расстояния, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

руках. Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова

наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

Я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Утром над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наша.

0: Наша реклама.
1: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
2: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. Я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны вас авто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то вас авто.
3: Не оферта. Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио.

0: сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В четырех регионах Урала и на Поволжье объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили власти Свердловской, Курганской, Челябинской и Тюменской областей. Аналогичные предупреждения опубликовали власти семи регионов Приволжского федерального округа, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Пермского края, Самарской, Ульяновской, Пензенской и Нижегородской областей. В Самаре из-за ракетной опасности остановлено движение общественного транспорта. Сообщается, что вход в метро для укрытия свободный. Аэропорты ряда городов приостановили работу. Ограничение на использование воздушного пространства действует и во всех московских воздушных гаванях. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ракетной атаке подверглись Чебоксары, там власти уточняют число пострадавших. В Севастополе при атаке БПЛА загорелась крыша музея. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, один из дронов повредил здание музея панорамы обороны Севастополя. Горит крыша. На месте работают спасательные службы. Ночью в Севастополе уже дважды объявляли воздушную тревогу. Иран запустил ракеты и БПЛА по объектам США на Ближнем Востоке. Об этом заявил Корпус стражи Исламской революции. Заявление КСИР опубликовано сразу после того, как США нанесли удары по территории Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Ракчи заявил, что вооруженные силы страны не оставят без ответа ни одно нападение или угрозу, и призвал покинуть регион, обращаясь к США. Ранее Соединенные Штаты нанесли удары по иранскому портовому городу Бендер-Аббас, а также островам Кешм и Сирик. Президент Дональд Трамп заявил, что атака стала ответом на сбитый в понедельник военный вертолет в районе Ормузского пролива. Почти 70% домашних Wi-Fi роутеров россиян устарели. Это влияет на качество домашнего интернета. Наиболее высока доля оборудования предыдущих поколений в Чечне, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Дагестане. Меньше эта доля в Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Мурманской области и в Москве, сообщает РБК. По данным издания, крупнейшие провайдеры признают проблему, но настаивают, что у них доля устаревших моделей роутеров значительно меньше. Папа Римский Лев XIV, который посещает с визитом Испанию, возглавит торжественную мессу в соборе Саграда Фамилия и осветит башню Иисуса Христа. Месса пройдет сегодня. 10 июня исполняется 100 лет со дня смерти архитектора собора Антонио Гауди. В конце февраля этого года была достроена последняя из 18 башен собора Иисуса Христа. На ней установили крест высотой 17 метров из керамики и стекла весом 100 тонн. С завершения башни собор достиг своей проектной высоты 172,5 метра. Это сделало его самым высоким храмом в мире. Работы над смотровой площадкой башни, откуда будут открываться виды на Барселону и море, еще продолжаются. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: 7:07 в столице. Доброе утро, дорогие друзья. Всем отличного дня, прекрасного настроения. Сегодня среда, 10 июня.
3: Доброе утро. Доброе утро. Сейчас посмотрел, странно, что нет Александра. Посмотрел в нашу переписку. Он написал, просто уведомления не пришли. Опять в пробке. Ничего не едет. Я встрял тут минимум на час. Это он в 6:23 написал. То есть, вот.
2: Стало быть, будем ждать его где-то в середине этого часа.
3: Именно так.
2: По предварительным подсчетам. Слушай, прекрасно дела. Я второй день езжу на общественном транспорте, потому что у меня муж с детьми сейчас в деревне, а мы со старшим сыном остались дома в Москве.
3: Ну, как... И машина, соответственно, в деревне.
2: Да, машина, соответственно, в деревне. Я тут осваиваю транспорт. Вчера я добиралась на метро. А сегодня добиралась на метро и двумя автобусами. Поняла, что так быстрее у меня получается. Еще я поняла, что я вообще не видела жизни раньше. Вот из окна автомобиля. Жизнь, она вообще мимо как-то пролетает. А тут в общественном транспорте, ну, интересно, реально, я сижу. Я рассматриваю. Ну, интересно.
3: Ты как человек, который в метро спустился, знаешь.
2: Ну, я правда редко езжу общественным транспортом, но мне нравится. Ну, метро я просто очень люблю. И дети у меня тоже фанаты метро. Ну, я не знаю, может быть, это связано с тем, что мы реально редко ездим, и для нас это каждый раз, как знаешь, такое приключение. А тут еще как бы автобусы у меня подсоединились. Ну, интересно, во-первых, я сделала вывод, что не все сидят в телефонах. Как-то раньше мне казалось, что вот, ну, когда ты едешь, особенно когда ты едешь на дальний маршрут, ну, чаще всего люди либо читают, либо там, ну, действительно сидят в гаджетах каких-то. А вот сегодня не то чтобы был очень полный автобус, люди все сидели, в общем, все поместились. Но только одного человека я увидела с телефоном в руках,
3: может
2: а все
3: быть, остальные просто спали?
2: Не, болтали, смотрели в окно, знаешь, ну, вот так вот, или рассматривали друг друга, как я. В общем, ну, я изучаю мир.
3: Прекрасно, Ян.
2: У меня окружающий мир.
3: Как легко тебя порадовать.
2: Друзья, находите прекрасное вот в любых мелочах. Это делает нас чуточку счастливее. А счастье, оно же такое. Вы же сами понимаете, его никогда много не бывает.
3: Сегодня среда, я напомню, это неделя короткая. Если вдруг вы забыли, 12 июня, выходной день.
2: Да?
3: Да, так что завтра уже будет для многих пятница, если вы работаете по стандартному графику. Ну и жаркую погоду обещает сегодня, как и вчера, до 30 градусов.
2: Все
3: мы
2: на воду.
3: Начинаем. Наш.ру, если хотите с нами пообщаться, пишите. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться. Новая Самара. 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
5: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны в «Асавто». Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то в «Асавто».
6: Не оферта. 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.
9: Знаете ли вы, если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 7 часов 18 минут в столице. Всем еще раз доброе утро, прекрасного настроения и отличного дня.
3: Вчера наткнулся в интернете на комментарии, где девушка делилась впечатлениями о продаже на одном известном сайте, казалось бы, ну, классическая история, пианин. Ну, фортепиано, там было так написано. Так. И я эту историю слышал много раз. Слушатели наши в эфире много раз рассказывали. Она даже не продавала, она отдавала бесплатно, самовывозом. И огромный интерес к этому объявлению, но поражают иногда люди, которые, например, писали ей, а вы могли бы грузчиков оплатить и доставку? Ну, то есть она бесплатно отдает, их заинтересовала. Они говорят, мы живем вот за городом, вы не могли бы оплатить грузчиков и доставку? Не то, что мы вам потом вернем, а вот, ну, раз уже отдаете, мы готовы.
2: Давайте, да, до конца.
3: Так и быть, готовы забрать, но при этом уж отдайте вот таким способом. Дальше была история там, а вы случайно в центре завтра не будете, а человек комод продает. На что рассчитывают. И вот таких сообщений много. Какую-то крупную вещь продает человек и спрашивает, не будете ли вы в центре города и не захватите ли эту вещь с собой. Удобно было бы именно туда подъехать и там...
2: Да-да-да, ее забрать.
3: Забрать эту вещь. Я хотел предложить вам поговорить вот об этих сайтах, где часто отдают что-то, может быть, вы отдавали бесплатно, или продают. С какими... людьми вы сталкивались во время этих сделок? Если у вас есть интересные примеры, истории из жизни, пожалуйста, расскажите и опишите. Янка, ты что-нибудь продавала или отдавала бесплатно вот на этих
2: сайтах? Отдавала.
3: Их несколько, самый популярный, понятно, да. Какой, но тем не менее.
2: Отдавала. Какие-то крупногабаритные. Но у меня, ты знаешь, не было истории, как-то все обычно заканчивалось, ну, просто люди приезжали и забирали. Ну, вот так. Таких вот историй, как с девушкой из пианино, чтобы мне предложили куда-то довезти, например, да, в соседний город что-то там или еще что-то. Таких историй не было. Или оплатить доставку. Не было. Как-то мне попадались в него просто, ну, совершенно другие люди. Но я уверена, у наших слушателей найдется немало подобных забавных историй. И мы сейчас с удовольствием их все зачитаем.
3: Наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который вам подходит, который у вас работает. Рассказывайте. С удовольствием почитаем ваше сообщение в эфире через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: всему на суточно ру.
1: 6+.
2: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Да все нормально.
9: Что?
8: Переезд
9: – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
11: и Игорь Паньков.
10: Подъемники. На нашем радио.
12: Пока Александр Бон добирается до работы по пробкам, мы с Яной вдвоем, доброе утро.
13: Доброе.
12: Обсуждаем, какие бывают люди. Заговорили мы тут про известный сайт, на котором вы отдавали что-то бесплатное, или продавали, или покупали, и с какими необычными людьми сталкивались. Немного не в тему, но накипело и схоже. 2 раза в год летаю в Лос-Анджелес. Очень часто мне передают знакомые там какие-то мелкие вещи для своих друзей и родных. И когда я прилетаю сюда, то эти знакомые часто просят привезти эти вещи к ним домой. И очень удивляется, что я отказываюсь. Вот такой простой народ у нас.
13: Да, ну это, конечно.
12: Слушайте, ну вот я понимаю, что люди не хотят тратить деньги, но, к слову, можно же заказать курьера и никого не обременять поездками, чтобы отдать их же вещи.
13: Конечно, можно. Конечно, можно. Но, видишь, ну, хочется порой по-другому.
12: Был один раз случай. Отдавал бесплатно трехколесный самокат. Девушка приехала на метро, привезла 2 киндер-сюрприза и 2 больших чупа-чупса. Итого у нее вышло где-то рублей на 500. Когда были объявления и по 200, и по 300 рублей такие же самокаты. Ну, это приятно, когда вот так человек вас благодарит.
13: Да, на чистого сердца решила вас отблагодарить.
12: Я в какой-то степени стал таким человеком. На
13: eBay.
12: Да, нашел диск, который был мне очень нужен. Продавец в Риме. Пересылка невозможна в текущей ситуации. И мой друг как раз собирался туда в отпуск. Так я отправил продавца, попросил его о личной встрече в Риме. Дал другу 35 евро, свел их через WhatsApp, и они реально встретили. Диск у меня в коллекции. Надо еще другу спасибо сказать, что вы его так
13: отвлекли. Друг молодец.
12: Поехал в отпуск.
13: Еще поехал.
12: Можешь там диск купить. Каждый раз, когда продаешь какие-то вещи или старый телефон, во-первых, тебе сразу пишут, готов купить, но на 50% дешевле. Потом, когда ты уже вроде нашел покупателя, он приезжает на такси и просит скидку за то, что он приехал к тебе на такси. И все это, братья наши, меньшие индусы. И когда жена просит что-то выставить на продажу, я ей отвечаю, давай сама, у меня нервная система уже расшатана. Сергей, Доха, Катар. Но это в Катаре происходит дело, ну как будто бы и в Москве такое...
13: Частенько бывает. Несколько раз убеждался, когда отдаю на таких сайтах что-то бесплатное, люди попадаются очень наглые. Привезите туда, ой, мне неудобно, а сам вообще не могу доехать. Ставишь минимальную цену и все. деловой разговор. Встретились, посмотрели, забрали. Ну или не подошло. Не знаю, почему так.
12: Да, многие, кстати, нам написали, что вот когда бесплатно отдаешь на этих сайтах, то тебе обязательно вынесут мозг. И еще тебя обвинят во всех смертных грехах.
13: Да.
12: А когда небольшая цена, то тогда проще. Отдавала бесплатно кроватку, БУ, детскую. Были такие вопросы. А можно приехать посмотреть? А на что смотреть? На БУ-кроватку? Приезжайте и забирайте. Было такое. Не можете ли доставкой отправить? Помочь вынести доставщику? Таких людей куча на таких сайтах.
13: Продавал как-то через известный сайт зимнюю резину. На следующий день мне позвонил покупатель и сказал, что так и быть, пойдет мне навстречу, купит у меня эту резину в два раза дешевле. Потом были от него же смски с таким же предложением, но, в общем, в результате, конечно, ничего не срослось, а резину все-таки я продал по нужной мне цене.
12: Продавала кофемашину на известном сайте. Написал молодой человек, хотел, чтобы я ему ее привезла в Подольск, так как у него сломана машина, а на электричках он ездить не привык.
13: Ну, красиво же.
12: Но кофе он любит.
13: Кофе любит.
12: Да постоянно. Цена 4500, за две заберу и привезите после 10 вечера сюда-то. А что так дорого? На Озоне дешевле и так далее.
13: Купили новый холодильник, продавали старый советский, двухкамерный, хороший, за 1000 рублей. Звонков было много. Позвонил дед. Продайте холодильник. Хорошо, могу только вечером, говорю, ждать не буду. Если не продам, приезжайте. Этот дед потом еще неделю мне звонил. Отдайте, пожалуйста, холодильник. Ну, отдайте, пожалуйста, холодильник.
12: Отдавал даром старую резину на автомобиль. Еще сезон можно было проездить. Ни одного желающего. Товарищ подсказал. Написал 500 рублей за колесо, забрали за 40 минут.
13: Ну, наверное, магия.
12: Да, наверное, тут многие
13: видят, ну, подвох, нас, какой-то,
12: да, люди
13: просто
12: подозрительные, что странно, если резина еще, ну, хотя бы как-то пригодна для использования, то вряд ли человек ее будет бесплатно отдавать. А тут 500 рублей, пожалуйста, за колесо.
13: За колесо.
12: Были,
13: да,
12: ли у вас подобные ситуации с этими известными сайтами? Наш.ру, пожалуйста, напишите.
10: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. А меня очень раздражает, когда покупатель на известном сайте пишет «Здравствуйте». И тишина. На неделю. Потом через неделю. Еще продаете? Я уже все продал. Снял объявление. А он мне: «Что же вы не предупредили? Я бы приехал и договорились бы». Естественно, я ему отвечаю на каждое сообщение. И таких 30%.
3: Вот чудеса-то чудеса.
2: Продавал много детских вещей. Всегда писали женщины, а забирали мужья. Так они, бедные, себя неуютно чувствовали. Приезжали забирать то, не зная что.
3: А я давал очень хороший уникальный холодильник Sharp, трехкамерный, одностворчатый, но створку можно открыть с любой стороны. Отдавал другу в связи с переездом в другой город, но об этом узнали и другие друзья. И в итоге у меня был аукцион за обладание данным холодильником из трех претендентов. И это был лучший вариант, чтобы эти товарищи не переругались.
2: Много продавал и покупал на известной площадке. Прям сильно раздражают люди, задающие вопросы, ответы на которые есть в тексте объявления. Для кого сидишь и пишешь длинный грамматический правильный и понятный текст, а они не читая сходу вопросы. И еще больше раздражает, когда ответ после этого не читают.
3: Да. А я сама договорилась о покупке коляски-трости. Было дороже, но близко. Договорилась за стоимость, что указано, 1000 рублей. Пока шла пешком, девушка пишет: «Извините, отдам даром, тормоз не работает. Я с разворота в магазин за вкусняшками деткам. А коляска за бесплатно вообще шикарная. Да, потрепанная, но функцию свою выполняет. Уже пару лет сын ее обожает, хотя она у нас только для поездок на машине».
2: Есть у меня китаец. Брал в 22-м за 2,7 миллионов. Решил продать, обозначил цену. Да, я понимаю, что китайские машины не ликвид. Но приехал дядя и говорит: «Даю 700 и прямо сейчас заберу». Говорю: «За 700 она и в гараже неплохо смотрится».
3: Немного не в тему, но помог людям на улице малой денежкой. На следующий день пишут: «Ты нам один раз помог, а теперь обязан нам всегда помогать. Дай денег».
2: Продавал стульчик детский. Пришел молодой человек, посмотрел, купил. Через некоторое время звонит девушка и говорит: «Такой стул рваный, грязный». Он не был таким, кстати, ну, в объявлении и в жизни. «Дайте скидку. Он у меня торговаться не умеет».
3: Наглость — второе счастье, да? Продаю сейчас машину на известном сайте. Какие только люди не пишут. Что только не предлагают. И обмен, и купить за полцены. Или вот еще: «А можно покататься неделю? Если понравится, куплю».
2: А вот фантастическое сообщение. Отдавал кроватку двухэтажную. Сразу две женщины написали. Одна спросила, откуда забирать. Назвал улицу и дом без подъезда и этажа. Это важно. Девушка пропала. Стала договариваться с другой. Кровать уже вынесла к лифту, чтобы удобнее было забирать. Вернулась в квартиру. Вторая задала вопрос по габаритам. Я вернулась замерить, а кровати уже нет. Пишу первый: «Вы забрали?» Она молчит. Я ей: «Если это вы сделали, у меня остался пакетик». И тут девушка ожила: «Ой, а что мы забыли?» То есть она, не договорившись, прошла по этажам и вынесла кровать.
3: Ну это просто, конечно, вообще... Люди. Да, не знаешь прям, как реагировать на такие истории. А я встретила объявление на известном сайте: «Отдам саженцы сосны бесплатно. Приезжайте, выкапывайте». Я пишу узнать, когда можно подъехать. А мне в ответ: «Может, на что-то поменяем? Что у вас есть? Не деньги». Я даже не знала, что предложить. Поблагодарила и все.
2: Продавала стульчик для кормления. Купила одинокая мама. Собиралась ехать за ним своим ходом 1.5 часа до меня. Я предложила привезти на машине. И вот я на месте. Знала только дом. Дальше должны были созвониться. И вот на месте звоню. Не берет трубку. Простояла 30 минут у дома. Только уехала — звонок. «Ой, извините, пожалуйста, ко мне мама приехала. Ушла с ребенком гулять, а я уснула. Вернулась, стульчик отдала». Но это вы...
3: Ну, да.
2: Женская солидарность.
3: На днях с друзьями обсуждали подобную тему, и одному из друзей повезло дважды. Отдавал стол, затем шкаф. В обоих случаях обозначил только самовывоз, и, что важно, самовынос. И оба раза пришли беременные женщины. На недоумение: «А как так?» ответ был один: «Ну, мне очень надо, а муж занят». В третий раз тщательно следил, чтобы приехал именно мужчина. И вот он приехал, правда, с порога сказал: «Брат, прости. Я, во-первых, один приехал, а во-вторых, у меня спина больная. Пришлось тащить в третий раз».
2: Комбо. Ну, многие относятся к этому как к «потом вернется».
3: Да.
2: Я заводчик кошек. Примерно раз в полгода продаю котят. Вот однажды мне звонит женщина и мотивирует тем, что она пенсионерка, предлагает отправить ей котенка на такси. То есть заказать такси, котенка посадить одного в машину и отправить по ее адресу. Конечно, я отказалась. Интересно, она предлагала заплатить за этого котенка, если вы их продаете? Или еще бесплатно отдать?
3: Да, наверное, предлагала. Ну, просто кота посадить в машине одного. Ну, вот как? А у меня наоборот. Покупала подушки на известном сайте, а там парень написал: а я мимо вас в тренажерку еду. Хотите, завезу? Хочу. Ну, частенько люди, на самом деле, сами идут навстречу, и это действительно всегда приятно.
2: Ну вот, судя по сообщениям, когда что-то отдаешь бесплатно на этих известных сайтах, то обязательно, ну, не обязательно, хорошо, часто люди сильно наглеют и доставляют вам много неудобств. Поэтому да. Полезный совет от бывалых людей, которые что-то отдавали бесплатно, поставить как хотя бы минимальную, но цену это отсекает сразу самых неадекватных. Хотя вы не будете застрахованы от этих людей.
3: А вот еще сообщение. У меня на даче много ненужных камней, и можжевельник разросся. Это как намек. Друзья, приезжайте, забирайте камни. Выкапывайте можжевельник.
2: При продаже автомобилей меня замучили перекупы. Просто сил нет. Все пишут, за полцены просят отдать. Я обычно пишу в ответ: конечно, не вопрос, отдам. А потом, когда они радостные начинают мне звонить, чтобы забрать, добавляю сообщение, но через 10 лет. Такой тролль.
3: Однажды продавала яблоки на известном сайте и фраза «продаю с дерева». Так вот, однажды пишет мужчина, я ему отвечаю: «Сбор яблок будет в выходной, что было собрано, уже продано». Он оставил комментарий: «Если нет, почему-то снимите объявление». Или вот когда просят 1 килограмм яблока, при этом цена символичная, так еще и просят доставку в соседний населенный пункт.
2: Ну, то, о чем мы говорили. 7:50 в Москве. Доброе утро.
1: На нашем радио. Наша реклама.
0: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наша.

0: Наше радио. Так бьется сердце.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Два объекта инфраструктуры загорелись во Владимирской области из-за атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. По его словам, на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах начались возгорания. Пострадавших нет. Подробности глава региона не привел. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Впервые сегодня была объявлена беспилотная опасность на территории всей Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хаценко. После пожара на газопроводе частично прекращена подача газа в столицу Дагестана Махачкалу. Подача газа еще в два района остановлена полностью. Администрация Кизилюрта сообщила, что только полное отключение газа позволило остановить факельный пожар. Из-за отключения газа в трех микрорайонах города остановлена подача водоснабжения. Три взрыва, после которых начался пожар, произошли на магистральном газопроводе накануне вечером. Столб огня достигал 15 метров в высоту. Пожар был ликвидирован. С начала года количество дипфейков в России выросло. При этом доля видео, созданных по текстовому запросу, выросла с 17 до 51%, передает РБК. Издание отмечает, что один из возрастающих трендов использования ИИ в мошеннических схемах. Для этого злоумышленники генерируют голоса и видео, имитирующие знакомых жертв и людей. Эксперты говорят, что качество дипфейков настолько улучшилось, что созданный современными ИИ-моделями контент уже неотличим невооруженным глазом от реальных видео. Кроме того, зафиксирован всплеск мошенничества через мессенджеры, включая Макс. Работа по введению без визы между Россией и Индией поставлена на паузу. Об этом сообщил глава Департамента экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, Москва ожидает ответа индийской стороны. Но пока работа в этом направлении идет медленно, передает ТАСС. Россия и Индия обсуждают введение без визы для тургрупп на срок не более 21 дня. Сейчас для поездки в Индию россияне должны оформить онлайн бесплатную электронную визу. Она позволяет дважды въехать в страну и пребывать в ней до 30 дней. Спрос на шоколадные плитки с начала года сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за последние два года шоколад подорожал почти в полтора раза. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнильсон заявил НСН, что кондитеры только при поддержке государства смогли бы остановить цены.
2: Это задача государства. Значит, если она хочет, она, допустим, берет и снижает тарифы на услуги естественных монополий. Электричество, газ, вода. И, скажем, договаривается с кондитерскими ассоциациями, что вы, ребята, мы вам тарифы снижаем на 10%, а вы там в течение года или, не знаю, чего-то не повышаете там цену.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов 7 минут в столице. Всем отличного настроения, прекрасного дня. Среда сегодня, 10 июня. И мы будем играть в наши кинопробы.
3: Да, будем принимать 10 правильный ответ. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Ваша задача угадать, что мы переозвучили.
2: А разыграем мы, друзья, прямо сейчас 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня. В программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
3: Ну что, давайте послушаем фрагмент, который мы с Яной вчера переозвучили.
4: Забыли люди былое время, далекую пору моей юности, когда у нас было свое боевое племя женщин. Ну а я была в нем королевой!
5: Грозных сестер!
4: Да, я была королевой Гроз. Мы не смотрели в лицо смерти, мы пинали ее под зад.
5: Да не надо никаких грозных сестер, мам. Нам надо просто найти мужчин.
3: Янкин любимый персонаж.
2: О, я обожаю ее просто. Вот эту гриву, вот этот бешеный взгляд.
3: Ждем.
2: Очень люблю, да.
3: 10-й правильный ответ наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Наша реклама.
7: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
8: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
10: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. 4 700 000 рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.
13: Наше радио.
14: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
15: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
16: Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, доброе утро. 8 часов и 15 минут в столице. Давайте послушаем еще раз фрагмент.
2: Итак, мы прекрасный принимали фрагмент. 10-й правильный ответ.
3: Забыли люди былое время, далекую пору моей юности, когда у нас было свое боевое племя женщин. Ну а я была в нем королевой.
4: Грозных сестер.
3: Да, я была королевой гроз. Мы не смотрели в лицо смерти, мы пинали ее под зад.
4: Да не надо никаких грозных сестер, мам. Нам надо просто найти мужчин.
5: Последний богатырь, Моана, храброе сердце, Мулан и другие неверные ответы. Мы загадывали мультипликационный фильм «Семейка Крудс 2. Новоселье». И два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений. Отправляется человеку с номером телефона 921-714-14 и так далее. Мы вас поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Ваша реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Все сложится с новым кроссовером «Данет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Данет Т4Л». Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: И тогда заперет нас в МВидео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
12: и Игорь Паньков.
11: Подъемники на нашем радио.
13: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 12... Я вообще не вижу ничего.
14: 32.
13: 32 минуты.
15: Очки надень. Дядь Сань.
13: Доброе утро. Сегодня синоптики обещают нам до 30-32 градусов тепла. Жарко будет в Москве. Ну и среда сегодня. Лето полным ходом, дорогие друзья.
14: Не забывайте, что пятница – это выходной день на этой неделе. Поэтому завтра у многих последний рабочий день. К слову о жаре. Меня вчера не пустили в одно государственное учреждение, потому что я был в шортах.
13: А, да ты что?
14: Да, меня пригласили, причем...
15: И не пустили.
14: Да, я, конечно, сам виноват, наверное, стоило бы подумать, но при этом...
13: Я бы никогда не подумал.
14: Меня не предупредили, что есть дресс-код, было жарко, у меня не короткие шорты, прям вот, знаете... Плавки, да. Ну, и мне казалось, что я прилично одет. И уже на охране мне сказали, нет, сюда в шортах вы не пройдете. Кто бы вас не пригласил.
13: Каким бы значимым ни был вопрос. Хоть судьба России. В шортах нет.
14: И я поймал себе на мысль, что меня давно куда-то не пускали. Я не сильно расстроился, но это было так... Интересный опыт.
15: Я знаю, что есть, ну, безусловно, там театры, да, в которые невозможно зайти в шортах. Кстати, не все.
14: Не только в шортах, нельзя,
15: ну, вообще,
14: и в,
15: да,
14: кроссовках,
15: в
14: зайти.
15: Кроссовках,
14: в модерн,
15: там и так далее.
14: Вот, например.
15: Да, там все должно быть красиво.
13: Но я вот все-таки проходил в театр, я специально позвонил вот на Сашу Шишина, тогда было жарко. Это в каком
15: современнике.
13: Театре? А, в «Современнике». Я позвонил и сказал, скажите, а вы в шортах пускаете? Она говорит, ну такая жара, конечно, пускаем. Я говорю, ну я надел, ну, так сказать, театральные шорты.
15: Это как, Саш?
14: Если один человек тебе сказал по телефону, пускаем, а когда ты пришел, тебя не пустили, ты бы начал возмущаться, что я звонил.
13: Я спросил, а вот те, кто пропускают, они не будут возмущаться? Вот отсылка к вам, она что-нибудь даст? Он говорит, да, даже не переживайте, у нас нет такого.
14: А если меня вот не пустили в театр из-за внешнего вида, билет пропадает? Или мне вернут деньги?
13: Ну, в театре Юрия Грымова, да.
14: Или там правило на билете написано, что если ты пришел в неподобающей одежде, то билет тоже пропадает.
13: Наверное, пропадает. Я не знаю, если кто-то попадал в такую ситуацию, когда вас в театр не пустили.
14: Ян, к тебе куда-нибудь не пускали?
15: Слушай, ну это был один-единственный раз, мне кажется, 100 тысяч лет назад меня в клуб в ночную, в новогоднюю ночь не пустили, потому что у меня не было, паспорта с собой. Мне было год 23, наверное, а надо было доказать, что есть 18. Юно выглядело, но это, повторюсь, это было уже давно. Сейчас меня уже пускают везде.
13: Меня тоже не пускали в ночной клуб. Это было в Германии. Клуб назывался Dog Acht.
14: Наверное, не из-за того, что ты юно выглядел, Александр.
13: Нет, не из-за того. Я был веселый слишком.
15: Сказали, этот мужчина уже отдохнул сегодня.
14: Друзья, был ли у вас такой опыт, когда вас куда-то не пускали? Напишите, куда, из-за чего и чем дело кончилось. Мы почитаем ваши истории через несколько минут. Наши.ру.
11: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте почитаем ваше сообщение, как однажды куда-то вас не пустили.
3: Жена пьяного не пустила домой. Я неделю свистел по городу, даже в другой город съездил. Потом сама позвонила, чтобы возвращался.
2: А как так вообще? Это преступление, это, ну так нельзя делать.
3: Меня не пустили.
2: Я, конечно, не знаю, как вы себя ведете по пьяни, но все-таки надо пускать пьяного домой.
3: Меня не пустили в МФЦ с собакой. Собака чихуахуа, 2 кило, сидела спокойно в рюкзаке, было видно только нос и уши.
2: Не знаю, нас пускали, ничего... Собака на руках и все.
3: История такая. Супруг, водитель-экспедитор, работал в Питере, развозил госзакупку. Не пустили к губернатору из-за наличия в газели кинжала. Пришлось прятать на территории. За территорией. Охране было очень любопытно, куда же он его схоронил.
2: Что
3: вы надеялись?
2: С губернатором с кинжалом. По доброй воле.
4: Меня несколько лет назад не пустили на новогоднюю елку. Было очень холодно, и я оделся тепло. Но не презентабельно. На входе мне сказали: извините, но согревающая во мне требовала веселья. Полез через забор. Горки понравились. Охрана меня, конечно, увидела потом, но просто посмотрели как на дурака и не стали ничего говорить.
3: Не хотели пускать на концерт Ханса Циммера из-за того, что перед входом глотнул один глоток виски. В результате, после долгого ожидания и вполне нормальной беседы с охраной и полицейским, меня пропустили. Но и в целом я был очень адекватный.
2: А они что, я прошу прощения, санитары улиц, полиция нравов, что вы тут за глоток вас?
3: Лето, кто жара, они? Плюс много градусов. Пришел в военкомат в шортах поставить печать для работы. Не пустили, сказали, в шортах в военкомат нельзя. Купил на рынке самые дешевые штаны, надел при них и зашел в военкомат.
4: Видимо, шорты все-таки это главная причина недопуска.
3: Ну, это, видимо, давно было.
4: Несколько лет назад, единственный раз в жизни, да, ходил к мировому судье подписывать документы о согласии на развод. Было ли это? Я пришел в шортах, понятия не имел, что так нельзя. Но пристав на входе почитал нотации и все-таки пропустил. А в следующий раз сказал: не пустим, а мне больше и не надо.
2: Пристав на входе.
4: Пристав
2: на входе.
4: Пристав, да, пристав.
3: Не пустили в ГАИ, был в шортах и нож перочинный в сумке. А на что вы рассчитываете? Да,
2: вы трезвы были вообще?
4: Ну, с ножом,
3: с ножами,
4: конечно.
3: Кинжалами. Вот так иногда люди удивляются в концертных клубах, например, когда их просят газовый баллончик или нож убрать. Да он маленький. Да, я адекватный.
4: Закончил колледж, пришел в университет узнать насчет поступления. Не пустили в шортах. Не судьба, подумал я, и решил не получать высшее образование.
2: Это вы вообще, конечно, вот так вот на судьбу-то молодец.
3: На днях
2: списали.
3: Не пускали в Госдуму, так как немного порван паспорт. Хотя 10 лет с ним хожу таким, и нигде проблем не было. Дождался, пока сменится охрана, и зашел.
2: Кто-то мне говорил, что чуть-чуть порван паспорт, он вообще недействителен.
3: Ну вот у меня чуть-чуть порван, пока не было проблем.
4: Да. Добро пожаловать в нашу деревню. Все госучреждения в шортах, майках, и особенно женщинам в юбках выше колена и открытые плечи, вход закрыт. И по пятницам есть часть торгового центра, куда могут не пустить, если ты приехал один. Потому что пятница — это семейный день. И также дресс-код.
2: Это вы где?
4: Ближний Восток, дело тонкое.
2: Я хотел сказать, в Уаре где-то.
3: На Старую площадь не пустили в шортах. Там такие правила.
2: А да. Почему?
3: Ну, это администрация президента на Старой площади находится. Ну, там много разных учреждений. Но я думаю, что, наверное, речь об этом идет.
4: Ну да, скорее всего.
3: Ну и очень многих не пускали в клубы в сильно приподнятом настроении.
2: Все-таки меня, вот вы знаете, не пустили в шортах. А чем руководствуются? Что я, как бы, ну, что значит непрезентабельно выгляжу?
3: Не
2: что
3: пустили
2: это?
3: Куда?
2: Ну, вот людей не пустили, вот на Старую площадь не пустили в шортах, да? Мне вот
3: все правила,
2: ну, правила, они же для чего-то написаны, там, правила безопасности, правила, там, внешнего вида. Но вот этот внешний вид, он что, говорит как-то плохо о человеке, что он разгильдяй, раздолбай, там, и так далее, в шортах? А вот в брюках приличный человек.
3: Именно так, Саша.
2: Да?
3: Ну, я уверен. Ну, есть правила.
2: Это бред вообще, который существует, кстати, у нас.
3: Другое дело, что тот человек, который тебя приглашает, если тебя приглашают на встречу или там...
4: Он должен предупредить тебя.
3: Да.
4: Конечно.
3: Особенно летом. Это актуально в такую жару. 8:50 в Москве.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наша реклама.
5: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в АСАВТО. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в АСАВТО.
6: Не оферта.
7: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио. Музыка поколений.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Крыму вводится новая схема движения пассажирских поездов. Часть из них будут курсировать только в светлое время суток, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Летний график движения предусматривает курсирование 48 пар пригородных поездов, в дальнем следовании 14 пар поездов по 20 маршрутам. Из них 8 пар по 10 маршрутам будут следовать по Крыму в светлое время суток с 5 утра до 23 часов. Остальные 6 пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Крым по ночам, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь. Южная. Мера вводится после атаки БПЛА на пассажирский поезд Москва-Симферополь. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Чебоксарах после ракетной атаки приостановлено движение по нескольким улицам. Как уточнило правительство Чувашии, изменены автобусные и троллейбусные маршруты. Ранее власти региона сообщили, что Чебоксары подверглись ракетному удару. Число пострадавших и количество поврежденных объектов инфраструктуры уточняется. В России больше 21 тысячи человек умерли из-за плохой экологии в 2025 году. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора. Больше всего смертей произошло из-за некачественной воды. А количество связанных с загрязнением воды, воздуха и почвы заболеваний составило больше 2,5 миллиона случаев. Чаще всего загрязнение питьевой воды связывают с заболеваниями органов пищеварения. Около 7 тысяч смертей. Еще около 3 тысяч человек погибли от болезней системы кровообращения. 2 тысячи от злокачественных новообразований. В 22 регионах показатели смертности по этой причине превышали среднероссийский уровень. Это такие регионы, как Карелия, Тверская, Новгородская, Амурская, Калининградская области. Кондитеры получат квоты на беспошлинный ввоз в Россию какао-продуктов. Производителям кондитерских изделий удалось добиться только частичной отмены пошлины, пишет газета «Коммерсант». В рамках определенных правительством квот в ближайший год они смогут свободно привезти в страну 74 тысячи тонн какао-пасты и жиров. Это меньше совокупной потребности рынка, но позволит кондитерам частично снизить себестоимость производства. Лидер «Талибана» — это движение, внесено в список террористических организаций, запрещено.

0: НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набираете в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 5 минут в столице. Сегодня 10 июня уже. До 32 градусов тепла обещают синоптики. Сегодня жарко в Москве. Среда.
2: Гадать будем мы в ближайшее время. Наши книжные гадания, гадалки не ходи. Ян, по какой книге сегодня?
3: Сегодня по Максиму Горькому будем гадать.
2: Пишите, что вас беспокоит. Большинство из вас в режиме гадаем, а одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Муж хочет собаку, щенка. Я хочу кота, котенка. Не можем договориться. Как быть?
1: Ой, господи. Вообще-то, когда муж объявлен мужем, а жена его женой, с этого момента вы просто, ну, у вас должно быть по умолчанию функция договоренности. Вот, я не знаю, и у вас в голове, и у него в голове, или у нее. Поэтому я не понимаю, что значит вы не можете договориться. Вот правда, вы меня хоть убейте. Я не понимаю, что вы значит не можете договориться.
2: Я невеста 2026 года.
1: Ты свежая.
2: Так, хорошо. Что происходит с индустрией свадебной? Ведущий из какого-то там 100... Топ 100, 300 тысяч рублей без оборудования за 5 часов работы. Из этих 5 часов он, наверное, час будет сидеть есть и ничего не делать, пока гости отдыхают.
1: Ой, господи.
2: Сейчас, кстати, индустрия развлечений, ивентов переживает не лучшие времена.
1: Ведущего возьмите поменьше. Конечно.
2: Нет, ну вот из этих топ 100 там, скорее всего, может и дороже стоить.
1: Не, ну зачем вам топ 100? Ну, есть прекрасные человек. Ведущие, никуда не входящие там в топ 100. И тогда вот весь московский бред.
2: Ведущие старой школы. Ну, да.
3: Мы, например.
1: Есть ведущие старой школы, абсолютно лояльные, гибкие там и так далее. А самое главное, классные, да?
2: Да.
3: Красивые.

0: шортах. Вот.
1: А эти непьющие, значит, заносчивые, высокомерные, ну, товарищи, вам нужно свадьбу играют, ее гуляют, а не проводят.
2: Вчера видел ролик одного ведущего, который говорит, обращаясь к гостям на свадьбе.
1: Да.
2: Друзья, сейчас состоится таинство, новая свадебная традиция. Давайте все встанем, все встают, давайте все возьмемся за руки, все взяли за руки. Давайте поднимем эти руки, вдохнем глубоко воздух и отправимся на перекур. Ну, то есть все встают, поднимают руки, делают глубокий вдох.
1: Понятно.
2: И он говорит, и отправимся на перекур. И из толпы люди кричат: «Браво!» Ну, смеются, естественно, и так далее. Вот за это, наверное, 300 тысяч платят.
1: Нет, если вы такой, то, пожалуйста, платите. Я хочу, чтобы вот вы такие, вы платили такие деньги. Хочу, чтобы вы больше платили.
2: Ну, а если серьезно, если вас не устраивает цена, то всегда можно найти ведущих и любых других специалистов, хороших специалистов.
1: Да, но вы смотрите, много. А то вы так из невесты 2026 года превратитесь в невесту 2027-го, 28-го. Так и будете откладывать.
0: Ну, ладно уже. Вон, доброе утро. Значит, спасибо за ваш позитивный настрой с гаданием. В районном суде штраф за парковку на 50 тысяч не отменили. Планирую обращаться далее в Московский суд для обжалования. Ой, это вдогонку бедная,
2: да,
0: нашей слушательницы, да.
2: На автомобиле, принадлежащем компании,
0: оплатила случайно соседнюю улицу.
2: Соседнюю улицу, да. И 50 тысяч штраф, пожалуйста. Вот,
1: казалось бы, что тут, ну, войти в положение простого человека, простого человека, налоги платят, на ком, в общем, держится земля русская. А поняв ситуацию, которая сейчас вообще в стране, никто не хочет входить в его положение. Все хотят его только обложить, чтобы он платил, платил и платил.
2: Ну, так как раз в том числе есть, наверное,
1: поэтому система безжалостна.
2: Собирать деньги.
0: Вообще досадная ситуация, правда. Я понимаю, человек бы вообще не заплатил. Ну, вот, вот просто не оплатил и все. А
1: поэтому,
0: тут оплатил, но невнимательно.
1: Люди, многие люди ничего не платят, понимаешь? Они как пытаются систему обмануть и так далее. А если бы была вот такая вот, ну, просто чуточка, маленькое зерно человечности в этой машине, системной машине, то оно, пожалуйста, люди бы ничего никогда не обходили, платили бы и все.
2: Ждем ваши проблемы. Пишите, рассказывайте.
1: Мы к вам по-доброму, и вы к нам по-доброму.
2: Что вас беспокоит?
3: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте почитаем. А книга-то какая?
3: А мы по Горькому сегодня гадаем.
4: Без эфира. Как найти в себе силы после расставания с любимым человеком на новые отношения, чтобы забыть старые? Через силу, что ли?
2: Давай, Янг.
3: А что, я? У меня на самом деле, я же не специалист. Но мне просто кажется, что лучше сразу не нырять в новые, вот через силу. Нырять в новые после тяжелого расставания можно только в том случае, если какая-то искра пробежала. А так вообще лучше просто побыть наедине с самим собой. Мне так кажется.
4: Со времен пандемии увлекся здоровым образом жизни. Перестал употреблять пиво. Правильнее стал питаться. Скинул 18 кг. В свои 35 лет чувствую себя лучше и легче, чем в 20. Но начались трудности в отношениях с коллегами по работе. Так как стал отказываться от посиделок и застолий с ними, посмеиваются надо мной. Давать ли себе поблажки?
5: Вы знаете, когда вы в 35 лет пишете, что в свои 35 лет я стал чувствовать себя лучше, чем в 20, у меня большой вопрос, а все ли правильно вы делаете?

0: целом.
1: А в смысле, над вами посмеются, что вы такой этот.
0: Саня не пьет вообще. Давайте его не будем звать.
2: Да нет, я так понимаю, что зовут. Просто человек сам не идет, потому что не хочется вот этих всех соблазнов.
1: Боитесь.
0: А что его звать-то?
2: Сорваться боитесь?
3: Да, вы, конечно.
2: А я хожу, кстати, на тусовки и совершенно спокойно могу ничего не пить, и мне классно. Ну вот просто. Но и никто не показывает пальцем.
1: Другим пьющим вокруг тебя не классно, что ты такая думаешь, что тебе классно.
2: А почему другим не классно? Это что, как-то влияет на уровень моего веселья?
1: Ян, ну тебе кажется... Нет,
2: с тобой... Что мне кажется? Мне ничего не кажется.
1: С тобой все нормально.
2: Я могу но быть веселая просто так.
1: Рядом с тобой понимают, что ты все равно не пьющая.
2: И нет, что?
1: Осторожно, при ней ничего не говорит. Ну, то есть как бы я все равно...
2: Я
1: все равно останавливаю себя и всем говорю, тихо-тихо, она трезвая.
0: Муж помешался на беге. Все деньги. Каждые выходные куда-то бежит. Как быть?
1: А все деньги, ну то Лукьянову давайте спросим, что там, можно без денег остаться?
2: Ну, я не знаю, есть дорогие забеги, конечно, если это какой-нибудь там
0: Iron Man.
2: Есть
0: люди, которые там фанатеют по всем забеги, беговым кроссовкам, ну, покупают там себе миллионы, делают под себя и там 100 пар, плюс оборудование, какие-нибудь дорогущие трекеры, датчики и прочее.
1: И потом на следующий день, ну, а не хочу,
0: плюс
1: не
0: еще
1: побегу.
0: По стране же, каждые выходные где-то кто-то куда-то
1: бежит,
0: да, проходит соревнования. Так тоже, если ты летаешь постоянно за всеми соревнованиями или там за границу,
2: ну, вот у меня
0: серьезная статья.
2: Второй расход. Год подряд пропадают слоты купленные,
0: ну,
2: к сожалению.
0: Слоты, я так понимаю, обычные стоят там в районе 3000 рублей, да?
2: Ну, да, до 3,5 в среднем, но это вот какие-то, ну, хорошо, беговые обычные. Но если это триатлон, например, да, или там, ну, какие-то серьезные дистанции, там, ну, подороже, конечно, все это. Но...
0: Вот у меня знакомый занимается бегом, у него тренер индивидуальный, который с ним работает. Это тоже такая достаточно серьезная статья расходов.
2: Да, я вот сейчас как раз тоже думаю.
0: Три раза в неделю тренировки, и 10 тысяч рублей стоит тренер там, на несколько часов, который с тобой занимается. Ну, он может себе это позволить? Ну, так вот 30 тысяч отдать в неделю только за тренера, вот тебе и расходы.
1: Слушай, ну, все зависит от твоих задач, зачем он тебе нужен, там, и так далее. Я вот как оплатил тренера и понимаю, что последние два занятия мне как бы уже не нужны.
2: А у меня была мысль взять тренера тоже, потому что мне кажется, что я что-то делаю неправильно. Ну вот с точки зрения там пульса, да, моего большого, высокого, который все еще высокий. Он стал чуть ниже, но тем не менее все еще высокий. И я решила, что я сначала сэкономлю и купила две книги себе по бегу. Ну вот как раз написанные людьми, которые этим занимаются. Сейчас посмотрим, я почитаю, может быть, я смогу с собственными силами. Ну или в крайнем случае тогда тоже возьму тренера, чтобы бегать уже правильно.
0: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». УГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
5: Здесь.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: Так, дорогие друзья, 9 часов и 34 минуты в столице. Доброе утро.
8: Телефон у нас не работает, поэтому предлагаю погадать в экспресс-режиме.
7: А как мы играть в ту, кого будем?
8: А, я не знаю, я уеду сейчас.
9: Игорь, это не особенно волнует.
8: Да.
9: Вы со мной играете, Саша.
8: Важные корпоративные дела.
7: Ну, хорошо.
8: И завтра меня тоже не будет, кстати.
7: Ну, хорошо.
8: Ну, это в курсе, я сейчас для слушателей просто. Ну, если вдруг кому-то это интересно. Ну, давайте... почитаем еще несколько проблем.
9: Давайте.
8: Без звонка. Мне завтра 40, мужу 46. Вот какая у меня проблема. Муж в январе уехал в Подмосковье, а я осталась в провинции. Все обещаю ему приехать и не еду. Собаку и котов не знаю, куда деть. И понимаю, что должна поехать и пристроить, жалко. Ну ладно, потом с собой. А собака? Или, ну,
9: а
8: ладно,
9: котов,
8: котов,
9: видимо.
8: С собой, да. Дети учатся в другом городе, 21-16 лет.
9: А может, и собаку можно с собой взять?
8: Ну, может быть, там съемная квартира и нельзя.
9: Не разрешают?
8: Угу. Ну, то есть ситуации такие бывают.
9: Да, вот...
7: Ну, в любом случае, вам виднее.
9: Нам, с братьями нашими меньшими.
7: Ничего не видно. Но то, что мы за них в ответе, это абсолютно точно. Абсолютно точно. Нельзя их оставлять просто на произвол судьбы.
8: Очень серьезная проблема. Дочь заканчивает школу, собирается поступать на журфак. На журфак Высшей школы экономики, на журфак МГУ и другие журфаки ведущих вузов. Мы не потянем платное обучение, так как семья у нас многодетная, а мы работаем учителями. Целевое обучение тоже вызывает много вопросов. Как быть и что делать?
9: Ну, у меня ребенок оформил, например, образовательный кредит сам на себя.
8: Да.
9: Ему не хватило несколько баллов для бюджетной программы, и он поступил на платное, при этом оформив на себя.
7: Вы должны сказать, что
9: образовательный кредит.
7: Сколько там, 500 рублей в месяц, да?
8: Ну, 3000 максимум. Там сначала 500 или там 1000 ты платишь, потом там чуть больше. Если мы говорим про бакалавриат, вот 4 года. И потом, если я не ошибаюсь, тебе дают 15 лет, чтобы ты вернул этот кредит. Можешь возвращать в последний год или там в последний день, можешь частями возвращать, как тебе удобно. Но в целом это очень классная программа. Оформляют не на родителей, а на студента,
9: да,
8: которому уже исполнилось 18 лет. Оформляют быстро, но есть проблема. С этого года, насколько я понимаю, многие вузы убрали ученические кредиты у гуманитарных направлений. Я не знаю, это всех вузов касается или не всех и конкретных там направлений.
9: Но это надо узнать.
8: Но надо узнать, да.
9: По крайней мере, есть такой вариант, и он действительно неплохой.
8: Если
9: там процент очень небольшой.
8: Кредит, да. Процент,
9: 3%, по-моему.
8: Да, 3% плюс... платить прям, ну, совсем разумные деньги каждый месяц нужно. И это спасение для многих.
9: Да, это
8: правда.
9: Обратите
8: внимание.
9: Обратите внимание, изучите этот вопрос. На самом деле, я думаю, что очень многим он помогает.
8: Я не знаю, все банки дают или нет. Мы брали в Сбере. По-моему, только Сбер.
9: Мы тоже
8: делали.
9: В Сбере. Нет, еще какой-то, да? Банк давал, да, но мы брали тоже в Сбере.
8: Приехала девочка, причем домой, с планшетом, и за полчаса все оформила.
9: А мы прямо в институте. У меня,
8: ну,
9: вот сын оформлял
8: тоже,
9: прямо,
8: да,
9: в институте,
8: да, сидят, да.
9: Вот где приемная комиссия, он пришел с документами, там вот выяснили, что пару баллов нам не хватает, и тут же оформили. Вот просто за, не знаю, за 15 минут.
8: Просто посмотрите эту возможность. Рассмотрите ее. Ну, давайте погадаем все-таки вот этому человеку, Александр. Со времен пандемии увлекся здоровым образом жизни. Перестал употреблять пиво, правильнее стал питаться, скинул 18 килограммов. В свои 35 лет чувствую себя лучше и легче, чем в 20. Но начались трудности в отношениях с коллегами по работе, так как стал отказываться от посиделок и застолий с ними. Посмеиваются надо мной, давать ли себе поблажки. Предлагаю 10-ю страницу и 6-ю строчку сверху сегодня отец, рассмотреть.
7: Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул: «Ничего не бойся, Лук».
8: Стойте что, на своем.
7: Либо идите, да нормально. У вас молодость. Сейчас самое крутое время. Чего вы какой-то ерундой занимаетесь? Занимайтесь и спортом, и всем остальным.
8: Не слушайте никого, не обращайте внимания. Если вам так комфортно, то, конечно.
7: Я вообще не понимаю, как можно в 35 лет
8: реагировать на общественное мнение. Просто из-за того, что на вас косо смотрят коллеги и посмеиваются, начинать вести нездоровый образ жизни, от которого вы избавились, и вам хорошо в вашем здоровом образе жизни, это странно. Надо себя очень сильно не любить.
7: Но еще раз повторю свою фразу, что очень странно, что вы себя в 35 лет стали чувствовать лучше. Вы должны себя чувствовать и так хорошо. Просто великолепно.
5: Подъемники на нашем радио.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 45 минут в столице. Сегодня 10 июня. Сегодня среда. До 32 градусов обещают нам синоптики, поэтому будьте готовы к жаркой погоде в столице.
4: Да, и Гарри улетел, но обещал вернуться.
3: Мы с вами вас продолжаем знакомить с сервисом «Транспорт» в Яндекс.Гоу. Это сервис поиска и построения маршрутов на общественном транспорте, а также для оплаты проезда. Мы говорили об основных функциях сервиса. Это оплата проезда и как пополнить тройку. Также говорили про электрички, вот, и сегодня мы поговорим с вами о мифах, которые существуют в народе. Первый миф: менять транспорт в одной поездке не быстрее, чем ехать на одном. Это понятно?
4: Понятно, и сегодня об этом Сашка вот, как раз рассказывала, да, потому что вчера я ездила, ну дай договориться,
3: давай,
4: что
3: давай,
4: такое-то.
3: Давай.
4: Вчера я добиралась только на метро, а сегодня у меня были метро и два автобуса.
3: Так.
4: И получилось быстрее на метро и двух автобусах.
3: На самом деле,
4: да?
3: Вот Лукьянова яркий тому пример. На самом деле, не всегда, короче говоря, это правда. Так, в сервисе «Транспорт» в Яндекс.Гоу можно указать точки А и Б и увидеть маршруты, в которых будут скомбинированы несколько видов общественного транспорта. То есть не ехать по прямой, а ехать по кривой. Сервис учитывает ситуацию на дорогах и число пересадок и предлагает разные варианты, где быстрее, где меньше идти пешком или где время в пути будет меньше зависеть от непредсказуемости дороги. Потому что дорога — дело такое. Вот сегодня я поехал, у меня случилась ситуация, когда я опоздал на 2 часа, короче говоря. На час, да? На час я опоздал.
4: На час 15.
3: Я первый раз такой, я ехал 2 часа на работу. У меня получилось, что я попал в ловушку. Я не смог никуда выйти. Я обхитрил всех. Я знал, что за мостом ведутся дорожные работы, и он потихоньку едет. А тут я заехал на мост очень быстро, и он встал. И тем самым я не могу не бросить машину, то есть тут вообще никак. И на мосту я простоял, внимание, 48 минут. Просто Янка стоял, и я даже тебя встретил в машине, ну, ушами своими.
4: Угу.
3: Вот. То есть была бы возможность, конечно, я бы пересел на другой транспорт. Но от таких ловушек, а это не миф, никто не застрахован. Просто нужно всегда смотреть в Яндекс.Карты.
4: Надо было просто выйти, Саш, пораньше и сесть на метро.
3: Я вышел на 20 минут раньше, на самом деле. На 20 минут раньше сегодня вышел, и вот тут такое случилось.
4: Не знаю, есть к тебе вопросики, конечно.
3: Нет, вопрос это, конечно, никого никогда не оправдывает. Если взрослый человек опаздывает на работу, никакие, так сказать, там пробка и так далее, здесь это не работает. Ты виноват, я принимаю это. Я взрослый человек, конечно, я виноват. Я помню, как один взрослый человек, он бывший наш коллега, он работал на радио, и мы раньше писали объяснительные, почему ты опоздал на работу. И он писал объяснительные, что он переводил
4: бабушку через дорогу.
3: Черепашку через дорогу, да. Вот так.
4: Перевел?
3: Перевел, я не знаю, что там за черепах.
4: Перенес.
3: Ну, в общем, вот такие вот дела. Пользуйтесь сервисом Яндекс.Гоу. Транспорт.
1: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
7: Новая Самара.
8: Застройщик ООО «Созахинспроект» и декорации на сайте наш.ком.рф.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше радио. Это навсегда.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Панорама обороны Севастополя практически уничтожена после атаки БПЛА на город. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на месте продолжают работать спасательные службы и МЧС, но ситуация крайне сложная. Он уточнил, что уже сейчас понятно, что великий шедевр Франса Рубо практически уничтожен. Работа художника-баталиста французского происхождения, посвященная событиям Крымской войны середины 19 века, доставили в Севастополь летом 1904 года. А год спустя, к 50-летию обороны города, панораму открыли для всеобщего обозрения. В 1942 году здание загорелось после атаки немецких войск, но тогда панораму удалось спасти и затем восстановить. Три человека пострадали при ракетной атаке на Чебоксары. Власти региона сообщили, что двое пострадавших в состоянии средней степени тяжести, третий в легкой. Ракетная опасность в Чувашии отменена, но угроза опасности БПЛА сохраняется. Еще три человека пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область. Есть повреждения на промпредприятиях. Российские авиакомпании готовы к полномасштабному возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Об этом сообщил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью ТАСС. По его словам, с 1 июня Аэрофлот возобновил рейсы в Дубай. Министр также подчеркнул, что перевозчики учитывают рекомендации МИДа и Минэкономразвития. Министр подчеркнул, что власти готовы к дальнейшему расширению авиасообщения, но окончательные решения остаются за авиакомпаниями. Воздушное пространство нескольких государств на Ближнем Востоке было закрыто в конце февраля после начала войны США и Ирана. Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в Дагестане могут занять до 3 суток. Об этом сообщило правительство региона в телеграм-канале. В связи с аварией перебои с газоснабжением возникли у части жителей Махачкалы, Кизилюрта, а также Кизилюртовского и Хасавюртовского районов. Пожар на газопроводе произошел накануне. Предварительной причиной назвали разгерметизацию газовой трубы. Автозавод «Москвич» намерен в следующем году начать выпуск нового гибридного автомобиля по собственным брендам. Об этом в кулуарах Петербургского экономического форума рассказала гендиректор предприятия Елена Фролова, передает «Коммерсант». Ценовой диапазон будущей модели она не обозначила, уточнив лишь, что компания ориентируется на сегмент масс-премиум, где присутствуют «Хэвейл» и «Джили». Известно лишь, что гибрид будет дороже машины с обычным двигателем. Около 43 тысяч россиян в прошлом году получили отказ в финансовой потери, сообщили, что доля рынка сообщается год подряд, однако финансовые потери заявителей остаются значительными. По данным Еврокомиссии, в прошлом году консульства стран Шенгенского соглашения рассмотрели почти 700 тысяч заявлений граждан России. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для

0: Эльдо Радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом-открытие, альбом-исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут. Столица уже сегодня 10 число. О, 10.08.08. А, 06. А, опоздали мы на 2 минуты. Ё-моё, было бы вообще круто. 10.06.10. А, нет. 20.26. Ты поняла? Нет?
2: Господи. 10.010 было бы. Нет, не 0.10, а 10.10.
1: А почему здесь 10.10? Я говорю, 10.06. Так, ладно, все. Синоптики сегодня обещают нам 32 градуса максимум, поэтому надевайте, пожалуйста, головные уборы, чтобы не получить тепловой удар прямо в голову.
2: И охлаждайтесь мороженым. Сегодня Всемирный день мороженого. Кстати, на календаре, да? Да. Поэтому надо охлаждаться, друзья. Выбирайте самое вкусное. Всемирный день модерна, кстати, также отмечается именно сегодня, 10 июня. Ну, это модерн, это про архитектуру.
1: Ну, про стиль, я понял. То есть все, что связано с модерном сегодня...
2: Все сегодня отмечают.
1: Хорошо. Спасибо. Что еще?
2: Так годится? Так, значит, в этот день, в 1846-м, был выдан патент на пневматические шины.
1: Да.
2: Был основан также в этот день, в 1921 году, Государственный музей усадьба Льва Толстого «Ясная поляна».
1: Так.
2: В Штатах была запатентована шариковая ручка, которая поступила в массовое производство в 1943 году. Подожди, нет, не вот. Значит, между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в стране фирменный поезд «Красная стрела». Случилось это в 1931.
1: Прекрасно.
2: И какая круглая дата сегодня, друзья. 90 лет назад в Москве в этот день, в 1936 году, была основана киностудия «Союзмультфильм».
1: Да.
2: Мы «Союзмультфильм», конечно, поздравляем от всей души с праздником. С днем рождения, с такой шикарной датой, 90 лет. С праздником, друзья.
1: Да, киностудия, у которой богатая история, на которой мы, собственно говоря, все с вами выросли. На мультфильмах, которые мы выросли. И желаем в дальнейшем радовать нас крутыми анимационными фильмами.
2: Какую же тему, Александр Ангульч, вы выбрали
1: сегодня?
2: Шариковая
1: ручка. Шариковая ручка, извини. Просто по мультфильмам мы столько играли, а про шариковую ручку на два раза меньше.
2: Действительно.
1: Поэтому шариковая ручка.
2: Шариковая ручка.
1: Что разыгрываем?
2: У нас шикарный, кстати, приз. Сегодня два билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
1: Кто вот против кого чудесный... будет у нас играть?
2: Кто против кого у нас будет играть?
1: Да, кто против кого у нас будет играть?
2: Ну, те, кто пользуется шариковыми ручками, против тех, кто пользуется клавиатурой.
1: Вот как. Кто уже не пользуется шариковой
2: кто
1: ручкой.
2: Уже...
1: Да? Хорошо, давайте. Те, кто
2: уже
1: до сих пор пользуется шариковой ручкой, против тех, кто уже не пользуется.
2: Уже не пользуется.
1: Да, давайте.
2: Да?
1: Ждем
2: давайте.
1: Ваши заявки.
2: Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте ruflife.ru. 16+.
9: Записывай. Запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Ваше радио. Проверено временем.
12: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Слушайте, ну, наш деда Саня-то, конечно, слушайте, потерял связь с реальностью и забыл, что у нас не работает телефон. Поэтому сегодня правила чуть изменены будут, друзья.
2: Включи телефон!
3: Микрофон.
1: Да. Что, Сашка?
4: Вот зараза, бывает, да?
1: Вот он возраст. Пришел откуда не знали.
3: Значит, дорогие друзья, давайте не будем обращать внимание на тех, кто празднует такие народные праздники, как Святой Огуречник или как там.
1: Вот видишь, этого ты тоже не помнишь. Упаковка глицина там у тебя в левом кармане.
3: Давайте мы, значит, у нас не работает телефонная связь, к сожалению, но сыграем мы с вами со всеми. Все против всех сегодня будут играть. Внимание, правила очень простые. Я прочитаю 6 вопросов, и вы должны будете по порядку дать 6 ответов. Не 1, 2, 3, А, Б, В, а словами писать.
1: Там. Ну, можно коротко. Ну, хотя бы самое главное, центральное слово
3: словами,
1: из ответа.
3: Словами да. писать, не коротко, а словами писать. Первое, чтобы все были в одинаковых условиях.
1: Да.
3: Вот. Готовы?
1: Первый, кто даст все 6 верных ответов, получит нас... не нас получит, а наш шикарный приз получит. Напоминаю, разыгрываем мы сегодня 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также прекрасная возможность посещения мастер-классов и других семейных развлечений.
3: Итак, внимание, первый вопрос.
1: Давайте.
3: Из какого материала

0: Третий вопрос. Во всех странах в названии ручки упоминается шарик. Ballpoint pen. На английском.
1: Сейчас Сашка наденет очки, друзья, чтобы прочитать правильно то, что он загадал.
0: Болиграф.
1: Подождите, сейчас все будет.
0: Болиграф он на испанском.
1: Так.
0: Пена асфера на итальянском. И только в этом языке она названа в честь изобретателя. В каком? В аргентинском, в немецком или в венгерском?
1: А, друзья, важное дополнение. Пожалуйста, одним сообщением все шесть ответов присылайте, потому что я потом не найду по отдельности ваши...
0: Одним, конечно, одним.
1: Одним сообщением одним. Все шесть ответов.
0: Следующий вопрос, четвертый уже. Какой тип чернил чаще всего используют в шариковых ручках? Водорастворимые жидкие чернила, масляные густые чернила, паста или пигментные чернила на спиртовой основе? Водорастворимые жидкие чернила, масляные густые чернила или пигментные чернила на спиртовой основе. Пятый вопрос. Первоначальный стержень не был похож на тот, как сейчас. Как он выглядел? Он был короче, чем сейчас? Он был металлический? Или он был сложен в гармошку? Он был короче, чем сейчас? Он был металлический? Или он был сложен в гармошку? И последний вопрос. В конце 60-х годов американцы изобрели шариковую ручку, которую можно писать под водой. А какая еще особенность была у этой ручки? Ей можно было писать на промасленной бумаге, ей можно писать по льду или ей можно писать по стеклу. Еще раз. В конце 60-х американцы изобрели шариковую ручку, которую можно писать под водой. А какая еще особенность была у этой ручки? Ей можно было писать на масляной, промасленной бумаге, ей можно писать по льду или ей можно писать по стеклу. В общем, все в одинаковых условиях. Поехали, принимаем первый
1: правильный. Я вообще не представляю,
0: ответ.
1: Как вот это сейчас можно все быстренько...
0: Как, ты как предложила, так и представляй. Ты же это предложила, пожалуйста. Все, ждем, товарищи, ждем, ждем, ждем. Я включаю музыку.
1: Вот молодец. Вот молодец.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
6: Так, дорогие друзья, давайте подводить итоги нашей игры «Кто кого». Напоминаю, нужно было дать максимальное количество правильных ответов на вопросы, которые у нас были «Кто кого». 6 вопросов, 6 ответов.
2: Да.
6: Загибайте пальцы, сколько у вас правильных ответов. Понимали первый правильный ответ с максимальным количеством правильных ответов?
2: Господи! Извините. Давай уже!
6: Из какого материала обычно делают шарик в пишущем узле шариковой ручки? Правильный ответ – вольфрам. Очень твердый и износостойкий материал, поэтому шарик из него долго служит и ровно пишет. Что произойдет, если писать шариковой ручкой в невесомости, например, на МКС? Да ничего не произойдет. Шариковая ручка не зависит от силы тяжести. Чернила подаются за счет капиллярного эффекта и вращения шарика, поэтому она работает и в невесомости.
2: Точно так же.
6: Да, вот если про перьевую ручку мой спрашивают, то тогда было бы понятно, что она там не пишет.
2: Это, кстати говоря, вопрос, на котором большая часть наших слушателей засыпалась.
6: Практически все. Да. Во всех странах в названии ручки упоминается шарик ballpoint pen на английском, болиграфа на испанском, пеносфера на итальянском, и только в этом языке она названа в честь изобретателя. В каком? В аргентинском. В честь Ласло Бирра, Бирме, который считается изобретателем. Какой тип чернил чаще всего используют в шариковых ручках? Правильный ответ – масляные густые чернила. Первоначальный стержень не был похож на тот, как сейчас. Как он выглядел? Ваш ответ – он был сложен в гармошку. Наш ответ, вернее, в гармошку. Для того, чтобы увеличить количество чернил. Ну и последний вопрос. В конце 60-х годов американцы изобрели шариковую ручку, которую можно было писать под водой. А какая еще особенность была у этой ручки? Ей можно было писать на промасленной бумаге. Кто у нас победил? Кто дал максимальное количество?
2: Кто у нас победил, Александр Ангульевич?
6: Абонент с номером 8-921-024-74 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Поздравляем. Вы получаете 2 билета на семейный фестиваль «Традиция», который пройдет 20 и 21 июня в программе «Калинов мост», «Пелагея», «Любе», а также возможность посещения множества мастер-классов и других семейных развлечений.
6: Ура. Поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 42 минуты в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 10 июня. Сегодня среда.
3: Завтра ты хотел сказать.
2: Это неделя короткая. У меня завтра перед отпуском заключительный рабочий день. И я потом в отпуске. Потом уходит Лукьянова. В общем...
3: Да, в общем, завтра, смотрите, ближайшее наше расписание. Завтра мы работаем с Сашкой вдвоем, потому что Гарри улетел. Следующую неделю мы работаем без Сашки, потому что Сашка поедет сажать помидоры или собирать.
2: Во-первых, вообще-то я в путешествии уезжаю.
3: Вот, 50 километров на велике. Но это один день из отпуска, остальные. Сашка куда?
2: Короче, давайте.
3: Потом я на две недели. Будете отдыхать от нас. В общем, поочередно.
2: Потом она на две недели сажать свои дурацкие корни.
3: Я признаюсь, я буду всякое сажать.
2: Синоптики обещают нам внимание. Синоптики обещают нам сегодня до 32 градусов. Следующая неделя будет дождливая, якобы. Вчера, говорят, здесь был какой-то страшный ливень. Но вот у меня.
3: И гром гремел, ты что?
2: Ничего не произошло. Значит, смотрите, внимание, друзья, у нас больше не будет выходов, мы все сделаем в один выход, потому что времени уже нет. Но нам очень важно ваше мнение. Поэтому вы нам можете писать прямо в онлайн-режиме. Четверть россиян считает, что современные дети счастливее них самих в юные годы. Да? А каждый второй с этим не согласен, выяснили аналитики. Россияне, уже ставшие родителями, в 32% случаев оценивают детство нынешнего поколения как более счастливое. Это зависит. В этом играет роль, во-первых, самих, детство самих россиян, которое, по их мнению, было, может быть, не очень счастливо. Потому что, когда мы говорим, что у нас было счастливое детство, мы, конечно, ориентируемся только на себя. Оно было счастливое у тебя, оно было счастливое у меня. Очень много, были дети, у которых, может быть, и не было счастливого детства, да? Игрушки там были не самые последние. Факт в том, что раньше игрушки у всех были одинаковые. Это был, неваляшка была в каждой советской семье, да, Дед Мороз, вот этот ватный или как он, пластмассовый, практически был у всех. Звезда из одного материала по ГОСТу сделана была практически у всех.
3: Мне кажется, вообще дело не в этом. Дело в том, что у нас практически ничего не было, и мне кажется, это скорее плюс, чем минус.
2: Что у нас ничего не было?
3: Да, знаешь почему? Потому что у нас фантазия работала. Мы больше времени проводили на улице, потому что дома было нечего делать.
2: Это парадокс, но это правда.
3: А на улице у нас возникали друзья. У нас возникали какие-то игры, которые мы высасывали буквально из пальца. И зачастую это то, что сохранилось в нашем сознании вот на долгие-долгие годы. Мне бы очень хотелось, чтобы наши дети были счастливее, чем мы. Очень бы хотелось, но мне кажется, что все-таки наше детство, оно было.
2: Твои дети не счастливее, чем ты? У твоих детей детство не круче, чем у тебя?
3: Слушай, у них больше всего есть, безусловно. У них, все, наверное, есть, что можно себе придумать. И я не знаю, это хорошо или плохо, но мне кажется, скорее плохо, честно говоря. Угу. Я стараюсь сделать так, чтобы у них было прям вот детство-детство. И играем в игры из моего детства еще для того, чтобы разнообразить их будни. Но все равно, мне кажется, этого недостаточно.
2: Вот, кстати, вот эти современные родители, раз уж мы говорим о современных детях, да, это еще, конечно, неотъемлемая часть современные дети — это неотъемлемая часть современных родителей, у которых практически, мало что было, потому что дети в этом вот не у всех, понятно. Но это вот родители, рожденные в 90-е, да, в конце 80-х, в начале 90-х, это родители, которые сегодня делают из молодого поколения, скажем так, их балуют. Очень сильно балует, потому что раз не было у меня, пусть будет у тебя все.
3: Господи, да и конца 70-х, начало 80-х родители точно так же себя ведут, разве нет?
2: Нет, не так же, Янка. Я вот не так себя веду. Заработай.
3: А я себя так веду.
2: Ты все-таки представитель, у тебя как бы ты из Риги.
3: Да при чем здесь это? Это вообще никак не влияет.
2: У вас и так все было.
3: Ну нет.
2: А здесь в Союзе, вот за Москвой, был же жуткий дефицит. Вот. И мы, дорогие друзья, вот у вас тоже спрашиваем. Вот ваше детство, оно счастливое? Счастливее, чем сейчас детство у ваших детей? Потому что я помню... Слушай, я могу про детство, про наше говорить вообще бесконечно. Вот я помню, как мы уезжали всей бандой на велосипедах. Причем велосипеды из 10 были там у 7 человек. Не у всех все-таки были велосипеды.
3: Ты катал на руле или на багажнике своих дружбанов? Я так делала.
2: На каком руле?
3: Ну не на руле, на этой... На раме.
2: На раме, да.
3: Да.
2: На раме.
3: Да, не на руле, это я погорячилась,
2: конечно. Я просто представил, как Лукьянова везет своего дружбана на руле. Так вот, и мы на целый день уезжали куда-то, да?
3: Да.
2: На озеро, там, на какие-то,
3: да, круто было.
2: На какие-то болота, где вообще, если тебя не было дома более 3 часов, тебя шли искать. Тебя шли искать, и, как говорили наши родители, там...
3: Ну, через 3 часа еще не шли, Сашка.
2: Ну, хорошо, через 6.
3: Ну, вот если ты не приходил с наступлением темноты, тогда уже выходили. А так нет, мы гуляли с утра до вечера.
2: Было, у меня искали еще светло было. Вот, и я вспоминаю, как мы натирали себя этим полынью, чтобы от нас не воняло сигаретами. Я вспоминаю, как мы там вытаскивали там друга нашего, который провалился там в болотную там часть грязи, его засосало, и он там оставил свои кроссовки.
3: Меня из болота вытаскивали.
2: И босиком. И это, конечно, делало нас, безусловно, счастливейшими людьми. Может быть, поэтому, кстати, Лукьянова абсолютно права, что у нас работает воображение и фантазия просто, ну...
3: Мне кажется,
2: так сейчас ни у кого не работает.
3: Вот мне кажется, если сейчас вот поголовно у всех детей, они меня сейчас, конечно, будут очень не любить за это, но вот если забрать у всех гаджеты вот эти вот все и так далее, и всех на улицу отправить,
2: но...
3: вот тогда начнется настоящее детство.
2: Почему вы хотите забрать у них то, что им положено по...
3: Почему положено?
2: Да по определению, потому что это человечество это изобрело. Зачем вы забираете у них то, что человечество изобрело? А для кого это вообще изобретено?
3: Ну просто это засасывает, и все. И все остальное уходит на второй план сразу.
2: Ставь там контроль, 2 часа. Ну, в компьютерном
3: мире... Так же и взрослые, и дети начинают развивать не самих себя, а своих персонажей в игре.
2: Если ваш ребенок не играет в компьютерные игры сегодня, это же кошмар. Скажу я страшную вещь. Он должен играть в компьютерные игры. Ладно, все.
3: Дети, выходите на улицу. Давайте в прятки, в классики, в казаки-разбойники.
2: Они сейчас слушают тетю Яну и глазами хлопают, типа, мама, что это такое? Что такое казаки-разбойники?
3: Ой, я вас научу.
2: Что такое классики?
3: Все, ребята, до завтра.
2: Мы с вами услышимся завтра. Хорошего дня, любим вас.
3: Очень, не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов, и все чаще это те, кто умеет решать конкретные задачи.
5: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
6: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
7: По моему мнению, депутат должен быть, ну, заботиться о городе, ну и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
8: Ответственным, исполнительным.
9: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетников.
4: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют 3 модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первая – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирования больницы, открытия завода. Даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
10: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Московские практики будут тиражироваться в других регионах. Эту идею поддержал зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на форуме партии. Мероприятие прошло накануне. В нем принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Медведев отметил, что столица является лидером во многих направлениях, связанных с улучшением качества жизни россиян, поддержкой предпринимательских инициатив, а также разработкой эффективных экономических и управленческих практик. Цель, по словам Медведева, свести к минимуму жизненную разницу между территориями страны. Летний перерыв в работе Мосгордумы продлится с 15 июня по 20 сентября. Такое решение было принято в ходе заседания столичного парламента. Перерыв в работе Думы депутаты обещают использовать для подготовки предстоящей осенней сессии, а также для работы в избирательных округах. В Москве планируют продлить сразу две линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Старейшую в городе Сокольническую линию продлят в Ярославский район. На ней планируют открыть две станции. Филевская ветка пройдет от Кунцевской до Сколково, где появится 5 новых станций, включая станцию метро Верейская, которая свяжет центр города с масштабными кварталами СЭТ и ВЕИР от девелопера МР. Ранее здесь также анонсировали строительство государственного образовательного комплекса, детского сада и бизнес-центра. В Москве задержали иностранного блогера, снимавшего провокационные ролики в столичном метро. Как заявил официальный представитель МВД Ирина Волк, это произошло в одном из международных аэропортов города, когда иностранец намеревался уехать из России. Мужчину доставили полицейское отделение и завели административное дело. По словам иностранца, у него больше 1 миллиона подписчиков, а провокационный контент в подземке он снимал для привлечения новых пользователей. Блогер принес извинения. Ранее мужчина выкладывал ролики, на которых он развязно ведет себя в метро, похватывал газету и сумки пожилого пассажира или ложился на колени к незнакомым женщинам. Жители Москвы стали на 94% чаще отправляться в дальние автопутешествия и обошли остальные регионы по росту этого показателя. В топ-3 направлений попали Калужская область, Петербург и Тульская область. Это следует из исследования сервисов «Отеллы» и «2GIS». В нем также отмечается, что чаще на своих автомобилях стали путешествовать и жители Петербурга. Рост составил 62% год к году. Популярностью пользовались поездки в Нижний Новгород, Москву и Московскую область, а также Псков. Сегодня в столице ожидается 30-градусная жара и может быть побит температурный рекорд. Погода будет солнечной и без осадков. По словам синоптиков, может быть побит рекорд 1998 года. Тогда в этот день на улице было плюс 30. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 5 градусов, говорят метеорологи. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Наша реклама.
1: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
2: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: наше радио.
1: Кошка, месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampivet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

0: Наше радио.
1: Помнишь, как батя пил, да? Че только не творил по пьяни. Че ж его так душило тогда? Ты поняла? Я не...

Если задуматься всерьез, у родни с того света свободные минуты, развлечения никакого. Но может чисто погреметь посудой где-то, или во сне у тебя покрывается.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Почти четверть компаний в России планируют урезать штат до конца года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрос Российско-германской торговой палаты. Большинство опрошенных сообщили, что планируют сократить около 10% работников. Так, работодатели пытаются уменьшить расходы на фоне высокой ключевой ставки и роста фискальной нагрузки. Согласно данным Роструда, за последние 9 месяцев число сотрудников, рекомендованных к увольнению, выросло почти в полтора раза. К апрелю их было уже 105 тысяч. Эксперты говорят, что под сокращение могут попасть работники финансового сектора, розничной торговли, госсектора и промышленности. Производители косметики жалуются на высокие налоги и невозможность развиваться. Об этом НСН заявила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.
2: Сумма затрат с этого года, выросшие на налоговое, то есть зарплатное отчисление, они значительно снизили возможности компании для вклада в какое-то развитие производства продукции, развитие инноваций. Повышать уровень зарплат сотрудникам, думать о расширении штата, приходится наоборот где-то экономить, чтобы не работать в минус.
1: Как пишет газета «Коммерсант», производители косметики ждут спада выпуска продукции на 12-15%. В Красноярском крае возбудили уголовное дело после массового отравления детей в лагере «Сокол». Он находится под Ачинском. За медицинской помощью обратились 16 детей. Один был госпитализирован с диагнозом кишечной инфекции. Роспотребнадзор связал отравление с питанием учреждения. Прокуратура проводит проверку условий пребывания детей. В Иркутской области вызовут искусственные осадки для борьбы с пожарами. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ближайшие несколько дней на территории региона сохранится высокая, местами чрезвычайно пожарная опасность из-за жаркой погоды и ветра. В Приангаре введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта. В Иркутской области зарегистрировано 19 лесных пожаров. Площадь активного горения составляет почти 3000 гектаров. По данным авиалесоохраны, этот регион на втором месте в России по количеству и площади лесных пожаров. Опережает его Красноярский край. Все исторические фрагменты панорамы обороны Севастополя уцелели после атаки БПЛА. Об этом сообщили РИА Новости в Музее обороны города. Изначальное полотно получило повреждения в 1942 году во время немецкой атаки. Уцелевшие фрагменты спасли. К столетию обороны Севастополя панораму восстановили без их использования. Часть исторических фрагментов сейчас хранится в фондах музея, а часть на территории других регионов. Панораму художника-баталиста Франца Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны середины 19 века. Длина картины 115 метров, высота 14. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот сейчас у нас в студии происходит совершенно феерическое событие. Одному из наших ведущих, не буду говорить кому, меняют компьютер.
2: Да. Вот.
1: Долгие годы.
2: Чем он это заслужил? Этот человек из трех букв никто не знает, понимаете?
1: Да, между прочим, смотри, человеком из трех букв может быть Яна.
2: Может.
1: Да.
2: А может быть и не Яна.
1: А может быть и нет.
2: А может быть и нет. Понимаете?
1: Да. Долгое время...
2: Игорь тоже может быть. Их тут два, может быть, тоже из трех букв. Игорь.
1: Это очень смешно.
2: Спасибо.
1: Долгое время этот компьютер был вросший, пустил корни в стол, и возможно, что этот компьютер существует так давно, что, в общем-то, и все наше здание было выстроено вокруг него.
2: Это двущелевой эксперимент компьютеров.
1: Да.
2: Понимаешь, вроде бы, пока этот человек из трех букв находится в студии, это компьютер. Компьютер, это штука рабочая, а как только человек из этой студии выходит, это исчезает. Ну, это есть, но это исчезает. Никто этим не может пользоваться.
1: Никто не пользуется, да, это правда.
2: Да. Поэтому мы хотели у вас спросить, друзья, есть ли у вас такая суперспособность сделать так, чтобы вещь, которая вам нравится, но только ваша вещь, больше никто ею не пользовался? И как вы этого достигаете?
1: Ой, знаешь, еще бывает любимое парковочное место.
2: Ой, знаю! Особенно зимой. Особенно в снегопад, когда ты его почистил, отдраил, приезжаешь, стоит такси. И ты говоришь, уезжай. Я тут живу. Говорю, уезжай. А я тут копал.
1: Сам понимаешь, решу.
2: Я тут снег. Да, сам решу.
1: А еще бывает там кружечка какая-нибудь на работе. Знаешь, когда, ну, вроде у всех один, ну, как...
2: Ну, у всех,
1: все,
2: да.
1: Все кружки общие, как бы.
2: Как
1: но
2: бы.
1: Одна кружечка особенно мила твоему сердцу.
2: Да,
1: и ты
2: что, может быть,
1: выщер,
2: блин, да, или да, какой-нибудь да, брачок. Да, да. Или вот наоборот, у всех брак, а у тебя целая единственная, без всяких сколов пока еще.
1: И ты ее ныкаешь куда-нибудь в укромное место, где ее точно никто искать не будет.
2: Или не мой. Или не моешь, вот она постепенно покрывается чайным или там кофейным
1: грибом.
2: Налетом, грибом, назовем это так.
1: Грибком
2: чайным. И вроде люди ходят, фу, а ты берешь ее и думаешь, моя родная, моя любимая.
1: Мои слюнки, мои грибки.
2: Да, под этим черным налетом есть беленькая душа. И она вообще не запятнана, она чистая. И никто другой свои вонючие руки к ней не протягивает. Понятно?
1: Своя плесень ближе к телу.
2: Абсолютно. Пожалуйста, расскажите, есть ли у вас какой-то способ, чтобы вашу вещь никто не пользовал.
1: Ну или вашу любимую вещь.
2: Да. Через наших ботов в ваших мессенджерах пишите.
0: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
0: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
0: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Максимальная скидка до 30% на программу «Чекап», программа оздоровления сердца и суставов. Наша цена вас приятно удивит. Скидка действует только при покупке путевки и проживании до 30 июня. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: 11 июня. Самара. Аврора Молл. «Дельфин». Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио.
10: Так звучит наше.
11: Знаете ли вы?
12: Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас, какие ваши вещи нельзя брать, и как вы делаете так, чтобы их никто не
2: чтобы
1: брал.
2: Чтобы это было понятно, и желательно с первого раза, чтобы не было вот этого вот сальные пальцы оставили на моей новой линейке.
1: На моей новой.
2: Линейке.
1: Соведущий. На моей новой соведущий.
2: Кто-то пишет ощущение, что вы про Бона, Вокс тоже три буквы.
1: Ну, это, кстати, справедливо. Смотри, в каждом. Ну, а нет, в вечернем тоже есть свой игр.
2: Игр, я же говорю, два.
1: Есть игр.
2: Игр, да.
1: Добрый день, душнилки. Мою кружку никто не берет, потому что в ней гаечный ключ. Точнее, все так думают. А это ложка под гаечный ключ. Работаю на заводе как-никак, пишет нам Аленка из Твери.
2: О, прикольная штука, кстати. Привет, родные. Недели три назад сломался принтер. Дали нам другой на замену. Большой, старый. Зато бумагу при верхней подаче не зажевывал. И я его за это сразу полюбила. А другим он не понравился.

0: его получает пендель от души, пишет нам Сергей Леший, Сергей в Посад.
1: Вот смотрите, тут пошли более радикальные меры. Я, например, пишет нам наш слушатель, не подписываясь, да и не надо. Я, например, когда еще был наемным работником, свою кружку прятал в стол. Ручки обгрызал. Дальше только пластмассовые. А чтобы в мое любимое кресло не садились, когда меня нет, подкрутил один рычажок. И кто садился, хать, и почти падал.
0: Привет нашим, к теме о любимых бокалах. У меня мой бокал с фото изображением любимого Дратхара. Я не знаю, правильно ли я это прочитала, но я надеюсь, это хотя бы что-то приличное. И его никто в семье, где четверо детей, никто не трогает. Все знают, что это бокал папы, пишет нам Александр, 42 года. Папа написано с большой буквы.
1: Привет, у меня очень много таких вещей. Посудомойка, стиралка, пылесос, печка, аэрогриль. И так можно еще перечислять до бесконечности. Катя, 38, шутит. Но это очень смешно, на самом деле.
0: Ну, еще нам прислали.
1: Это, знаешь, вот, а еще веник, а еще швабра, а еще вода в половом ведре, чтобы мыть полы. Конечно. И еще плюс грязные окна тоже только ваши, которые тоже мыть нужно только вам. А еще стирка. Да, ну, класс, шикарная шутка.
0: Ох уж эти женские вещи по всему дому разбросаны. Ага. Да, Митя?
1: Вообще пройти спокойно невозможно. Нет, дотронешь. Вообще.
0: Присылают нам мемчик. Ребята, привет. Способ один, мне кажется. Сразу мемчик из интернета вспомнился. Тарелочку я их взяла. И там мы открываем.
1: Каша им, блин, невкусная.
0: Да. И там и Машенька тарелочка прибивает к стенке, в общем-то, плоских медведей.
1: Да. Итак, друзья, как вы сделали так, чтобы вашу вещь никто не трогал? Делитесь лайфхаком, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: наша реклама.
1: Да все нормально.
2: Что?
1: Ашка.
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
2: 14+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем мы, как вы делаете так, чтобы ваши вещи не трогали никто, кроме вас.
2: Вот смотрите. Вот, у меня часто брали зарядку от наушников и, конечно, находила ее с чьим-нибудь телефоном на конце, или оказывалось, что ее взяли на работу и так далее. Я обклеил ее всякими дурацкими наклейками, а на шнур розовую яркую пружинку. Так, чтобы зарядку, ну, просто стыдно было куда-то вынести. Помогало. Хороший
1: молодец,
2: лайфхак, действенный,
1: молодец,
2: да, согласен.
1: Привет, мою ручку брала сестра, так еще могла изгрызть ее, так что приходилось потом новую покупать. И мне надоело менять чуть не каждый день. Взял один раз, провел ручкой по ободку унитаза при ней. Все, после этого моя ручка больше не брала.
2: А вот тоже классику, смотри.
1: Главное, самому потом ее не начать грызть после
2: это
1: этого.
2: Да. Это да, иногда забываешься. Думаешь, ну, может быть, кто-то, ну, там перед тобой пососал и погрыз. Нет, нифига подобного, все бациллы достанутся тебе. А пластик он такой, он многое хранит. А, буду краток, восклицательный знак. Облизать яблоко со всех сторон. Классика.
1: И наклеить наклейку «облизано».
2: Ну, можно
1: вот,
2: просто,
1: это
2: можно
1: то,
2: просто
1: как
2: при
1: я, помнишь,
2: всех.
1: В это, в Останкино облизнула пироженку, потому что это была моя пироженка.
2: Да, помню. Но ты ее как-то так облизнула до самой чистой тарелки. Это называется съесть, Алиса. Вот. И тем более одним укусом большую Павлова, понимаешь? Вернее, Павлова. Нормально вообще. Ну, ладно.
1: Привет, мой друг велосипедист ростом 205.
2: Все в шоке были. Еще до сих пор ходят и обсуждают это.
1: Переваривать.
2: Да, да, да, да.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Продолжаем обсуждать, как вы делаете ваши вещи исключительно вашими, чтобы их никто не трогал. Я таки дочитаю то, что я начала читать в прошлом выходе. Привет, мой друг велосипедист. Ростом 205 сантиметров. Поднял сиденье максимально. И на секретный винт. Так что просьбы дай круг не прокатит.
2: Да, это очень круто, кстати. У меня, к сожалению, в велосипеде легко откручивалось, и можно было опускать сиденье. Так-то я тоже был немножко повыше.
1: А можно сиденье просто скручивать в карман и пошел. Понятно.
2: В нашей стране нельзя шутки на эту тему. Я бы сейчас пошутил, но ладно. Алиса, в видео со стремянкой в самое сердце. Мужу, а он у меня аналоговый, ставлю простые формы в поле зрения. А мои любимые и индивидуальные вещи, плюс все, на чем есть кнопки, кофемашина, авто, посудомойка. Короче говоря, дала мужу счеты, он сидит играет. Счеты, два дня, тык-тык-тык. Да, костяшки.
1: Трык-трык-трык-трык-трык. Добрый день, дневнички. История. Военный училище. Как-то раз один из курсантов оставил компот на столе и написал записку. Я туда плюнул. Ну, естественно, чтобы не выпили. Когда он вернулся, то увидел продолжение в записке от неизвестного. Я тоже.
2: Да,
1: ой, всем
2: да.
1: Добра, Сергей, инженер из Нижнего Новгорода.
2: Добрый день. Мне один раз муж сказал, не смей брать мою кружку и убирать ее в посудомойку. Я ее заколебался искать. Больше я так не делал. Смешно, на самом деле, с посудомойкой.
1: А вот еще случай на заводе был. Кабинет наш был на цокольном этаже, и там стоял сейф. Во в нем много всякого вкусного, но не лимонад. И чтобы начальство туда и не лезло, сей сейф был обклеен весь знаком безопасности, типа яд, черепа и так далее. И сверху лежал ключ, но от другого сейфа.
2: О как! О как! А зачем наклейки, я не понял.
1: Ну, типа яд, ну, типа биохазард, не влезай, убьет.
2: Ну, я понимаю, ну ладно.
1: Ну, подожди, может, они в пиратов играли, там сокровища, понимаешь, и сверху веселый Роджер наклеен.
2: Нужно лудить, я понял. Не по теме, но хочется поддержать. Развелся нафиг, вот так. Ну, тут, Миша, другое слово, 38.00. Ну,
1: это чтобы ваши вещи не трогали?
2: Да, сил, спокойствия. Радикальновато. Да, и мира, это самое главное. Так.
1: Всех приветствую, у меня все элементарно, все подписано. Если кто-то осмелился взять мою вещь, то только с моего разрешения. Сам придерживаюсь этого правила. Если нужна чужая вещь, то обязательно спрошу хозяина.
2: Добрый день. Точка. Перестал мыть стакан. Точка. Перестали брать. Многоточие. Прекрасно, я считаю. Вот смотрите, привет, душнила. Не берут мой инструмент, боятся почему-то. Подпись, ролик, Макгрегор, СПБ. Ладно, Макгрегор там не было, мы сами вставили, но все равно.
1: Я не жадный, главное, чтобы вещь была чистая и возвращали на место, пишет нам Антон из города Ейск.
2: Алиса, Дима, добрый день. Хватит уже над играми изгаляться. Я уже устал икать. Вот. Игр из Омска пишет нам.
1: Игр Омск.
2: Да.
1: Тогда жаль, что в Омске нельзя никакую букву убрать. Тоже было бы интересно, три буквы.
2: В Омске.
1: Если в Омске
2: интересные
1: убрать одну букву,
2: буквы,
1: будет МСК.
2: Ага. Да. Именно это и будет. МСК, если из Омска убрать три буквы, да.
0: Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Пишут нам, не надо ничего из Омска убирать. Из Томска уже убрали, Омск получился.
2: Да, и Алиса тут же выдала в общем на гора еще одну шутку. Говорит, а вообще-то, если убрать из Ухтомска три буквы, то получится Омск.
1: Да, я говорила, что да, Томск получился из Ухтомска. Просто
2: из
1: убрали
2: Ухт. Ухт. Ухт. Так, мы у вас спросили, друзья, как сделать так, чтобы вашу вещь никто не пользовал, не юзал, она вот ваша-ваша, только ваша. Вроде как, ну, и вроде нельзя делать какие-то там глупости, поэтому что вы для этого делаете?
1: Пишет нам, привет, дневники, пользуюсь методом Штирлица. Хочешь спрятать, оставь на виду. Не прячь свои вещи, их никто не берет.
2: А была у Штирлица такая, да?
1: Не знаю, я не смотрела.
2: Угу. Ладно, дальше. А знаете, почему людей называли игр в честь московских олимпийских игр? Слово из трех букв седов, а это игр. Понятно? Все нормально, идите.
1: Под эту фразу вышел. Пишет нам, смотри, существует, между прочим, и абсолютно справедливо, международные аббревиатуры городов, в которых есть аэропорты. Большинство из них из трех букв. Омск, ОМС.
2: Вот.
1: Как общее медицинское страхование. Пишет.
2: Давайте не будем расшифровывать, потому что тут есть такие вещи иногда, которые можно... Кстати, можно будет как-нибудь насчет аббревиатур поговорить? Как бы, ну вот, сделать такую аббревиатуру и нашим слушателям предложить за самое остроумное какой-нибудь приз вручим. Подумай.
1: Ой, надо подумать, да, хорошая идея.
2: Надо подумать, да.
1: Митя сегодня фонтанирует хорошо.
2: Мибельмеса называется она будет.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. В районе Солнцева на западе Москвы произошло возгорание на балконе жилой многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Пожар случился на улице Авиаторов. На месте ЧП работают пожарные. Балконы горели с 12 по 17 этаж. Наблюдалось плотное задымление, и здание эвакуировали жильцов. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», пожар мог возникнуть из-за непотушенного окурка. Полностью выгорели 6 балконов. Горячее водоснабжение восстановлено более чем в 18 тысячах зданий в Москве после гидравлических испытаний. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к новому отопительному сезону. На тепловых сетях проводятся гидравлические испытания, во время которых в соответствии с ранее утвержденным графиком отключается горячая вода. Всего специалисты проверят более 19 тысяч километров теплосетей. Вода в фонтанах обрабатывается химией и застаивается, что грозит инфекциями, а поврежденная изоляция насосов может привести к удару током. Об этом в своем телеграм-канале сообщил доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников. Он напомнил, что фонтаны – это элементы городской среды, они не предусмотрены для купания. В них можно поскользнуться на плитке и упасть. А чтобы вода не зацвела, в нее добавляют химию. От нее также можно подхватить инфекцию или вирус. Капремонт 4 жилых домов выполнит в районах Марьино Роща, Нижегородский и Марьино. О том, что проекты работ согласованы, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. Специалисты приведут в порядок фасады и кровли, модернизируют внутренние инженерные системы, восстановят входные группы и лестничные клетки. В ряде зданий заменят магистрали холодного и горячего водоснабжения, стыки канализации и отопления с последующей восстановительной отделкой. При обновлении фасадов кирпичных домов специалисты применяют технологию гидрофобизации. Покроют стены пленкой для защиты от атмосферных осадков. Тополиный пух может быть опасен для домашних животных, рассказал НСН ветврач Михаил Шеляков.
2: Сам пух, он малоаллергичен для людей, для животных, но он накапливает на себя другие аллергены, поэтому, в общем-то, он представляет некоторую опасность, особенно для брахиоцефальных пород, которые вот плоскомордные, которые затруднение дыхания имеют от природы, плюс еще жара. Бывают собачки с удовольствием начинают рыться вот в этих пушистых сугробах, в итоге проглатывают этот пух, он забивается им в нос, дыхательные пути, затрудняет дыхание, вызывает отеки, слезотечение. Массовых каких-то ситуаций с трагическим исходом у нас не было в этом сезоне. Но в целом мы предостерегаем владельцев животных от того, чтобы они в пуху в этом животные валялись.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Что мы будем в этом часе обсуждать?
2: Да я не знаю. Тут вот смотри, хочется немножко такой добавить социалочки.
1: Давай.
2: В общем-то, пишут нам наши слушатели из Томска. У нас в Томск администрация из Омска переехала, мэр и так далее. Так вот, стало плохо с дорогами на так прямой линии с президентом. За это Омск ругали. Мусор, очень много проблем стало. Горы не вывозят, крысы и тому подобное. В общем, постепенно отваливается буква Т, пишут нам. Ну, нельзя. Омск хороший город. Вы что? Ну, ясное дело, что как бы я понял, вы как бы не пытаетесь задеть жителей Омска, вот, и мечей, но вот тем не менее.
1: Мечей,
2: и тоже, вот смотри, сейчас только что слушал в новостях, что там внештатный доктор чего-то там по оказанию первичной медицинской помощи сказал, что оказывается, в фонтаны вливается специальная химия в городах, чтобы вода долго не цвела и так далее. Затем, может быть, что-то там не так с проводкой, и может коротнуть, и может шарахнуть током, вот, и вообще можно подцепить всякие вирусы и прочее. Лабудение. И вопрос такой, знаете, на засыпку. Скажите, пожалуйста, пожалуйста, скажите.
1: Да.
2: А может, чистой водой наполнять бассейны в городах? Ну,
1: я
2: как-то,
1: согласна,
2: ну, не
1: чистый.
2: В смысле бассейны, а фонтаны.
1: Я согласна,
2: потому что
1: чистый.
2: Ты я сам,
1: вот
2: гуляешь с ребенком.
1: Там пить можно.
2: Вот, гуляешь с ребенком. Ему не докажешь, что мочить ручку нельзя. Он все равно захочет ножку, все равно ручку, все равно...
1: Потрогать струйку воды, конечно.
2: Естественно, я тоже хочу. Ладно, пальчиком. Вот. Может, чистую запускать? Чем мы людей-то травим вообще, товарищи?
1: Кто там? Водоканал.
2: Нет, это не водоканал.
1: Мосфонтан.
2: Ну, вообще, фонтан.
1: Фонтан.
2: Да, фонтан. Фонтан должен быть фонтан, знаете ли. Что это такое вообще? Какую-то вирусню туда взяли, впихнули. Давайте пусть человек сможет нормально сесть и в жару выпить, просто хотя бы омыться. Хотя бы умыть лицо, сказать, фу, слава богу, у меня нет теплового удара. А так взял, умылся, потом раз, и вот то ли идеи та-та-та-та, чего не знали родители, а Лиде 2 года, понимаешь? Не надо вот этих вот вещей.
1: Я тут, к слову, о фонтанах. Да. Ты сказал, я вспомнила. Значит, я живу в районе ВДНХ, чуть-чуть в сторону, как бы там, Сокольники.
2: Там есть ВДНХ.
1: Да-да-да-да.
2: Так.
1: Вот. В общем, вот так вот для ориентира Танукина космонавтов. Вот примерно плюс-минус там.
2: Девушка,
1: вот.
2: Да? То есть у нее тут ВДНХ, здесь у нее Сокольники, а что у нее? Танукина по вороте космонавтов.
1: Нет, я объясню, почему.
2: Это не реклама, если что.
1: Я объясню, почему именно я к этим Танукам привязалась. Потому что я всегда стою в пробке на этом виадуке.
2: На виадуке Тануки?
1: Тануки-виадуки. Это Ростокинский путепровод, между прочим, называется.
2: Так, ладно.
1: Вот, и там... Получается, когда ты стоишь в центр, справа наркологический диспансер. И я только не до... Что?
2: Так.
1: Я брала там справки для продажи квартиры. Это нормально. Значит, и там посередине этого сквера я только недавно обнаружила, что там есть фонтан. Просто жилой дом.
2: Да. Я сейчас тебе по секрету скажу.
1: Фонтан.
2: И мы сейчас сделаем с тобой пару шагов.
1: Да.
2: У нас будут немецкие дворики, и там фонтаны во дворах, ну, таких простых двухэтажных многоквартирных домов. Оказывается, так тоже можно было. Это не ЖК элит-класса, это просто люди.
1: Да. И ты знаешь, что у нас вот тут вот с другой стороны, буквально в двух домах, так называемый сухой фонтан. Понятия не имею, что это такое, но
2: сухой
1: я
2: фонтан,
1: бы
2: это когда
1: посмотреть.
2: Он это самое, когда, ты знаешь, когда...
1: Здесь
2: вот...
1: должен быть фонтан, но он не бьет, однако сырость северная наша освобождает власти от хлопот и жажды не испытывает чаша.
2: Да.
0: Наша реклама.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59-900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
5: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте ruflife.ru. 16+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну так, что, дорогие друзья,
2: да.
1: Вот как, коль скоро мы заговорили про какие-то внезапные абсолютно находки в ваших районах, скажите, пожалуйста, а не находили бы, вы знаете, 20 лет живешь в одном районе, вдруг внезапно пошел другой дорогой,
2: да,
1: и
2: нашел
1: обнаружил.
2: А, ладно, окей, чужой. Фу, господи, а о чем я вообще? Рот закройте, ведущий, закрыл. Все. Это вставная челюсть. Неудачно захлопнул свой эс. Или как он там называется, рот. Я не помню, как на английском рот.
1: Маус.
2: Туда тоже. Туда тоже захлопнул.
1: ТХ на конце, потому что маус — это мышь, а маус...
2: This is the capital of Great Britain.
1: Так, ладно, закончили с English language на сегодня, хватит. А что вы находили интересненького в своем постоянном ареале обитания, хотела я сказать. Вот я думаю, что я в следующем перерывчике пойду изучать все-таки, что же это за сухой фонтан. Сухой фонтан у нас за вот этим вот жилым домом. А еще я хочу сказать, что я нашла у себя достаточно в пешей доступности на бульваре Рокоссовского за жилыми домами огромный парк с озером,
2: там вообще
1: церковью.
2: В том районе, где ты живешь, Вокс, там если посмотреть с, чуть не сказал, Останкинской башни, а зачем Останкинская башня, если там есть смотровые площадки, между прочим. Просто посмотреть, там зелень, и какой-то дом стоит непонятный. Непонятный, мы пытались выяснить, какой-то там ЖК тоже прям посреди леса стоит. Прям просто, ну, бац, и какая-то фигня такая прямоугольная. Явно неестественное происхождение. Это не вот эти вот пирамиды Хеопса, которые, знаешь, ну, вместе с землей формировались. Так, друзья, пишите, пожалуйста, что вы находили.
1: Вот такое? Ты находился раньше?
2: Район Университетской улицы, город Донецк. У нас там был главный корпус и рядом филологический тоже факультет был. И обычные 9, там, я не помню, там 13 этажки уже, ну, такие обычные, типовые. Вот, и ты заходишь туда, а там дядька, очень классный дядька, сварщик по металлу и всему прочему, находил кучу металлолома и сделал, ну, сейчас, скорее всего, этого уже нет, естественно, вот, сделал целую, ну, как бы, площадку, целый двор скульптур. Там был Дон Кихот из поршня.

0: скажем так, дворовой, но вот это было прям шикарное место, офигительное место. И потом мы рассказывали всем, мы все уже первокурсники, бегали туда, смотрели, говорят, блин, как классно, прям буквально, ну вот через маленькую дорожку. Они почему-то вот так у меня разговаривают в моей голове. Мы все вот эти первокурсники филологических факультетов, не знаю почему. Ну, наверное, потому что они очень альфа. Да.
1: Ну, так конечно, же, все же альфа так разговаривают.
0: Конечно, да, да.
1: Короче, дорогие друзья, что вы находили необычного в своем обычном реале обитания? Рассказывайте, делитесь, желательно пишите сразу с адресами, потому что вдруг кому-то будет тоже интересно пойти и на это посмотреть.
2: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Зачем топтать?

моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы обсуждаем с вами, что вы интересненького такого нашли в своем постоянном ареале обитания. Например, там парки какие-то интересные, там, может, дерево какое-нибудь редкое или, ну,
2: я панду нашел.
1: Какую?
2: У меня во дворе примерно 1.75 м, может быть, 1.80 м сидит железобетонная панда в кустах. Как ее туда привезли, я не знаю. Скорее всего, ее туда вывести будет невозможно. Она станет каким-нибудь районообразующим местом. Она огромная панда в кустах. Если ты идешь ночью, и ты не знаешь, что она там сидит, я могу тебе сказать, тебя ждут
1: жидкие
2: эмоции. Да, да, абсолютно, конечно.
1: Вот. Добрый день, у нас сейчас потеплело, и во дворе, в кустах, на деревьях, в тенечке появились люди.
2: Да.
1: Из 90-х. Трекушечки, кепочки, наколочки, рубашечки, сигаретки, блатные разговорчики, а под самую ночь блатные драки, разборочки.
2: О, разборочки. Привет, душнилы. Я так в своем районе целый госпиталь обнаружил. Находился он где-то во дворах, я их обычно обходил. Ну, а что, такое бывает, ходишь, там смотришь, шарах, а тут вот оказывается...
1: Я в своем районе,
2: что.
1: Почти в соседнем доме, так. Нашел, дальше я прочитать не могу, но скажем так, что это
2: магазин
1: для взрослых.
2: Который в Москве закрывается в 23, а везде в 22.
1: Нет, у нас 22 в доме.
2: Тоже, да? А так и должно быть вообще.
1: А не знаю, почему.
2: А потому что...
1: И которым нельзя находиться рядом с учебными заведениями.
2: Вы неблагонадежны. Понимаешь? И решили вот такими методами, ну, жильцы вашего дома. Ну, не вы конкретно, Алиса Михайловна, на вас положиться можно. Вот. А то, что, мало ли, вот кто-то там, где-то там. Короче, друзья, на что вы вдруг неожиданно нашли в своем районе?
1: Может, архитектурные какие-то излишества?
2: Да, мало ли, что это может быть. Так идешь, а на заборе забор. Неожиданно как-то. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили...
2: Что интересненького вы нашли в
1: своем... Шел-нашел.
2: Да, в постоянном ареале обитания.
1: И потащил домой.
2: Привет, не понимаю как, но я заблудился в своем районе и нашел большой стадион в 10 минутах пешком от дома, где прожил 20 лет.
1: Нормальненько так заблудился. А вот смотрите, тоже интересная штука. Приветствую. Всегда любил игру «Поход на север». Это в кавычках. Правила просты. Каждый раз твой маршрут из точки А в точку Б или наоборот должен хоть немного, но отличаться от маршрута, которым, ну, в общем, которым ты уже пользовался. Чуть лишний двор зацепить, там, в общем, сторону улицы, обойти ЖК с другой стороны и так далее. Через месяц у тебя не остается неизведанных вещей в твоем ареоле обитания. Вот так пишет нам Кипак, Москва. Понятно?
2: Пишет нам Виктория. Что можно интересного найти во дворе, если напротив дома лес, с одной стороны МКАД и кладбище, а через две дороги усадьба Алтуфьево, озеро и психушка? Слушайте, Виктория.
1: Тут такое, тут блин, тут такое меню. Абсолютно. Тут вообще я бы столько всего вкусного копать не перекопать вообще.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Привет, нескучные. Недалеко от дома, за городом, в лесу обнаружил фонтан.
2: Так.
1: Конечно, в инете про него узнал. Настоящий природный фонтан недалеко от Гатчины. Природное чудо.
2: Природный
1: теперь
2: фонтан?
1: Теперь мне стало интересно, да.
2: Это как это?
1: Гейзер.
2: А, гейзер?
1: Вот
2: у нас
1: так.
2: Тоже был такой гейзер. Потом оказалась труба, рванула.
1: Ага.
2: Вот, лет 10 она гейзеровала, а потом как-то...
1: А потом всем пришел счет за...
2: Да, да, отопление.
1: Видел это видео, где какой-то мексиканец нашел у себя, значит, нефть? Ну, он думал, что он нашел нефть.
2: Обмазался ею с ног до головы, как положено, на нефтяных месторождениях. Вроде бы как нам фильмы показывали, оказалось не нефть, да?
1: Оказалось нефтью это будет через сколько-то
2: пару миллионов лет. Так, в Костроме есть достопримечательность сосна. Простое дерево, даже на Яндекс.Картах оно отмечено.
1: И даже ссылку прислали.
2: Да, но мы
1: спасибо.
2: Вот я сейчас
1: и
2: да.
1: ознакомимся. Угу. Добрый день. Если идти через наш двор, сокращая путь через траву, то в кустах есть торчащая арматура, которая легко рвет кроссовки и травмирует пальцы. Всем рекомендую.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Какой добрый человек. А у нас на Таганрогской набережной есть памятник Вареники. А в центре города есть памятник Нонне Мордюковой и Бондарчука. Пишет нам Антон из города Ейск.
2: Ну, это же прикольно, кстати. Вот. Нонна Мордюкова, ну, слушайте, гениальная актриса совершенно. Вот, вошедшая там по каким-то всем там рейтингам.
1: Слушай, это она играла в «Родне», что-то я за это
2: конечно. Она в «Родне» играла.
1: Значит, это я про нее читала, что там она хотела, чтобы героиня была более такая люксовая. Ага. А ей сказали, нет, играют натуральную какая-то
2: себя.
1: Соль земли.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Двух подростков задержали по подозрению в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы. Целью покушения был сотрудник одного из научно-производственных предприятий. По данным следствия, девушку по указанию кураторов из спецслужб Украины забрала в тайнике самодельное взрывное устройство, которое передала своему знакомому. Тот разместил его, а также GPS-трекер на автомобиль потерпевшего. Заминированную машину обнаружили сегодня на автостоянке на пересечении улиц Бутлерова и Введенского. Бомбы обезвредили сотрудники ФСБ. Добавлю, накануне в подмосковной Балашихе сработала бомба, заложенная под днище автомобиля BMW. Погиб 62-летний водитель, имя которого не раскрывается. Украина вместе с Францией, Великобританией и Германией создаст европейский аналог американской системы ПВО «Патриот». Об этом сообщает «Телеграф» со ссылкой на источники. По их словам, Киев планирует запустить собственное производство ракет-перехватчиков. Европейский аналог «Патриот» будет гораздо более дешевый. Как пишет «Телеграф», страны Евротройки и Украина обсудили инициативу на встрече в Лондоне в воскресенье. Депутаты Госдумы приняли законопроект о наказании для владельцев российских сайтов за нарушение правил авторизации пользователей. Например, если используются зарубежные сервисы для регистрации входа на сайты. Штраф составит до 700 тысяч рублей. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что государство накажет предпринимателей несоразмерно проступкам. По его словам, потенциальный ущерб от того, что кто-то заходил на сайт или авторизовался через Google, практически нулевой. В зоне поиска в семье Усольцевых нашли вещи, которые проверят на принадлежность этой семье. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии. Поиски были приостановлены после обследования около 1000 квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Большую часть территории осматривали с помощью беспилотников, а полученные данные изучали на предмет присутствия на них людей. Кондитеры получат квоты на беспошлинный ввоз в Россию какао-продуктов. Вице-президент гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова заявила НСН, что эта мера не поможет шоколаду подешеветь.
2: Да, есть квота. Что это значит? Что часть продукта будет приведена по сниженной пошлине, а часть по действующей. То есть нужно выводить в любом случае средний процент пошлины. То есть это не прямое снижение. Во-вторых, это снижение оно играет роль, конечно, для производства, но на снижение стоимости шоколада в сетях или в магазинах это не повлияет. Влияет, оно лишь позволит чуть-чуть снивелировать убыточное производство, которое происходит по шоколаду в течение уже 2-3 лет.
1: Производителям кондитерских изделий удалось добиться только частичной отмены пошлины, пишет газета «Коммерсант». Нулевая пошлина на какао-продукты в России действовала с 2016 года как мера поддержки кондитерской отрасли. Но в прошлом году решение не продлили. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Мединский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, наши хорошие. Слушайте, а давайте поговорим на такую, как всегда.
2: Здравствуйте, наши хорошие. Откуда ты это? Откуда ты взяла? Извини, я сейчас тебя перебил.
1: А я не знаю.
2: Здравствуйте. Ну, короче, да, кого-то, какая-то из блогеров, так кажется.
1: Я помню, что есть мем с Бузовой расхожей, когда она 1 января какой-то эфир вела и такая: ну что, плохо вам, мои хорошие?
2: Ну, она права. Она-то права, мы-то понимаем Ольгу, она знает, о чем говорит, поэтому все нормально. Так,
1: да,
2: давайте,
1: я хочу поговорить про токсичную помощь. Значит, что такое токсичная помощь? Давайте сразу, да, введем определение. Это когда тебе говорят: да, я тебе все помогу, я тебе все сделаю, вообще ни о чем не парься, мы же близкие люди, ага. А для чего еще нужны там друзья, родные и так далее и тому подобное? А потом при первой же возможности тебе говорят: я тебе вообще-то помогал или там помогала, а ты... Ой. Там что-то, ага. Что такая помощь, которую тебе подают под видом заботы и помощи.
2: Да, я понимаю.
1: И говорят: да ничего не надо, все, там ни денег, ничего. А потом начинается вот это выкручивание.
2: Да. И ты как бы уже, вообще выкручивать можно руки.
1: Да.
2: Естественно,
1: да.
2: И руки тебя выкручивают, и эти заставляют делать. И ты реально становишься в позиции человека, который должен.
1: Да, и причем ты говоришь: давай я тебе это компенсирую, только, пожалуйста, больше не припоминай
2: мне
1: это.
2: Я так не говорю. Я беру просто и молча делаю, хаваю это все, как и нормальный мужик, потому что проще промолчать в данном случае и что-то вернуть, и потом уже зарекаешься в следующий раз не брать, в общем, помощи от этого человека.
1: Вот.
2: Однозначно. Вот. Но поначалу ты просто затыкаешься, язык за зубы, и давай, окей, хорошо. Конечно. Радость на лице изображается тут же вселенская, конечно. Конечно,
1: то есть, грубо говоря, тебе что-то сделали. Причем бывает такое, что тебе еще делают...
2: Да нафиг не надо.
1: То, о чем... Да.
2: Да.
1: То, что ты не просил.
2: Я ж тебе мочалок купила, кучу заказала, т-т-т. А я моюсь специальными мочалками. Вот. Они стоят 12 копеек, продаются. Ну, обычно вот это... Фигня, вот это вот шарик. Она у меня потом распускается.
1: Сетчатый шарик.
2: Да, из сетчатого шарика я потом делаю сетчатую сетку.
1: Так жук.
2: Ну, типа того, да. А потом из этой сетчатой сетки я делаю мусор.
1: А тебе говорят: а я тебе купила, вот я тебе купила то, что тебе не надо.
2: Да. Знаешь, вот сейчас.
1: Я последние деньги на мочалке.
2: Ну, вот такого
1: потратила.
2: Не было, ну вот эти там всякие виды, знаешь,
1: такое,
2: там
1: да.
2: В виде, вот тебе, в общем, мочалка для пилинга.
1: Господи, для пилинга.
2: Да. И для этого тоже, как оказывается, не подходит. Вот, царапается, зараза. Вот. Алло! У меня 5 в одном гель для душа, он же средство для мытья посуды.
1: Вот тебе.
2: Какая мочалка для пи? Извините меня, в виде лошади.
1: Из стекловолокна.
2: Вот!
1: Ноль благодарности. Просто
2: никакой вообще.
1: Никакой, дорогие друзья.
2: Так она и лежит.
1: Расскажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с такого рода помощью токсичной? И как вы с этим боролись? На каком этапе вы это распознали?
2: Это тоже еще нужно уметь.
1: Да. И если вот такая ситуация, я тебе купила вот мочалки, вы как бы вообще, как, ну, грубо говоря, да, вы сразу отказываетесь? Или вы из вежливости берете, потом страдаете?
2: Страдаете.
1: И вообще, как вы взаимодействуете с такими людьми? Потому что очень часто, например, заложниками таких токсичных помощников становятся там молодые мамы в разводе, когда ей ее мама такая: я тебе говорила не рожать от этого носатого. Ну ладно,
2: ой, ну,
1: я
2: внученьку люблю,
1: я
2: не
1: могу. Я тебе помогу, я посижу с ребенком. И вот она сидит один раз в месяц в течение там часа, а потом припоминает этот час всю оставшуюся жизнь. Вот я свою жизнь на алтарь положила. Я просто видела такие истории, к сожалению.
2: Ну, к сожалению, не да, но ты знаешь, мне больше кажется сейчас уже, ну, как-то,
1: но
2: да и раньше так
1: же, было. Мы же хотим узнать, сталкивались ли наши слушатели с подобного рода токсичной помощью, в какой форме.
2: Давай сейчас ты. Да.
1: В какой форме? И что вы делали с этим?
2: Я только сейчас понял, почему бабушка меня закармливала манной кашей, которую я поначалу не любил. К ее сожалению, я потом стал любить манную кашу. Она, видно, закармливала, чтобы я к ней не хотел, потому что я вначале: не поеду к бабе Лене, потому что она меня кашей кормит. Во какая хитрая и продуманная бабушка была, на самом деле.
1: Но это тоже другая тема.
2: Это другая тема. Итак, друзья, пишите.
1: Токсичная помощь.
0: Наша реклама.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио. Музыка поколения.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как обновилось шоу «Лап» Антона Беляева и обсудим свежий релиз группы «ГАФТ». 13 июня на сцене ВТБ-арены центрального стадиона «Динамо» состоится масштабный шоу-концерт «Лап» с Антоном Беляевым. В этот вечер вместе с основателем и фронтменом «Термейтс» выступят Татьяна Буланова, Дмитрий Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Найк Борзов, Биллис Бенд и многие другие. В этом году шоу «Лап» вернется в обновленном формате. Новая программа, новый список артистов, а еще участие музыкантов струнного оркестра и хора. «Лап» переосмыслит и визуальное оформление номеров. К работе привлекли культурологов и искусствоведов. Концепция опирается на мировые шедевры живописи. Группа «ГАФТ» выпустила мини-альбом «О тебе». В релиз вошли 4 трека в новом для команды звучании, причем написаны они были в разные годы. О концепции свежего релиза рассказывает Николай Яковлев.
2: Есть такая фраза у Уинстона Черчилля: «У тебя есть враги? Хорошо, значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал». И альбом «ГАФТ» о тебе отстаивает определенные ценности. Это вызов бесконечному эгоизму, бесконечному «я» в обществе, бесконечным лицам в ленте, самолюбованию, личным границам за счет других и всем так называемым благам, от которых люди становятся только жестче и становятся более зацикленными на себе, баюкают себя и просто забывают о любви ближнему своему, как к самому себе. Можно сказать, что альбом «О тебе» писался 20 лет и не покривить душой. Песню «Нож в сердце» на альбоме, это коллаборация с Машей Хима, я написал еще в школе, а припев «Вдох и остановка» написан моим первым соавтором по «ГАФТу» Серафимом Ксенотовым для группы Daydream. Куплет я написал в 2014-м, первый, а второй вот тот недавно закончил. Такой вот разброс.
3: Тебе, тебе, тебе, тебе, тебе!

0: телеграм-канале «Наше подчеркивание ру» можно не только найти ссылку на новый мини-альбом группы «Гафт», ну и посмотреть атмосферное лирик-видео на песню «О тебе». За камерой, кстати, еще один хорошо знакомый вам артист Гребенщик. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем токсичную помощь. Когда вы попадали в такие ситуации, или попадали, или вообще, и как из этих ситуаций выходили, и как, на каком этапе вы определяли, что помощь, которую вам предлагают, будет, скажем так, мелкий шрифт будет слишком
2: слишком дорого вам, стоить. Такое бывает в жизни, и вы это сами прекрасно понимаете, друзья, к сожалению.
1: Привет, давно отсел таких друзей в кавычках. Последней каплей стало предложение денег в долг, а когда возвращал, этот типа друг потребовал проценты. То есть сам предложил, и сам, а при этом на берегу, я так понимаю, проценты не оговаривались.
2: Слушай, ну, понимаешь, вот, как тебе сказать, в душе мы бы все хотели, чтобы нам платили проценты. Человек хотели просто бы. Это наконец-то честно озвучил.
1: Ну, мне кажется, такие вещи нужно говорить на берегу. То есть ты даешь и говоришь, там, вот я тебе даю под такой-то процент.
2: Естественно. Говоришь, а мне не надо, а я даю.
1: Ну, возьми. Я могу тебе дать вот
2: возьми, конечно, возьми. Процент не конский. Все нормально. Возьми, ну не надо. Возьми. Намочи манту.
1: Знаешь, очень страшно, когда родители вот так делают. Они дают денег, там, не знаю, на первый взнос. Или там купить машину. Вот какие-то такие очень остро стоящие бытовую нужду закрыть. Они такие, я же собирал всю жизнь.
2: Да.
1: Вот на этот самый случай. Возьми, все, возьми. Возьми и все. А потом начинается.
2: И что?
1: Начинается какой-нибудь контракт.
2: Не надо, не надо.
1: Контракт на роль жертвы и манипуляции.
2: Пятую точку вытирали, срыгивание вытирали, мыли, кормили. В 90-е нам позволили выжить. Они стоят любых процентов, чтобы в них вкладывать.
1: Нет, ты не понял. Родители дают детям.
2: Да,
1: а потом еще начинают мучить. Не то, что верни деньги. Нет, они говорят, не надо деньги.
2: Они говорят, не
1: надо деньги, просто мы хотим издеваться над тобой, каждый день тебе это припоминать.
2: Все, это теперь понял. Ну, да. Я ж тебе... А мы вот Алисоньке первый взнос дали на дом, чтобы ей было хорошо.
1: Нет,
2: всю жизнь копили, ну, я условно, какая-то там другая
1: Будет.
2: Алиса.
1: Там будет, мы ей дом купили, а она...
2: Да. Ну, нет, такое можно, такое пусть они гордятся, это так классно, а мне нравится.
1: Вопрос нет, я с тобой не соглашусь, потому что вот именно по этой причине я никогда не принимала никакую помощь и не просила никогда жизни у своей мамы, потому что я прекрасно знала, что если я возьму у нее хоть карандаш, хоть спичку ломаную, это потом закончится очень плохо для меня.
2: Ну,
1: очень плохо.
2: Я с таким, слава богу, не сталкивался. Мне с этим повезло.
1: Да, яхонтовые мои пишут нам. Есть такой друг. Проявляется только, когда ему что-то надо. И тогда будь любезен и пунктуален, даже когда он кому-то пообещал, но не смог. И тут резко нужен я.
2: Женька, это ты пишешь, что ли? Спасибо тебе большое, ты классная.
1: Да, в остальное время не здрасте, не нас. Но если у него попросить помощи, так он занят в командировке, у него всегда нет денег. Ну, правильно, всем должен. Редкий случай ответной помощи с раздражением за мой же счет и максимальным неудобством для спасаемого, в кавычках. Но мне его жаль.
2: Так, друзья, пишите, пожалуйста, когда вам оказали помощь, а потом эта помощь, ну, оказалась немножко дороже, особенно безвозмездная помощь, очень важно.
1: Да, безвозмездная помощь, она очень дорога.
2: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+. Озон.

0: Порядка 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем сегодня токсичную помощь. Пишет нам: здравствуйте, ведущие. Стараюсь отказываться от помощи, особенно когда это громко на публику от мамы. Солидарно с Алисой, потом припомнят и так преподнесут, что не отмоешься. Было пару раз пара неприятных моментов с разными персонажами, когда мне предъявили. А после этого 800 раз подумаешь, а так ли мне нужна эта помощь?
2: А вот смотрите, привет, Наша. Как-то раз помог подруге по ее просьбе и в результате женился. Это вам не скрытые проценты, мелкий шрифт. А вы не единственный человек, кто на это повелся.
1: Нет, чуть не... Абсолютно. Мне нужна расшифровка. Мне нужен либретто. Что произошло?
2: Ну, то есть он ей помог и в итоге на ней женился. И брак сравнивается с мелким шрифтом в конце каждого типового договора.
1: Я не поняла, вы жалуетесь или хвастаетесь?
2: Он иронизирует. Иронизирует. Такое свойственно мужчинам, вообще с интеллектуально развитым личностям, ирония.
1: Да. Куда мне? Сгрыжи. Я всегда помогаю друзьям бескорыстно и не жду чего-то взамен. Хотя моя жена всегда говорит, Митя, я все слышала, что я дурак и надо брать деньги. Могу бесплатно починить машину, сварить что-то, помочь с ремонтом и так далее. Слушайте, ну одно дело, это помочь человеку, у которого вообще нету денег, грубо говоря, вот он работает на этой машине, это там... такси или там курьерская служба.
2: Да,
1: или еще
2: трактор что-то. Его, господи.
1: Ну, окей, трактор, да. Угу. У него действительно нет денег сейчас, и нужно вот кровь из носу помочь, потому что без этого он не сможет там завтра
2: себе
1: дальше
2: деньги,
1: кушать.
2: Да, на хлеб.
1: Да. Угу. Но сегодня у него нету. Это вот, это помощь. А когда люди просто злоупотребляют вашей добротой и заставляют вас бесплатно делать работу, на которую у них есть деньги, это не последние деньги, но просто хочется сэкономить, мне кажется, это немножечко как бы, ну,
2: эксплуатация. Это профессионалы в компании. Это профессионалы в компании, когда в вашей компании друзей вдруг находится доктор, врач, хана ему. Если находится, значит, там, учитель по ЕГЭшным предметам, хана ему. Ну, давай, мои доченьки, давай, сыночку.
1: Одним
2: а если
1: глазком.
2: Находится стоматолог и так далее, тому
1: одним
2: подобное.
1: Глазком,
2: да, да, да, да, да. Это вот прям, конечно, адок, но с другой стороны, вы выбрали такую профессию.
1: Не,
2: служить
1: ну,
2: людям,
1: мне
2: нести
1: кажется,
2: доброе,
1: здесь,
2: светлое, несите.
1: Мне кажется, здесь очень важно именно взаимоотношения и очень важно какая-то, не знаю, внутренняя порядочность, что ли. Ну, то есть, как бы, стоматолог, который... Мой стоматолог, это друг моего мужа, это его сосед, это... Они дружат семьями, дружат давно, и подружились они как раз по принципу того, что их дети вместе ходили в школу. Но... и в голову не приходило просить какие-то бонусы, там еще что. Вот сколько сказал, столько заплатила.
2: Вот. Поэтому он и жену себе взял уже с готовыми зубами, чтобы зря не разоряться.
1: Кто?
2: Муж.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Привет, а у меня ситуация немного наоборот. У меня мужу и его брату, бабушка по отцу, оставила нормальное такое наследство. И вот они решили купить маме дачу и машину. Она обрадовалась, стала всем хвастаться. Смотрите, что я купила сама и ни разу не упомянула сыновей, что какие они-то молодцы вообще, что сделали ей такой подарок. То есть это не ее мать, это ее свекровь получается. И вот по сей день все думают, что это она сама купила.
2: Но она их родила?
1: Ну да.
2: Все, считай, что сама купила. Она вложила в них деньги, как в банк. Потом они пришли с процентами,
1: ох,
2: наконец-то
1: эти
2: правильными.
1: Дети.
2: Ну а что?
1: Боже.
2: Если сам что-то не смог чего-то добиться, сделай это на своих
1: это
2: детях. Лиши их детства. Пусть работают.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
4: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
5: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
6: По моему мнению, депутат должен быть, ну, заботиться о городе, ну и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
7: Ответственным, исполнительным.
8: В первую очередь ответственность и думать о нас, о бюджетников.
3: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственность за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первое – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Вторая – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирование больницы, открытие завода. Даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так звучит наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили еще 9 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Всего с начала дня на подлете к столице сбили 22 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, предупредил мэр. Информацию о возможных пострадавших или повреждениях на земле он не уточнил. Двое несовершеннолетних задержаны по делу о минировании автомобиля на юго-западе Москвы. По данным СКР, машина принадлежит сотруднику одного из научно-производственных предприятий. Следствием совместно с ФСБ установлено, что девушка по указанию кураторов забрала в тайнике взрывное устройство, которое передала молодому человеку. Он разместил устройство на указанный автомобиль. Подозрительный предмет под машиной был обнаружен и подорван специалистами на месте. Пострадавших нет. Соучастники преступления задержаны, с ними проводятся следственные действия, говорится в сообщении. Двое пострадавших госпитализированы после пожара в жилом доме в Солнцеве. Еще один житель многоэтажки получил помощь медиков на месте. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения. Как напоминает сайт nsn.fm, огонь вспыхнул во время ремонтных работ в жилом доме на улице Авиаторов. Загорелись балконы с 12 по 17 этажи и фасад здания. К месту происшествия незамедлительно прибыли бригады Центра медицины катастроф и скорой. Из дома самостоятельно эвакуировались более 30 человек. К этому часу пожар потушен. Открыта регистрация на первый в этом году ночной велофестиваль. Он пройдет 4 июля. Как напомнил заммэра Москвы Максим Лексутов, летние ночные велофестивали пользуются большой популярностью, поэтому в этом году будет проведено два таких мероприятия – 4 июля и 1 августа. Для участия нужно отправить организаторам заявку, получить индивидуальный номер, распечатать его и прикрепить на велосипед. Маршрут пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Его общая протяженность составит 20 километров. Для участников подготовят два фестивальных городка на старте и на финише. Там будут работать интерактивные зоны, концертные площадки, световое шоу, конкурсы и розыгрыши подарков. Столичная МЧС предупредила об аномальной жаре с температурой до 32 градусов. В ведомстве сослались на прогнозы синоптиков Росгидромета, согласно которым в период с 11 по 13 июня в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса. Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также пить больше воды и исключить открытый огонь. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Диана Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Наша реклама.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
3: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио. Порвать.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте,
1: да. В прошлом части можно прям подытожу быстренько? Да, очень классно. Просто нам писал Стас из Москвы, да, про экологичную и токсичную помощь. Экологичная помощь — это три «да». Я могу, я хочу и меня попросили. Если есть хоть один «нет», звезда рулю, как говорится, токсично для обеих сторон, по итогу окажется. Сколько раз обжигался и сам наблюдал, как обжигаются другие на этом. Думайте, прежде чем причинять добро. Всем мира, пишет нам, повторюсь, Стас из Москвы.
2: Какой мудрый Стас. Угу. Стас ума, иконостас. Да, я поэт от Бога, чувствуете?
1: Я поэт, зовусь я Ленский.
2: Да, от меня вам рифмы нет. Ну ладно, короче, смотрите, друзья, я сейчас вот подумал на тему, что мы можем сейчас обсудить, парням это будет особенно интересно. Скажи, пожалуйста, Михаил, ты жаловалась, что, ну, у всех у нас в жизни такие бывают моменты, и у таких,
1: все мальчишки-дураки
2: тоже.
1: Жаловались?
2: Да, вот. А сказал, денег нету, да. ни на что нету, вообще кошмар, да. Когда самое это. Сейчас, значит, ей упало чуть-чуть денежков, что это? Человек делает, она полезла на маркетплейс.
1: Секунду.
2: А вот...
1: Подожди. Я полезла покупать папе пылесос.
2: Папа рисует обнаженных женщин. Пусть эти женщины приходят с метлой и заранее перед собой после себя убирают. Фигли нет. То есть, значит, как стоять без нифига она может, а как с веником в руке, это значит, ей нельзя, у нее лапки. И пылесос за бешеные тугрики и денег, когда у тебя их не было. Я хотел спросить у наших слушателей. Дядь Миша, если вы сейчас меня слышите, мой вам совет. Работает великолепно.
1: Они не к нему приходят. Это он идет в студию обнаженной натуры. А там, знаешь ли, что из них высыпалось, там подметает специально обученный человек.
2: Обо всем можно договориться на мили. Друзья, вопрос. В какой момент? После того, как у вас не было денег, сколько вы держитесь до посещения маркетплейса? До того, чтобы залезть и такой, оба-на!
1: А давай еще спросим критерии, что, по-вашему, нет денег? И что, по-вашему, есть деньги в достаточном количестве, чтобы залезть на маркетплейс?
2: Да когда есть деньги на маркетплейс, обычно не лезешь. Тебе уже там же берешь всякую ерунду.
1: Ну,
2: а
1: вот
2: я
1: да,
2: вот сейчас
1: Митя
2: шкафчик
1: сидит.
2: Покупаю, шкафчик
1: это
2: себе.
1: Это не шкафчик, Митя.
2: Я называю это шкафчик.
1: Это не шкаф. Короче,
2: за 360 рублей. Деревянный.
1: Один рубль. 361 рубль.
2: 361 рубль.
1: Рассказывай, да. Что покупает Митя. Раз ты меня заложил,
2: шкаф
1: то я...
2: Шкаф-купе, между прочим.
1: По купе. Рассказываю, значит. Это такой лоточек для Wi-Fi роутера. Знаете, такой пылесборничек. То есть вот то, что, чтобы у него вот эта попка с проводами всегда бултыхалась в куче пыли кошачьей собачьей шерсти.
2: Какая разница, с чего я буду... С чего я не буду стряхивать пыль. То ли он будет лежать просто, и я его пипедастером буду не трогать, то ли он будет висеть. Я точно так же его не буду... Но он будет висеть красиво, как радиоприемник. За 361 рубль. Да. И он, как он двигается, как шкаф-купе. Этот чехол. Да, я шкаф-купе за такие деньги. Нормально, мужики, нормально. Выглядит классно, стильно, молодежно.
1: А что сразу мужики? Мебель, между прочим, чаще женщины покупают.
2: Такую?
1: Любую, потому что же мужчине что нужно?
2: Ты думаешь, именно женщины покупают спальную кровать в виде гоночного болида, да?
1: Нет. Скажем так, это женщина
2: или в виде
1: покупает
2: губ, диван.
1: Мужчине. В виде губ вообще никто не покупает.
2: В смысле? Дали делал,
1: ну,
2: теперь
1: делал,
2: никто не покупает.
1: Подожди, не знаешь?
2: Нормально вообще? Жизнь гения впустую прошла.
1: Фига ты его обесценил вообще на ровном месте.
2: Ну ладно, он еще чупа-чупс нарисовал.
1: Ты много видел вообще? Логотип чупа-чупса на минутку. Логотип чупа-чупса действительно нарисовал Дали.
2: Так.
1: Ой, подожди, а не Пикассо его нарисовал?
2: Нет, Дали.
1: Хорошо. Ты много видел диван в форме губ?
2: Несколько. Некоторые были даже в
1: ты
2: поликлиниках.
1: Ты купил себе диван в форме губ?
2: Нет.
1: Митя, в глаза
2: нет,
1: смотри.
2: Они были маленького размера. Итак, друзья, через какое время, после того, как у вас не было денег, но вдруг блямкнуло, вы оказываетесь на маркетплейсе.
1: И сколько для этого нужно, чтобы у вас было денег на счету?
2: Да, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да, мы обсуждаем с вами маркетплейсы. В какой момент после того, как появляются деньги, вы забегаете на маркетплейсы? Я еще спросила, что по вашему нет денег, а что такое, появились деньги? Но как-то вы не готовы этим делиться, не готовы. Все очень индивидуально. Пишут нам, я, например, когда не было денег, заказывал кроссовки, потому что...
2: Так.
1: Скидка. И мне только такие удобный мангал, потому что срочно надо было, а он офигенный.
2: Да.
1: Распылитель для масла и само оливковое масло 5 литров, а то санкции. Ножи.
2: Так.
1: Ножи.
2: Так.
1: Ноут, чтобы работать. Колеса на машину и чемодан, потому что...
2: Потому что не знаю, когда поеду.
1: Не знаю зачем.
2: Не знаю зачем, да.
1: И телевизор большой. Прошлый убил об клетку с кроликом, а без него скучно. Кролик жив.
2: А, фу, я думал, без кролика скучно, да. Бывает.
1: Без телевизора скучно. Вообще, захожу на маркетплейсы, только если что-то очень надо. Это никак не привязано к ЗП.
2: Ой, слушай, давайте не будем. Я сегодня зашел посмотреть. Мне сетка приехала и мусорное ведро или нет? А там пишут, для вас специально скидка такая-то. Я...
1: Но вот эти вот лоточки для роутеров. Подожди, дай дочитаю сообщение.
2: Лоточки для роутеров, это череда. Лоточки для роутеров.
1: Я в свое время наиграла с Алиэкспрессом и Амазон. Вот тогда да, не успевали деньги прийти, я была уже там. Вот теперь говори ужасную вещь, давай.
2: Вот сейчас это правда, вопиющая правда маркетплейсов. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Нисколько денег не надо. Там же есть отложенная оплата.
1: Ой, а вот это, кстати, говоря, знаешь, что классно? Я про это говорю. Я закидываю, если у меня нет...

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Да все нормально.
3: Что?
2: Эшка.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Артемий из Москвы нам пишет: захожу только по нужде. Речь про маркетплейсы, на самом деле, а не то, что понятно. Вы могли себе таки подумать. Да. Джинсы близки к износу, зашел, заказал одну модель, одну марку, что-то понадобилось, зашел, заказал. Насчет денег, зарплаты хватает, в теории можно завести кредитку.
2: Не надо.
1: Не надо.
2: Я видел писсуар в форме губ. Обязательно себе повешу в доме. Наивный. Ой, конечно, конечно.
1: Захожу
2: да. Как будто тебе разрешит женщина, живущая с тобой. Ага, писсуар в виде губ. Да сейчас. Размечтался.
1: Захожу в секту маркетплейсы. Независимо от наличия денег. Знаю, что будут. Накидал в корзину и жду поступления средств. Как только средства поступили, так закидывать их в банк секты и оформляю заказ. Постоплата очень удобна. Опасно, опасный момент.
2: Да.
1: По сути, прям... та же кредитка, только привязанная к одному конкретному магазину.
2: Да, но там лимит исчерпывается твоими финансовыми возможностями. А
1: так
2: вот...
1: постоплата. Поназаказал.
2: Да, это так и живет.
1: Привет, мои любимочки. При малом количестве денег мне очень сильно захотелось новую машину. И что вы думаете? Сегодня еду в салон подписывать документы.
2: Давай, удачи и не жалей, если все пройдет хорошо.
1: Как поет наш друг Алексей Яшин, не жалей ни о чем.
2: Да, а еще хотелось бы, чтобы такие покупки, как покупка квартиры или какой-то недвижимости, или машины, чтобы они приносили радость. Потому что ты...
1: Легко и в радость.
2: Да, легко и в радость. А то как начнешь покупать что-то такое большое, ты выходишь из автосалона весь вымученный, абсолютно, тебе ничего не хочется, у тебя пепельница, а ты не куришь, понимаешь? И ты идешь такой весь из себя. Или...
1: А ведь она денег стоит.
2: Естественно, тебе еще в подарок положили. А вот, или там, не знаю, пока дом этот оформишь, пока все эти нотариусы, все эти кадастры, все ты приходишь в этот дом и думаешь: перееду.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А Соломея нам пишет: мне вообще неприятно тратить деньги. Поэтому уж если тратить, то на что-то прекрасное. Семена цветов, например. Или на землю для этих цветов.
2: Купил я в этом году семян на несколько тысяч рублей.
1: Или на землю для тех людей.
2: В платных торфяных горшочках с платной землей. Закопал, полил, высохли. Все, супер.
1: Вчера на маркетплейсе заказала косметику, чтобы и самой быть как цветочек.
2: Да, удачи. Вот. А я вообще не посещаю. Да, тут нам кто-то написал, что, оказывается, есть такие люди, вот, которые не пользуются этим.
1: Да,
2: привет,
1: смотри,
2: из Сибири.
1: Привет, Алиса из Сибири.
2: Вообще, да,
1: да,
2: Алиса из Сибири. Привет,
1: Алиса,
2: тебе из Сибири.
1: Дмитрий, Алиса из Сибири. Я через не через сколько, потому что я ими не пользуюсь.
2: Сибири. Да.
1: Хотите верьте, хотите нет, но мы еще существуем. Те, кто не использует и так далее и тому подобное.
2: Маркетплейсный девственник.
1: Ох, нет вашей жизни женщины, которая лишит вас этой самой девственности.
2: А может, она и есть. Просто сам он пока еще не замечен, не запятнан.
1: Дорогие
2: понимаешь?
1: Друзья, все прекрасно когда-нибудь заканчивается, и наш дневной эфир тоже медленно, наверное, подошел к концу. До завтра. Уступаем кресло вечерним коллегам. Пока.
2: Счастливо.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Сделано в России.

0: Национальная служба.
1: Здравствуйте. Полотно в панораме обороны Севастополя практически уничтожено в результате удара беспилотника по зданию музея. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы. Пострадавших нет. Он отметил, что от полотна панорамы и внутреннего убранства музея обороны Севастополя ничего не осталось. При этом Развожаев подчеркнул, что все оцифровано, все материалы есть и все будет восстановлено в лучшем виде. На месте происшествия продолжают работать сотрудники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Система европейской безопасности окончательно разрушена руками коллективного Запада. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. В ходе заседания Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности он подчеркнул, что на этом фоне важно не допустить превращения общего евразийского дома в арену геополитического противостояния. При этом министр отметил, что Евросоюз вряд ли изменит свою позицию по Украине. В противном случае должно произойти чудо, а чудес не бывает, сказал Лавров. Он также сообщил, что страны ОДКБ договорились рассмотреть применение к Армении соответствующей статьи Устава объединения из-за неуплаты республикой взносов в течение 2 лет. Иран затянул переговоры по мирному соглашению с США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, сделка была бы для них великолепной. Теперь им придется заплатить. Глава Белого дома также указал на то, что вот-вот отдаст приказ о новых ударах по Ирану. Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп не менее 37 раз заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Тегераном. Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщили в Театре Российской Армии, в котором служила артистка. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая настоящая героиня, великая русская драматическая актриса, отметили в театре. Уточняется, что причиной смерти Чурсиной стала продолжительная болезнь. Лариса Долина заявила, что не надеется отсудить свои деньги у мошенников. Она отметила, что не располагает 4 жизнями на подобную судебную тяжбу. Во-первых, это уже не 176 миллионов рублей, а 113 миллионов. Я уже не говорю о сбережениях, которые у меня были, пояснила певица. Ранее Долина подала иск в Лефортовский суд Москвы о возмещении ущерба на сумму 176 миллионов рублей против 4 осужденных за мошенничество с ее квартирой. А популярный телеграм-канал «Радио.ру» НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Доброго всем дня, друзья.
1: Добро пожаловать в компанию после обеденных гедонистов.
2: Ну, почему? Лучше. Давай начнем. Что мы, собственно, добро пожаловать в компанию королей вечернего эфира.
1: Вечернего?
2: Лучшего вечернего шоу в обозримой вселенной. А то ты сбываешь такие важные слова.
1: Нет, это все само собой разумеется. Короли вечернего радиоэфира, лучшее шоу в обозримой вселенной, но хочется чего-то какой-то новизны. Сегодня у нас компания после обеденных гедонистов.
2: Хорошо.
1: Что такое гедония и вдемония,
2: да,
1: ребята?
2: Все прекрасно понимают.
1: Я уверен, что вы вот все люди по ту сторону приемников умеете отличать гедонию от вдемония.
2: Все мы немножко гедонисты, если уж честно. Я сегодня ехал 33, показывал.
1: Ну вот видишь, гедонизму предавался какому-нибудь?
2: Обязательно.
1: Гедонизмом мальчики занимаются.
2: Да нет, ну слушай, ну я свинью свою забыл достать.
1: С чего начнем? Поблагодарим наших замечательных коллег. Дмитрия Сергеевича, Алису Михайловну.
2: Спасибо, ребята, вам.
1: Прям вот, ну они, знаешь, они как два ярких самоцвета. Два ярких самоцвета.
2: Самоцветы какого цвета?
1: Они переливаются всегда. Разноцветно.
2: Договорились.
1: И традиционно мы хотим понять, что мы с вами, ребята, воспитывались в одних и тех же... Что среди нас засланных казачков нет. Что все мы, детство у нас прошло в одних и тех же условиях. И мы вот даем какую-то строчку из какой-то песни. И все время вот как-то не удалось нам вас застигнуть врасплох. Сегодня, мне кажется, будет такая возможность. Дело в том, что песня широко известна. Ну, вот я начну вам петь ее, вы... А, ну, конечно. Но вот слова, боюсь, что уже позабытые за давностью лет.
2: Угу. Поэтому, ну, давай, любопытно, тем не менее.
1: Давайте. Итак, ребята, ловите кусок второго куплета из песни. «Луна словно репа, а звезды фасоль. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. Еще тебе, мамка, скажу я верней, хорошее дело взрастить сыновей». Итак, если вы догадались, припев песни помните
2: исполнение. Я, кстати, я удивлен, почему ее должны были забыть. Мне кажется, песня хорошо известна.
1: Нет, если про группу «Гражданская оборона»,
2: нет, то нет. Там немножко другая уже песня была у «Гражданской обороны». Просто...
1: Оттуда там цитата.
2: Да, просто она на цитатах построена.
1: Там цитата, совершенно верно. Итак, что, ребят, если знаете песню, ждем... Либо припев, либо название, либо исполнителя, все, да все что угодно. Главное, чтобы вы понимали, о какой песне сегодня идет речь. И мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама.
3: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
6: Новая Самара.
7: 340-0505. Застройщик ООО «Созахимстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
9: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам «Джилиас Авто Самара». И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный «Манжаро» и полюбившийся «Ситирей» на выгодных условиях доступны вас авто. Приезжайте на тест-драйв «Джилиас Авто Самара» на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если «Джили», то вас авто.
10: Не оферта. Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
12: Наше радио. Сделано в России.
11: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.

0: Виталий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, сегодня, ребята, задача оказалась многим не по зубам.
2: Посложнее, да. Но не страшно. Тополиный пух, жара, июль.
1: Нет.
2: Есть такой вариант.
1: Граната моя. Нет,
2: ребята.
1: Примерно вот
2: сразу сказали, что это не вершки и крышки гражданской обороны. Нет. Неверно.
1: Еще любопытно. Спасибо за день, спасибо за ночь, спасибо за сына.
2: Еще есть вариант у Белла Чао.
1: Нет, это, ребят, песня «Товарищ» в исполнении Айды Ведищевой. Позже ее исполнял
2: Лев
1: Лещенко. Песня из нашего тревожного... Почему тревожного? Из нашей далекой теперь уже юности, может быть, детства. Напомню, как это звучало в оригинале.
3: Дружба!

0: хорошая песня хорошая, была такая. Кому любопытно, можете посмотреть в интернете историю сознания. Там как бы, ну...
1: Мне, правда, в исполнении Лещенко она больше нравится.
0: Ох, а это вот спорно.
1: Абсолютно. Конечно, это вкусовщина, но... Вкуса,
0: да. Да, мне, но... вот, наоборот...
1: Мне кажется, там прям вот весь голос такой...
0: Ну, наверное, да. Ладно, ребят, да. Кстати, давайте, раз уж мы... оседлали вот этого вот ностальгического конька, не будем с него слезать и пришпорим эту сивку-бурку.
1: Давай.
0: Дело в том, ребят, что, опять же, сейчас мы продолжим тему, взятую нашими мнимыми коллегами.
1: Мы не совсем продолжим, мы немножко, ребят, уйдем в другом направлении. Ну, рассказывай.
0: Ну, просто предыстория. Я сижу, значит, листаю Marketplace. Ну, мне там что-то надо было... Короче, листаю, неважно. Предыстория листа. А вы знаете, там он же вам подсовывает Marketplace, ну, анализирует ваши прошлые просмотры, там какие-то покупки. И тут, ну, я смотрел, какие-то купюры мне нужны были. И тут он мне подсовывает Marketplace. Вы сейчас поймете. Упаковка, банковский корешок, 100 купюр, десяток. Вот текст с Леонидом, господи, с Леонидом, с Владимиром Ильичем, угу. Советских, 61-го года. Тех самых красных червонцев. За какие-то там, ну, недорогие деньги. Я думаю, блин. У меня вот тогда, когда эти деньги...
1: Мотоцикл. И в глазах, знаешь, такой мотоцикл.
0: Да, когда эти деньги были в ходу, у меня таких денег, ну, отродясь и быть не могло. Деньги. Это, ну, это 5 зарплат, полугодовая зарплата отца.
1: Ну, а у инженера это и не 5, это больше.
0: Да. Вот и я, короче, я купил. Брать. И вчера я, значит, забрал свой заказ. Такие прям банкноты, видавшие виды, из обращения. Не хрустящие, нет, уже да. Такие потрепанные. Ну, ты помнишь червонец? Он обычно такой
1: был. Конечно, конечно.
0: Мятый такой, ну вот где его...
1: Иногда
0: такой...
1: пополам уже почти перетертый.
0: Да, его и в трусах носили, и где? В бюстгальтерах.
1: Поэтому, когда в наши годы, если брал в руки деньги, потом надо было мыть руки.
0: Это вот. Вот, и, в общем, я сорвал эту вот банковскую бандерольную эту упаковку, пересчитал 100 листов, и прям, знаете, сижу, разложил их на столе, и чувствую, знаете... Я богач в 1985 году.
1: Да.
0: Я миллионер практически.
1: Ну, если не миллионер, то у тебя есть возможность, была бы возможность купить что-то совершенно потрясающее. На квартиру не хватило бы, но, например, на дачу...
0: На первый взнос на квартиру бы хватило.
1: Да, ну на дачу бы хватило, на какую-нибудь,
0: ребят,
1: такую простенькую.
0: Иногда с нами творит как бы какие-то такие...
1: Давай
0: вот...
1: теперь я расскажу. Значит, на самом деле маркетплейсы подкидывают огромное количество. Достаточно тебе один раз вот что-то такое посмотреть. Что-нибудь, например, из советского прошлого. И дальше тебе начинают подкидывать такие неожиданные вещи. Я не так давно чуть не купил набор пивных кружек. Помнишь вот те самые кружки, которые, где вот пиво на...
0: Квас за 5?
1: Да, да. Стоят они, честно сказать, для этих кружек очень-очень дорого, но некий набор. Я нашел еще что? Гудрон жевательный из СССР. То есть ты можешь купить гудрон и пожевать. Я тебе серьезно говорю.
0: Это обычный
1: говорю.
0: Гудрон, он никакой не жеватель. Не было жевательного.
1: Ну, конечно, не было. Жевали, какой попало. Можно купить кассеты, например. Помнишь, там были вот эти ТДК,
0: Sony.
1: И можно было купить МК. И вот я не удержался, я заказал мармелад фруктовые дольки, который вот в этой картонной коробке.
0: С сеньором помидором?
1: Да.
0: А с сеньором лимоном?
1: Ну, там они разные. Там же был и оранжевый. Они и желтенькие.
0: Да. Ребят, а вот есть у вас что-нибудь, покупали бы что-нибудь такое, вот чисто из ностальгических чувств? Потому что у меня время от времени пробивает на эту ностальгию, я напарнику говорю: Германович, может, яву купить?
1: Я отговариваю, ребят.
0: Он меня отговаривает уже раз в шестой. Я говорю: Германович, ну можешь купить, она недорого стоит, я, в принципе, сейчас могу себе позволить яву. Я тогда себе позволить яву не мог, но очень хотел. Сейчас у меня есть как бы деньги, это, конечно, уже не мотоцикл.
1: Купи себе набор пивных кружек. Не надо тебе яву, напарник.
0: Ребят, а вот в вас иногда играют вот ностальгические нотки. Вы что-то приобретаете вот именно с целью вот ностальгическую вот это вот ощутить, не знаю, как эмоцию, что вот, ну, прикоснуться к прошлому, назовем это так. Быть может, к прошлому, которое даже дальше, чем дата вашего рождения отстоит.
1: Может быть, да. Я говорю, маркетплейсы изобилуют вот этими
0: Давай
1: товарами.
0: Давай только, можем не про маркетплейсы, ребят, это можно купить где угодно, есть специальные
1: можно,
0: сайты.
1: Да есть. Можно и бэушку купить, и вторичку купить.
0: Все что угодно. Ребят, что вы покупали, вот, чисто из руководствуясь тем, что сыграли на ваших ностальгических чувствах. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня пообсуждаем насчет этой темы.
2: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот меня тут сразу несколько человек от Явы отговаривают, мол, не нужна тебе Ява.
2: Не нужна, конечно.
1: Дорого в обслуживании и живой не найдешь. Ну, я пока и не покупаю, ребят.
2: Нет,
1: ну,
2: может, новую Яву купить?
1: Не, я не продается. Хочу новую, я хочу вот ту самую скамейку.
2: Банан? А, скамейку?
1: Ну, да.
2: А, давай перейдем.
1: Что вы покупали из ностальгических чувств?
2: Здравствуйте, я тут как-то туалетную купила воду. Такой пользовалась 90-й. Понюхала запах. А, так стоит уже 7 лет. Выдохлась.
1: Покупаю варенье из розы. Когда, когда ем, проваливаюсь в детство к бабулечке.
2: Угу.
1: Варенье из розы.
2: Купил блок жвачки Бомби-бом. Дынивала. Да, ребята, не ведитесь вообще не тут. Даже пузырьки не надуваются, пишет нам Сережа из Мытищ.
1: После вашего масленичного концерта заглянул на блошиный рынок в Измайловском Кремле. Пол зарплаты
2: оставил. Конечно, я поэтому не хожу туда. Добрый вечер. Короли, муж на Новый год подарил диапроектор. Было очень весело.
1: Да. Добрый день. Постоянно покупаю ретро-мобильные телефоны Антон из Волгограда. Я, кстати, с удовольствием сейчас какую-нибудь Nokia 3210, не 3310, которая неубиваемая, а 32-ю, которая без вибромотора
2: была. Побольше, которая была покрупнее.
1: Ну, она покрупнее, и такая она уже, ну, она бизнес-класс была прям, вот бизнес-класс.
2: Sega 16-бит, та черная с пистолетом, пишет мальчик Коля.
1: А игры-то есть?
2: Ну, наверное, есть, но игры же тоже можно купить.
1: Ребят, что покупали из ностальгических соображений, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио. 14+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И нет-нет, ребят, да и что-то попадается нам на глаза такое, что будет у нас какие-то ностальгические воспоминания, чувства, эмоции. Мы берем это и покупаем. Потому
2: однозначно.
1: Что поддались этим ностальгическим чувствам.
2: Привет, друзья. Иногда покупаю обычную халву. Вкус с детства не менялся.
1: А что там меняться-то, семечки же?
2: А я его как не любил, на самом деле, с детства. Так до сих пор не ем.
1: Алексей, 53 года, пишет, вот оно, переходящее знамя. В том году купил.
2: А-а-а.
1: Куда оно у вас переходит?
2: Это с фотографией, да?
1: В смысле с фотографией?
2: Сообщение.
1: Да.
2: Да, ну фотографии мы открыть не можем, просто поэтому.
1: Привет, братья, покупал себе денди, залип в танчики на неделю, потом отпустила. Эко вас долго держало.
2: Недавно на маркетплейсе купил блок жевательной резинки Love Is. Очень хотел вспомнить тот самый вкус детства. В детстве, кстати, о блоке жвачек я мог только мечтать.
1: Да
2: вы что, в детстве о блоке жвачек мечтал каждый советский ребенок.
1: И вот не могли себе позволить, ну, по...
2: Да, да нет, ну, конечно.
1: Это нужно было сказать, мам, дай мне денег, зачем я куплю блок жвачек? Она, мама покрутила бок и сказала, ты чего? Заказала в Китае мишуру, точно такую же разноцветную растяжку. Теперь лежит аккуратно в упаковке. А в детстве каждый Новый год ее по всей квартире развешивали.
2: 30 лет назад хотел радио и беспроводные наушники. Ну, вот радио встроенное. Были тогда радиостанции на батарейках. Теперь мечта сбылась.
1: Ну, прикольно, наушники с радио. Привет, напарники. Вчера зашла в аптеку за лекарствами, и вдруг нахлынула ностальгия. И полушепотом попросила гематоген. Мол, хочу детство вспомнить. Оказалось, что обычного гематогена, как в моем детстве, нет.
2: Нет,
1: только
2: уже,
1: с разными вкусами и наполнителями.
2: Да.
1: Опечалилась, но купила с яблоком. Вообще не то.
2: Нет,
1: удовольствия не получила, пишет Вера. Да.
2: Тот мы воспринимали как шоколадку. Не очень вкусную шоколадку.
1: Ну, не знаю, я никогда как шоколадку гематоген.
2: Серьезно? Не, у меня прямо вот было ощущение, что...
1: Знаете, Вер, можно, в принципе, иногда попасть на аскорбиновую кислоту с глюкозой. Вот помните,
2: один
1: как,
2: в один.
1: Как вот это вот такая, ну, как большая
2: полиэтиленочки такая да, была да, да. В красненькой.
1: Вот можно нарваться, вот она вообще не изменилась.
2: А что там? Там ничего не поменяешь. Тащусь от старой техники, в основном от компьютеров и ноутбуков. Вот вы, например, знали, что компания Sharp выпускала карманный ноутбук, который работал сутки от пальчиковых батареек?
1: Нет, не знали.
2: Теперь знаем.
1: Бейсболка USA. Ну вот та самая, помните, с орлом и в сеточку. Увидел недавно на чуваке, обалдел, спрашиваю, где взял? Говорит, да на маркетплейсе попалась. Не смог удержаться. Я вас прекрасно понимаю, потому что тогда обладатель такой бейсболки, ну, как минимум...
2: Ну, если у него еще есть джинсы Монтана, то вообще все хорошо.
1: Ну, как минимум, да, он претендует на внимание противоположного пола. Ребята, что покупали исключительно из ностальгических чувств и эмоций, пишите через сайт наши.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И ваши покупки, совершенные в приступе ностальгии.
2: Он подарил мне коробку ностальгии из 90-х. А там Тетрис, кубик Рубик, фишки круглые, жвачки Турбо, Love Is. В общем, все, о чем мечтал ребенок из 90-х.
1: Купил игру, вот эту яйцеловку «Привет из Клёцка».
2: «Волка яйца», да?
1: Да, да, Беларусь.
2: Да, хорошая игра была. «Привет, буквально сегодня забрал с маркетплейса пару револьверов под пистоны. Сын с дочерью в восторге, супруга нет. Чуть не выгнал нас вместе с детьми на улицу». А что там, лента-то, господи, пик-пик.
1: 20 штук, по-моему. Так еще таких пистонов не купишь. Вот, я часто сижу на Авито и нет-нет, да что-то покупаю. Недавно купил советский секундомер. Ну, как у физрука был.
2: Да, классный такой.
1: Ага, механический, конечно.
2: Здоровый.
1: Здоровый, хороший прибор.
2: Да, кстати, наверное, денег сейчас стоит. Монпансье в жестяной банке.
1: У меня такие ностальгические воспоминания по еде, по всякой там колбасе, конфетам. Ну, лосины бы еще купила. А если прям из разряда мечты, то это швейная машина с ножным приводом. У меня была старинная ручная, но на ней сшито неимоверное количество шедевров. Машинка, вот, хочет Соломея все это купить. Угу. Ну, кстати, можно где-нибудь на Авито посмотреть какой-нибудь Зингер, в принципе, можно урвать.
2: Зингер был наш советский аналог, и он тоже педального типа была. Вот,
1: Зингер
2: была.
1: Немецкая была.
2: Да, а та я не помню, как называлась.
1: Чайка. Чайка в Подольске у нас делали.
2: Точно такая же.
1: Ну, вот.
2: Вот я не уверен, была просто полный фактически аналог Зингера. Я вылетел из памяти, как она называется. Лафитнички люди покупают на ножках, вот эти 50 грамм.
1: Да. Я вот думаю, опять же, вот купить пару граненых стаканов и подстаканники к ним. Вот если где-то найти вот эти старые РЖД-шные, с зайцами, с какими-то.
2: Да, подстаканники надо искать.
1: Ну, то есть вот, ну, это
2: ну, или алюминиевые еще. Вот у меня есть, например, пара подстаканников. Стальные. Они из тяжелого какого-то металла. Вот он темный металл даже. Не
1: пьешь чай, руки обжигаешь, потому да. что теплопроводность сумасшедшая у этих. Ну, просто вот дома.
2: Ну, это другой чай был.
1: Ну, это другой чай, да. А ты знаешь,
2: что... А еще кто-то должен был...
1: Когда в Конаково, придут друзья в гости, повеселятся, вспомнят детство.
2: А вот однажды взял приставку Дэнди со вшитыми стоиграми. Танчики, Марио, ну, в общем, все как положено. Взял ее на всякий случай, если она не будет работать.
1: Взял две
2: на всякий случай. Но есть нюанс. В телеке не оказалось аналогового входа для приставки. Пришлось брать телек у друга. Вы знаете, на самом деле, если вы немножко так поищете, я думаю, телек вот с этим тюльпаном вы легко найдете.
1: Да ну, зачем его покупать? Ну, во-первых, он место занимает. Сколько? Гроб этот.
2: Ну, наверняка есть переходнички. Должны быть.
1: Коробки есть из аналогов, цифру бьют, но там как бы целая баня с подключением, это отдельное
2: знаешь,
1: питание.
2: Знаешь, если нужно. Человек заморочился с покупкой Дэнди, заморочится с переходничком.
1: В общем, ребят, спасибо за ностальгические воспоминания, всем удачных покупок и вот этих вот приятных моментов.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Уполномоченным по правам человека в Москве избран Андрей Мецлер. Решение было принято путем тайного голосования на пленарном заседании Мосгордумы. 29 мая мэр Москвы Сергей Собянин внес кандидатуру нового омбудсмена Мецлера на рассмотрение Мосгордумы. Уполномоченный по правам человека считается вступившим в должность с момента принесения присяги горожанам на пленарном заседании Мосгордумы. Омбудсмен назначается на должность сроком на 5 лет. С 2017 года Мецлер руководит геронтологическим центром Юго-Западный Департамента труда и соцзащиты населения Москвы. С 2024 года возглавляет совет директоров стационарных учреждений социального уровня. В прошлом году он вошел в состав Общественной палаты Москвы. В каждом четвертом здании столицы возобновили подачу горячей воды. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства уже проверили более 18 тысяч зданий. Как сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, работы по подготовке к новому отопительному сезону продолжаются. На тепловых сетях проводятся гидравлические испытания, во время которых горячее водоснабжение отключено. Он уточнил, что в общей сложности будут проверены более 19 тысяч километров тепловых сетей. Завершена реставрация исторического ансамбля усадьбы Покровская Стрешнева. С итогами работы ознакомился мэр Москвы. Он напомнил о том, что несколько лет назад памятник архитектуры 18-19 веков был в аварийном состоянии. Сейчас усадьба как новенькая, сказал Сергей Собянин. Как уточнили в мэрии, теперь этот исторический объект планируют вновь открыть для посещения. В усадьбе откроют культурный центр с выставочными и концертными залами, лекторием, библиотекой, фотостудией, зимним садом и рестораном в оранжерее. Поезда Центральной пригородной пассажирской компании подготовили к работе в жару. Специалисты проверили системы кондиционирования, вентиляции и пожарной безопасности. Уточняется, что специалисты подготовили к лету более 4000 вагонов. Над каждым составом в течение 12 часов работает команда из более чем 50 специалистов. В комиссию входят ревизоры по безопасности движения, технологи, мастера-ремонтники и инспекторы-приемщики под руководством начальников депо. Столичная МЧС предупредила об аномальной жаре с температурой до 32 градусов. В ведомстве сослались на прогнозы синоптиков Росгидромета, согласно которым в период с 11 по 13 июня в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Ну и будем, наверное, закрывать тему прошлого часа. Знаете, ребят, жизнь, конечно, штука удивительная. Вот прошло там, не знаю, сколько-то цать лет, и мы уже в состоянии, мы нормально зарабатываем, чтобы себе позволить, не знаю, мотоцикл «Яву», блок жвачек, там, не знаю, ну, какие-то вещи, которые в детстве нам казались абсолютно недостижимыми. И вот мы себе можем это позволить, но...
2: Давай зачитаю одно сообщение. Давай. С твоего разрешения. В 99-м году дома появился писюк, а вместе с ним Need for Speed. А там Corvette C5. И вот, спустя четверть века я купил себе Корвет. Сам кайфую, очень много мальчишек в кавычках нулевых одобрительно кивают. Езжу на нем каждый день, кайф.
1: Корвет.
2: Корвет.
1: Ну, что тут скажешь?
2: Ну, что?
1: Мы за вас счастливы.
2: А мальчишки, они не взрослеют.
1: Это правда. Вот я теперь почитал ваше сообщение, теперь ищу подстаканник.
2: А, все, я бы уже не интересно, подстаканник теперь. Ну, ой, как хорошо.
1: Помнишь, опять же, в те годы как-то ставьте перед собой реальные цели. Вот яву как бы... Я, в принципе, могу яву купить, но подстаканник купить могу вот прямо сейчас. Вот прям вот...
2: А уже нашел, какой хочешь?
1: С Олимпиадой, с олимпийским мишком хочу. Ну, вот тот... Ну вот тот самый, как в поезде, когда садишься в 64-й из Смоленска в Москву в ночной, проводник за 3 копейки выдает стакан чаю и маленький такой вот брусочек, там 2 кусочка сахара.
2: Угу.
1: Вот такой вот хочу. Не знаю, где искать. Ладно, ребят.
2: Кстати, такого сахара уже, мне кажется, нигде не дают.
1: Сахара такого уже нет, его и не производят.
2: Классно было. Там действительно 2 больших кусочка рафинада.
1: Будем в этом часе разыгрывать. Да. Там еще был поезд такой футуристичный изображен, по тем временам футуристичный. На обертке. В этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьтесь за него побороться. В скором времени пригласим в игру.
0: Наша реклама.
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
6: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. 4 миллиона 700 тысяч рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
7: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин. Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте roflife.ru. 16+.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше. Наше радио.
11: Знаете ли вы?
12: Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы, ребята, готовы приглашать вас уже играть в «Успеть за 60 секунд» для того, чтобы вы блеснули своей эрудицией, знаниями, скоростью реакции, везением, в конце концов.
2: Да, и ничего, что сегодня день очень жаркий. Мне кажется, для мозга, конечно, это не очень хорошо, но, тем не менее, работает он все равно хорошо.
1: Ну ладно.
2: Потому что многие сидят с кондиционерами. Я вот что хотел сказать.
1: Ну, хорошо.
2: Жаркий день не внесет особо своих коррективов.
1: А помнишь кондиционеры, которые стояли вот...
2: Вот эти гробы-то?
1: В окне, да, вырезалась,
2: да,
1: специальная...
2: Причем они еще жуткие
1: они
2: были.
1: Они гудели.
2: Гудели. От них постоянный насморк был. Они пересушивали все, что только можно.
1: Да.
2: Конечно, теперь все по-другому. Ну ладно, давай мы не про кондиционеры,
1: давай.
2: А про кодовую фразу. Если у тебя...
1: Кодовая фраза, да. Ну, поскольку про жару, в жару обычно... Стояла где-то желтая бочка с квасом возле магазина. И там за 3 копейки маленький, за 5 большой.
2: Да, кружка огромная. Да.
1: Итак, ребят, за 3 копейки маленький, за 5 большой.
2: Хорошо.
1: Автор 15-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наши.ру или через наши боты в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы приветствовать Евгения, который сегодня будет первым сражаться за титул «Умника дня». Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Евгений.
3: Игорь, Андрей, уважаемый наш Тамбов, приветствую.
1: О, Тамбов.
2: Мы приветствуем Тамбов.
1: Как погода?
3: Жарко.
1: Я думаю,
3: как у вас порядка 30.
2: Отлично.
1: За 30-ку у нас, за 31 так точно. Так, Жень.
3: На солнышке, возможно.
1: Да, давайте выбирать вам экзаменатор. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Андрей, если вы не против.
2: Я прекрасно поддерживаю вас.
1: А он так
2: вас.
1: Только за.
2: Да, спасибо за доверие.
1: Прекрасно. Минута времени. Давайте начнем первый раунд. Поехали.
2: Как называется система знаков препинания в какой-либо письменности?
3: Пунктуация.
2: Правильно. Сколько дней длится календарный сентябрь?
3: 31.
2: 30. Принадлежат ли бобры к отряду грызунов?
3: Да.
2: Правильно. Сколько игроков составляет команда в гандболе?
3: 6.
2: 7. Как называются жители города Петропавловск-Камчатский?
3: Камчатцы?
2: Петропавловчане, вот так они называются. Кто из римских императоров правил раньше, Клавдий или Тиберий?
3: Клавдий.
2: Тиберий. На каком острове обитал Кинг-Конг?
3: Дальше.
2: Остров Черепа. Кто является автором строк «Жди меня, я вернусь, только очень жди»?
3: Симонов.
2: Правильно, сколько десятков в шести сотнях?
3: 60.
2: Правильно. Какая страна является родиной батончиков Сникерс?
3: Пусть будет США.
2: Правильно. Отлично сыграли.
1: Да, 5 из 10.
2: 6 я начитал, да? Может, 5?
1: А,
3: я 5 начитал.
1: 5. Ты что-то это... Андрей Германович,
2: 2.
1: Мухлюет он. Он мухлюет. Я бы с ним не сел бы играть.
3: Я поддерживаю, конечно, Андрея.
2: Ага. Нет. Я не мухлю. Я конечно, чуть-чуть подыгрывал.
1: Евгений, да.
2: Но Тиберий все-таки, да. Да, я проверил.
1: Да. Так что 5 из 10. Евгению слова благодарности и хорошего продолжения дня. А в скором времени вернемся со второй кодовой фразой.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы озвучить вторую кодовую фразу для второго игрока. Успеть
2: да,
1: за 60 секунд.
2: У тебя было за 3 копейки маленький, за 5 большой.
1: Да.
2: И еще было, ну, на таких приличных вот этих вот желтых бочках, было еще объявление обязательное. Требуйте долива после отстоя пены.
1: Это в пивных бочках.
2: Абсолютно верно. Ну, а что, обязательно про квас должны говорить? Они тоже были.
1: Я, кстати, пиво ни разу в бочках не видел.
2: Да ты что?
1: Не видел. Да, квас видел?
2: Ну, ладно.
1: Ну, серьезно. Ну, вот в Смоленске как-то были точки продажи, вот разливухи, но не в бочках.
2: А кодовая фраза будет звучать так. После отстоя пены.
1: После отстоя пены автор 15-го сообщения будет в игре буквально через несколько минут. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком». УГРН 116-77-46-30-54-30. Город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
5: Да все нормально.
6: Что?
5: А что?
6: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: И тогда заперет нас
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы сейчас будем играть с Ириной. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Ирина, ваш соперник Евгений сыграл с результатом 5 из 10. У вас есть минута времени, 10 вопросов, и я в качестве экзаменатора.
3: Да.
1: Готовы ли вы?
3: Да.
1: Поехали. Какая страна является родиной шоколадной пасты Нутелла?
3: Швеция.
1: Италия. Сколько тысяч в 3 миллионах?
3: 3000.
1: Правильно. Кто является автором строк «Я помню, ранила березу осколком бомбы на заре»?
3: Пропускаю.
1: Сергей Васильев. В какой стране обитала Годзилла?
3: Соединенные Штаты.
1: В Японии. Кто из римских императоров правил раньше, Нерон или Калигула?
3: Калигула.
1: Правильно. Как называются жители города Архангельск?
3: Архангельцы.
1: Архангелогородцы. Сколько игроков составляют команду в волейболе?
3: Пропускаю.
1: 6. Принадлежат ли тушканчики к отряду грызунов?
3: Да.
1: Правильно. Сколько дней длится календарный март?
3: 31.
1: Правильно. Какой раздел науки о языке изучает систему правил написания слов? Не торопитесь, подумайте. Да, совершенно верно, орфография. 5 из 10 на 5 из 10.
2: Прекрасно.
1: Имеете что-то возразить, Андрей Германович?
2: Нет.
1: Таким образом, у нас сегодня
2: я
1: 2 победителя.
2: Выдаю.
1: Выдавай. И Ирина, и Евгений сегодня заслуживают титул умника дня. Ирина, мы вас поздравляем, благодарим за игру. Евгений, вам тоже слова поздравлений и благодарности. А я напомню, ребята, о том, что... Возможность поиграть в эфире есть только у 2 участников. Все же остальные желающие могут взять в руки мобильный гаджет, открыть социальную сеть ВКонтакте или мессенджер Макс, вбить в поиски «Умник дня» и подписаться на мой канал, где по будням можно отвечать на вопросики. Где-то, ну там, в Максе не так удобно, как еще не до конца функционал докрутили. В ВКонтакте поудобнее это делать, но можно отвечать на вопросики, тестировать себя, узнавать какую-то полезную информацию. Кроме того, в мессенджере Макс я рассказываю, какой сегодня день. Ну так, что называется, широкими мазками по полотну этого дня. Итак, знаешь ли ты, что сегодня за день?
2: Ну, сегодня у нас, если я не ошибаюсь, 10 июня.
1: В 1793 году в Париже был создан первый в мире публичный зоопарк в этот день. Угу. Правда, потом во время одной из войн там слонов съели. В 1809 году папа римский Пий VII отлучил Наполеона Бонапарта от церкви. Говорит, антихрист и вообще не дело. Ну а в 1931 году между Москвой и Ленинградом начал курсировать поезд «Красная стрела». Ну а о том, кто сегодня родился, кто сегодня...
2: Женился.
1: Ну, женился, нет. Кто родился? То есть люди, которые родились в этот день, вы можете, опять же, подчеркнуть информацию, подписавшись на... Канал «Умник дня». Напомню, все это делается крайне просто. Берете гаджет, открываете либо мессенджер Макс, либо социальную сеть ВКонтакте, в поиск вбиваете «Умник дня», подписывайтесь и прокачивайте серое вещество.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А мы потихонечку, ребята, уже будем вас готовить к окончанию этого рабочего дня. Завтра последний рабочий день, который будет для многих неполноценным.
2: Последний рабочий день на этой неделе, не вводим в заблуждение, а то люди подумают, что
1: последний рабочий день на этой неделе, когда вы уже после обеда стартанете куда-нибудь за город, в пригород, в палатке.
2: И мы с напарником внимательно следим за прогнозом погоды, он немножко меняется, очень хочется, чтобы на выходные все-таки было больше солнца.
1: Я ставлю на красное. Ну, что будут какие-то дождики, но...
2: Я на зеро поставлю.
1: Какой ты хитрый, Андрей Германович.
2: Вот такой вот.
1: Что ж такое, а?
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
5: Новая Самара.
6: Застройщик ООО «Совхозпроект» по декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
8: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале лета отметил новую победу. После обращения НСН к властям Приморья и в Минстрой России, уставшие от потопов жители пятиэтажки в Дальнегорске впервые за 10 лет смогли спать спокойно под ливнем. При этом на другом конце страны, в Мурманске, местные жители бьют в колокола из-за критической ситуации с океанариумом. В конце апреля мы рассказывали о ситуации в самом восточном и самом высокогорном городе Приморья – Дальнегорске. Жители пятиэтажки дома на проспекте 50-летия Октября жаловались на то, что крыша дома постоянно течет. После обращения НСН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой России и прокуратура, после проверки которой управляющая компания пообещала провести ремонт. И чудо свершилось. Местные жители не могут поверить, что дождь идет, а в подъезде сухо.
2: Дождь был в выходные всю ночь хлестал дождь, я просто с ужасом. Ночью просыпаюсь, думаю, в нашу квартиру потечет или нет. Во-вторых, в подъезд с ужасом выхожу, а тут я вышел, собаку прогулять, вернулся жене, говорю, удивительно, у нас сухо в подъезде. Первый раз за лет 10, наверное, если не больше. До того, как прокуратура отреагировала, текло, сейчас вроде бы что-то сделали.
1: НСН будет держать на контроле ситуацию в Дальнегорске. В 10 тысячах километрах от Дальнегорска находится Мурманск. Одной из его достопримечательностей до недавнего времени был океанариум. В 22-м году его работа была приостановлена, однако животные и сотрудники остались. В начале 26-го года ситуация усугубилась. Работники океанариума жалуются, что уже больше 100 дней сидят без зарплаты, а весь Мурманск пытается понять, что же будет дальше с морским зайцем, тюленями и океанариумом в целом.
3: Сотрудники жалуются, что им уже с февраля месяца зарплата не выплачивается. Уже подключились обычные жители, которые собирают деньги на корм тюленям, на какие-то ремонтные работы. Один из мэров очередных, он обещал, что океанариум перейдет в муниципальную собственность, и они его восстановят. Сейчас процесс совсем встал. Зарплату сотрудники не получают, а на работу они ходят, потому что они животных бросить не могут.
1: Мы попросили губернатора Мурманской области прояснить ситуацию с океанариумом и судьбой его обитателей. Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. «Кривую линию» слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: «Кривая линия». НСН решает проблемы. nsn.fm. Арбенина отправляет в нокаут новым альбомом «Рэп для мам».

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня
0: больно, Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день. Точнее, наш, наверное, вечер. Хотя,
2: да какой это вечер?
1: Ну, такой вот летний вечер.
2: Формально вечер, а так день. Добрый день, друзья.
1: Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Как обычно, у нас тут час про нас, час про вас. В общем, час, в котором мы общаемся, обмениваемся тут чем-то. Иногда про еду, иногда не про еду, иногда, знаете...
2: Про что?
1: Про что?
2: Задумался. Ну, иногда не про еду, иногда мы обсуждаем гораздо более простые вещи.
1: Тут вот, знаете, ребят, где-то, вот, не помню, где, ну, где, в интернете, конечно же, читал какой-то... Вот сейчас как бы это сформулировать? В общем, попытаюсь как-то... был проведен в каком-то... То ли на женском форуме, то ли еще где-то опрос, типа, про женщин, что они в мужчинах как бы... Как бы я вот не помню формулировки. Признак мужественности. Вот.
2: О, как?
1: Ну, признак, ну, то есть мужественности. И там вот я сейчас... Ребят, я просто вот забыл... Детально не помню. Там был...
2: Ну, хотя бы суть объясни.
1: Один из пунктов. Ну, то есть, как бы внешние какие-то проявления мужественности. Вот. В одном из... Один из пунктов вот этих вот проявлений, которые женщины ценили, значилась почему-то волосатая грудь. Ну, вот грудь, покрытая волосами. Ну, то есть, вторичные половые признаки, то, что называется.
2: Ага, и только грудь, да?
1: Ну, я не знаю, может, кому-то и ноги нравятся там такие, чтобы были основательно так...
2: Как у хоббита.
1: Ну, как у хоббита, да. Вот. А среди мужей... И там где-то приводилось, ну, такая же, типа, срез был, что типа, приводилось... Так, подобное... Простите, ребят, за мою субурность. Проводился подобный опрос среди мужчин. И там, как бы, в подавляющем...
2: Тоже волосы на груди.
1: Нет, в подавляющем большинстве это было крепкое рукопожатие. Вот рукопожатие, когда тебе дают вот это вот «на, подержись», большинство респондентов сказали, что это признак вообще как бы, ну вот, фу, а не мужик.
2: Фу, а не мужик, да.
1: Да.
2: Ну, или человек чем-то болен. Ну, он не может сжать руку, например.
1: Ну, он когда и говорит тебе «не жми», если у него там какая-то травма.
2: Ну, это справедливо, да. Я вот здесь абсолютно поддерживаю, потому что...
1: Вот, и среди женщин там еще присутствовал запах мужчины. Угу. Я не знаю, что это за запах, но, видимо, мы обладаем...
2: Тестостероном.
1: ...характерным запахом. Давайте сегодня поговорим, вот, ребята и девчата. Давайте вот три признака мужчины, вот такого вот мужественности, не мужчины, а мужественности. Что мужчина — это все-таки признак половой принадлежности, а мужественности, там, крепкое рукопожатие, волосатая грудь или, наоборот, лысая голова.
2: Как
1: признак высокого тестостерона.
2: Уверенное слово.
1: Грамотная речь.
2: Возможно.
1: Дерзкий взгляд. Ну, то есть, вот, то есть не какие-то там поступки, да, умение там содержать свой... Нет, внешние проявления. То есть, вот смотришь на человека и понимаешь, мужик.
2: На взгляд, как у орла.
1: Ну, типа того, да. Вот. Или умение там, не знаю, свистеть с пальцем. Умеешь ты свистеть в
2: Конечно, черепаться? Умею.
1: Вот. Ну, должен...
2: Свистну, что ли?
1: Не надо. Ребят, девчат, на сегодня...
2: денег не будет.
1: Давайте пообсуждаем. Вот внешние признаки мужественности. То есть... что это мужчина с большой буквы «М». Mm-hmm. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня порассуждаем на эту тему.
0: Наша реклама.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Хватит выбирать автомобиль по картинкам и чужим отзывам. Машины проверяют только за рулем. Меня зовут Максим Мишанин. Я заместитель директора по продажам Джилиас Авто Самара. И я приглашаю вас познакомиться с автомобилями, после которых мнение о китайском автопроме меняется навсегда. Легендарный Манжаро и полюбившийся Ситирей на выгодных условиях доступны в Асавто. Приезжайте на тест-драйв Джилиас Авто Самара на Пожарный проезд 4. Трейд-ин выше рынка. Индивидуальные условия приобретения. Если Джили, то в Асавто.
6: Не оферта.
7: 11 июня. Самара. Аврора Молл. Дельфин.
3: Известные композиции в уникальном звучании. Любимые хиты разных периодов. Магия света и визуального оформления. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.
9: Знаете ли вы, успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
6: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как обновилось шоу «Лап» Антона Беляева и обсудим свежий релиз группы «ГАФТ». 13 июня на сцене ВТБ-арены центрального стадиона «Динамо» состоится масштабный шоу-концерт «Лап» с Антоном Беляевым. В этот вечер вместе с основателем и фронтменом «Термейтс» выступят Татьяна Буланова, Дмитрий Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Найк Борзов, Биллис Бенд и многие другие. В этом году шоу «Лап» вернется в обновленном формате. Новая программа, новый список артистов, а еще участие музыкантов струнного оркестра и хора. «Лап» переосмыслит и визуальное оформление номеров. К работе привлекли культурологов и искусствоведов. Концепция опирается на мировые шедевры живописи. Группа «ГАФТ» выпустила мини-альбом «О тебе». В релиз вошли 4 трека в новом для команды звучании, причем написаны они были в разные годы. О концепции свежего релиза рассказывает Николай Яковлев.
2: Есть такая фраза у Уинстона Черчилля: «У тебя есть враги? Хорошо, значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал». И альбом «ГАФТ» о тебе отстаивает определенные ценности. Это вызов бесконечному эгоизму, бесконечному «я» в обществе, бесконечным лицам в ленте, самолюбованию, личным границам за счет других и всем так называемым благам, от которых люди становятся только жестче и становятся более зацикленными на себе, баюкают себя и просто забывают о любви ближнему своему, как к самому себе. Можно сказать, что альбом «О тебе» писался 20 лет и не покривить душой. Песню «Нож в сердце» на альбоме, это коллаборация с Машей Хима, я написал еще в школе, а припев «Вдох и остановка» написан моим первым соавтором по «ГАФТу» Серафимом Синотовым для группы Daydream. Куплет я написал в 2014-м, первый, а второй вот только недавно закончил. Такой вот разброс.
3: О тебе, о тебе, о тебе, о тебе!

0: Терят.
1: Бывают, конечно.
0: Ну, ничего не сделаешь, но...
1: Ну, все немножко иногда стерят.
0: Привет, напарники. Признаки мужества – это крепкие руки, стремительный мужской взгляд и мужской голос. Лех пишет из Краснодара.
1: Ну, тут немножко, мне кажется, так полегче написано.
0: Давай,
1: Развлекающий, раздевающий наглый взгляд.
0: Так.
1: Вкусный аромат парфюма и свежесть изо рта. Лидерство в поведении, возможность взять верх на ситуации и помочь без лишних слов.
0: Ну, даже добавить нечего.
1: Нет, нечего. Ну, парфюм, да, много решает. Ну,
0: парфюм, это, кстати, вот парфюм, это очень такая, знаете, ну, если бы вот, если бы не вы, дамы, мы бы, мужики, боюсь, что парфюм бы...
1: Про парфюм бы и не знали.
0: Ну, потому что он нам как

0: бы мы, знаете, это природа так устроена, мы менее восприимчивы к запахам и ароматам. Мы чуть другие запахи и ароматы.
1: Да попроще мы просто, ну давай будем честны.
0: Нет, мы же вот, давайте как бы обратимся во времена, когда мы еще палками и камнями оперировали, да? Мы были охотники и собиратели, и мы были заточены под другое. Мы были, наш нюх, как охотников и собирателей, был заточен на поиск добычи, определение съедобного-несъедобного, свежего-несвежего.
1: Пожалуй, ты прав.
0: Запах крови мы зато лучше, чем любая женщина. Это научно доказанный факт. Мужчина лучше, чем, но гораздо хуже, чем акула, определяет запах крови. Так что с этим фактом остается только смириться.
2: Наша реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: ему на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: Ашка.
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
8: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
7: Обслуживаться у вас можно?
8: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
9: Они видят дальше, работают точнее, двигаются быстрее, помогают людям там, где без них не справиться. Беспилотные системы стремительно меняют мир вокруг нас. Какие новые профессии уже освоили дроны? И как они делают нашу жизнь легче в больших городах и самых удаленных уголках страны по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы». С 9 по 26 июня расскажем в серии специальных программ «Один из баз» во всех шоу нашего радио.
10: 14+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы так решили поинтересоваться у вас про признаки мужественности.
2: Вот пишут нам, что признак мужественности. Это хоккейная амуниция.
1: А вы видели, как выглядят игроки в американский футбол?
2: А мне кажется. А
1: вот эти вот обтягивающие бриджи, с позволения это сказать, и наплечники, которые делают фигуру такую вот в трапецию, то есть широкие плечи и узкие бедра, мне кажется, выглядит...
2: Мне кажется, что костюм мотоциклиста гораздо более даже
1: выглядит. Ну, костюм
2: выглядит.
1: Мотоциклиста, это, Андрей, знаешь, это очень такое... у всех по-разному, ну, может как, быть.
2: Рыцарские латы, фактически. Здравствуйте, товарищи. Хорошие часы, чисто выбрит и перегар.
1: Ну, перегар, мне кажется, это вообще... не очень. А вообще вот про рыцарские доспехи, Андрей Геннадьевич, тут я где-то читал любопытную, ну так, эссе про развитие рыцарского доспеха. Изначально рыцарский доспех был сугубо функционален, то есть там ничего такого, ну то есть это был максимум железа.
2: Просто да. Железяки для защиты.
1: Да, а потом где-то в веке в 14-м, в 15-м началась так называемая сексуализация,
2: ну, конечно,
1: рыцарского
2: мода
1: костюма.
2: Мода пошла.
1: Приталины, ланты уже стали приталинами. И там уже понеслось.
2: И перчатки разные, шлемы.
1: Да, а к 16 веку там уже такое начали вертеть.
2: И уже никто не бился в них.
1: Ну как, еще как бились, Андрей.
2: Для меня нет внешних признаков мужественности, разве что взгляд и руки, чтобы были из того места. А вот так поступки, человеческие качества отражают истинную мужественность.
1: А взгляд какой? Ну, взгляд.
2: Ну, взгляд.
1: Взгляд. Вот какой? Какой?
2: Амур, как говорила барышня в фильме.
1: Тут нам прислали цитату из песни «Я мужик, я угрюм, волосат Иванович». Ну... Ладно, имеет место быть.
2: Легко подтягивается на турнике.
1: Вот.
2: Очень нравится такой Аня. Аня, а сколько раз, по-вашему, он должен подтягиваться?
1: Да пятачок даже, если без дрыгания.
2: Ну, вот, пятачок еще и я подтягиваюсь.
1: Чистенько. То есть вот
2: 8,
1: без раскачивания.
2: 8 уже с трудом, 9 грязь.
1: Ребят, мы сейчас пойдем проверим.
2: У нас нет турника.
1: Я тебе найду здесь турник сейчас ради такого аттракциона.
2: Надеялся, что его нету.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, Андрей Игоревич, нам тут прислали. Значит, признаки настоящей мужественности. Это Игорь Седов, Андрей Ломанов.
2: И Арнольд Шварценеггер.
1: Прекрасно. Ну, оказаться в такой компании, как напарник и Арни, ну, спасибо большое.
2: Спасибо, да, спасибо. Это очень приятно. Не очень неожиданно. Да. Мы, да, улыбнулись. Спасибо большое. Так, что еще вы пишете? Мужественность по отношению к женщине – это, прежде всего, порядочность и уважение, отношения и помощь без лишних слов. Внешне не так это все важно, особенно с возрастом. Вот на самом деле, видишь, напарник, мы попытались сделать именно некую такую вот физику, да, как должен выглядеть мужчина.
1: Да,
2: мужчина.
1: А выясняется,
2: что да, большая часть поступков.
1: Андрей, ну прежде чем, как сказать, есть же наша замечательная поговорка: встречают по одежке, да, провожают по уму. Прежде чем проводить по уму, нужно, чтобы по одежке встретили. Ну, то есть ты все равно человека сначала оцениваешь внешне.
2: Хуже другое, когда уже встречают по одежке и провожают по одежке.
1: Нет, ну, всякое бывает.
2: Такое бывает. Так, что еще пишете?
1: Пишет Алексей, 53 года, прикиньте, лысый, с волосатой грудью, с орлиным взглядом, грамотной речью и свистеть умею. И знамя у меня теперь есть, переходящий.
2: Орёль.
1: Мужик.
2: Добрый вечер, ребята. Для меня признаки мужественности — это, не буду оригинально, волосатая грудь, крепкое телосложение и небольшая щетина на лице.
1: Ну, то есть, все-таки волосатая грудь где-то в этом присутствует.
2: Честно сказать, я всегда думал, что женщинам больше... Они больше на булки мужика смотрят, чем на волосатую грудь.
1: А что на них смотреть?
2: Ну, какие они, крепенькие или так себе?
1: Дрябленькие.
2: Или их вообще уже нету?
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, вообще... Ну, опять же, брюки, булки, они же как-то под штанами. Мужчины ж, за исключением артистов балета, они как бы, ну, не носят обтягивающие...
2: Еще штангист.
1: Ну, то есть трико. Специальная одежда, да, в повседневной жизни мы носим как бы, ну, брюки свободные. И оценить, что там, какие у тебя,
2: ну, мне кажется,
1: накачанные,
2: что...
1: ненакачанные, ну, крепкие, дряблые.
2: Девушки же тоже в джинсы ходят, мы же оцениваем.
1: Нет, так они специально подбирают джинсы, чтобы там все обтягивало, где нужно — выпирало, где не нужно — скрывало.
2: Хорошие модели, да.
1: Да.
2: Лысая голова не говорит о высоком тестостероне, а вот о чувствительности кожи к ним. А если говорить о внешности, то, разумеется, внешний признак мужественности — это, видимо, отсутствие лишнего жира, достаточное количество мышц, так как накопление жира — это воздействие вредоносных, вернее, женских гормонов. Вот так.
1: Нет, нет, нет, передайте всем мужчинам, что волосатая грудь — это фу. Никакой волосатой груди — это ужасно. Мужские качества — это сдержанность, умение держать себя в руках и уверенность в себе. Ну, тут как бы уверенность в себе и умение держать себя в руках — это немножко противоречащие. То есть ты уверен в себе, но
2: при этом... они не противоречат. Почему? Да нет.
1: То есть ты уверен в себе.
2: Ну,
1: то
2: что ты будешь держать себя в руках?
1: Зачем, если ты уверен в себе?
2: Потому что ты уверен в себе. Вот и держи себя в руках.
1: Ладно, ребят, девчат, спасибо большое. Так немножечко.
2: Слушайте, ну вы знаете, нам все здорово. Вот у меня грудь не волосатая.
1: С волосатой грудью мы так и не решили. Вот фу-фу-фу или все-таки секси-секси. Ладно, проведем как-нибудь опросик.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
5: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Пожар в здании «Панорамы обороны» Севастополя локализован. Его площадь составила 600 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным губернатора города Михаила Развожаева, в результате целенаправленного удара беспилотника по зданию музея обороны Севастополя его внутреннее убранство практически уничтожено. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как отмечает сайт nsn.fm, ВСУ нанесли удар по музею «Панорамы» обороны Севастополя минувшей ночью. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Известно, что все исторические фрагменты полотна не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников. Президент России потребовал от спецслужб и силовых ведомств усилить безопасность в образовательной системе. На совещании с правительством Владимир Путин подчеркнул, что внешние вызовы – это приходящее, а дети и молодое поколение – это будущее страны. При этом глава государства напомнил об атаке беспилотников по общежитию колледжа в Старобельске. Путин распорядился оперативно провести работу и усилить антитеррористическую безопасность в целом по всей социальной системе и инфраструктуре, в том числе защитить места отдыха детей, детские центры и лагеря в период летних каникул. Венгрия не поставляет оружие Украине и не будет. Об этом заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. Она напомнила о том, что эта тема была заявлена еще во время предвыборной кампании в стране и остается неизменной с тех пор. Ранее новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Страховые пенсии по старости будут назначать без заявления. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью, будут назначаться проактивно, то есть без обращения гражданина за назначением пенсии. В ведомстве уточнили, что это станет возможным благодаря тому, что социальный фонд располагает всей необходимой информацией. Серийное производство китайских внедорожников «Танк-300» началось на калининградском заводе «Автотор». Как сообщили в концерне Great Wall Motor, которому принадлежит бренд «Танк», сейчас производство организовано методом крупноузловой сборки. В дальнейшем на заводе в Калининграде планируется поэтапное расширение количества операций и локализация производства «Танк-300». А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Раз среда, значит, будет разговор про автомобили.
2: Это точно. Поговорим и в том числе об автомобилях. Сейчас хочу порадовать многих автолюбителей. Дело все в том, что Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, благодаря которому управлять всевозможными транспортными средствами, попадающими под категорию А2, это, в частности, там багги, вездеходы, ограниченной массой 3,5 тонны. Да. Можно будет по водительскому удостоверению с категорией Б, С или Д. Вот. А на сегодняшний момент, на этом транспорте могут ездить люди, у которых есть вот та заветная корочка тракториста-машиниста. Вот.
1: То есть на квадрике больше права не нужны будут, чтобы ездить на квадрике, ты можешь ездить с обычной...
2: Да, но нужно понимать, что они еще, естественно, не вступили в силу.
1: Да.
2: Пока что все-таки, друзья, садиться не надо, потому что только тракторист...
1: Потерпите.
2: Тракторист-машинист может это сделать. И, кстати говоря, можно сдать сейчас на категорию тракториста вот на все категории, но смысла большого нету. И единственное, имейте в виду, что, несмотря на то, что законопроект принят, там есть одно требование, что за руль багги по обычному водительскому удостоверению могут садиться люди, только достигшие не 18, а 19-летнего возраста. То есть, я так понимаю, вот этот годовой люфт на приобретение дорожного опыта молодым водителям все-таки оставляют перед тем, как они садятся на какую-то специализированную технику. На мой взгляд, это разумно. Ну и как только вступит в силу, я считаю, что мы отдельно скажем об этом.
1: Вернемся через пару минут.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну что, Андрей, этим прекрасным, я считаю, летним вечерочком в автомобильном часе предлагаем немножко подурачиться и обсудить тему, которую мне, кстати говоря, прислал опрос сегодня напарники. Мне
2: да,
1: он очень
2: понравился.
1: Да, я
2: сегодня какой-то прям вот сборщик каких-то опросов.
1: Да-да-да-да.
2: Гендерных.
1: Треть россиянок, так называется этот опрос, не станут встречаться с мужчиной без машины. 21% готовы встречаться с мужчиной без автомобиля, 46% надеются, что машина у них скоро появится, 33% вовсе не рассматривают партнера без автомобиля.
2: Иными словами, мальчики, извините, что за такое обращение, мужики, давайте вот так вот. Если у нас нет машины, то мы никакого интереса для большой части, не могу сказать большей, для большой части женщин не представляем. Потому что вот этот вот, как бы это сказать, еще старозаветный принцип, что у тебя есть конь, и ты можешь на этом коне куда-то отвезти, увезти да, или что-то да, привезти. Да,
1: да. Ну, хотя бы ослик.
2: Или ослик, да. И шачок. Да, он как бы, видимо, неискореним. И вот, уважаемые обладатели самокатов, моноколес.
1: Да, в общем, вы попадаете в меньшинство.
2: Вы попадаете вообще из...
1: А еще если вернуться в те времена, про которые ты начал говорить, ты абсолютно правильно говоришь, потому что мужик, у которого был конь, у него был плуг, и этот конь пахал ему поле. А у кого коня не было, он сам себя запрягал и что-то пытался копать. Поэтому человек с лошадкой всегда ценился выше. И ничего не изменилось. Человек с автомобилем ценится выше.
2: Ну, собственно, вот если мы возьмем, опять же, ветхозаветные имена, времена точнее, вот всегда была, был воин, вой, ну, то есть человек, который был, ну, если вы возьмете там в английском, в германский языки, там рейтер, рихтер, вот это вот все, но это, в общем, человек на коне. Шевалье в английском, кавалер, в общем, человек на лошади. И была такая всегда пехота. Пехота, ну, то есть, понимаете, вот само слово пехота, мелкота, мышкота, то есть пехота, ну, то есть, вот есть еще русское слово, вот я его не могу назвать, но она тоже на та
1: закая. Ну, все поняли, ну, даже да. На...
2: И то, что пеший, это всегда подразумевалось, ну, то есть, это какая-то...
1: Я предлагаю
2: вот...
1: обратиться еще в более давние времена, когда появились такие замечательные игры, как шахматы, где были, как ты правильно говоришь,
2: пешки.
1: Вот, а конь, он был, может быть, и не самой мощной фигурой, но не фигурой
2: да,
1: такой.
2: А пешка, она и есть, в общем, как-то, ребят...
1: Давай мы, может быть, поинтересуемся у наших слушательниц, согласны ли они вообще?
2: Наличие автомобиля.
1: Да.
2: Важный или неважный
1: да
2: фактор?
1: Точка. При... Наличие автомобиля. И все. Ждем ваше сообщение.
0: Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Ну и мы задали вам вопрос, с машины или без, что касается молодого человека, может быть, и не очень молодого, но мужчины, по крайней мере. И вот что нам пишут. Наличие автомобиля, кстати, не принципиально. Мы всего добивались вместе. Первая машина была «Лансер». И поздравьте, пожалуйста, моего мужа Ивана с днем рождения от Олеси.
2: Да, поздравляем.
1: Да, Ивана поздравляем, конечно. Не важно наличие автомобиля у него, но важно наличие автомобиля у меня. У обоих тогда должен быть, либо ни у кого, что, конечно, печально.
2: Ну, в общем, тут как бы сложно, потому что сложно делать выборку, нужна выборка четкая. Мы вот результаты вот опроса озвучили, мы же не знаем, кого там опрашивали. Молодых ли это, взрослых ли девушек опрашивали, городских, сельских, ну, это очень как бы...
1: Вообще не очень понятно, да, это социсследование, где проходило. А я могу рассказать про страшную историю, которая в минувшие выходные произошла на Ultimate Callout Челлендж такой в американском Индианаполисе. Устраивают, ну, собственно, измерение мощности супермоторов. Для автомобилей, естественно. И у них, в буквальном смысле слова, взорвался прямо во время замеров на динамометрическом стенде дизель. Дизель, вообще, который, честно говоря, очень, как правило, надежный, но вот все мотористы и те, кто плотно работает с дизелями, они знают, что дизель можно пустить в разнос, и это становится просто, ну, какой-то машиной смерти. Рядный шестицилиндровый агрегат объемом почти 7 литров. Собственно, его решили немножечко ему туда прыснуть этого закиси азота, и понеслось. Но, с другой стороны, этот двигатель показал, вот только вдумайтесь, перед разрушением 2695 лошадиных сил. Вы представляете, сколько это?
2: Это очень много.
1: Если бы не бахнул, может, и больше показал.
0: Наше радио.

наша реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru. Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой, газонокосилка – болидом, а запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
3: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 000 рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.ru.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Ну, давайте все-таки про автомобиль расскажу, тем более, что вот прямо сейчас мы тестируем машину Tenet. Т8 мы решили к нему присмотреться, потому что, в принципе, марка Tenet — это один сейчас, конечно, из лидеров рынка, благодаря производству здесь, благодаря очень неплохой ценовой политике компании. Ну и, собственно, машины, которые не очень там, может быть, сильно наворочены, но какой-то вот разумный баланс в них, он хорошо выдержан. Большой автомобиль, сразу могу сказать, автомобиль серьезный, 7 мест в автомобиле, и есть полный привод, 7-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Мне кажется, это то, что надо. Если говорить про внешность, ну, мне кажется, многие видели уже Т8 на дорогах. Он выглядит, как бы это сказать, он выглядит солидно. То есть это не кричащий автомобиль, у него нету каких-то вот таких решений, которые заставляют прямо останавливаться взгляду на каких-то элементах. Вот. Он просто вот хороший, солидный. И, кстати говоря, цветовая гамма подобрана у автомобиля так, что она сдержана, да, и при этом он хорошо выглядит. Единственное, что вот я бы сделал, я бы, наверное, все-таки производителю бы рекомендовал бы поставить колеса чуть большего размера. Не в смысле дисков, а в смысле именно шин, чтобы они как-то смотрелись, ну, более плотно заполняли арки. Но я думаю, что это все такие нюансы и такая вкусовщина, что тут и говорить особо нечего. Очень уютный салон мне показался. То есть он прямо, вы знаете, такой домашний-домашний. Ничего особо лишнего. Да и, в общем-то, ну, говоря о китайских современных автомобилях, в принципе, рассуждать об интерьере довольно сложно. Он либо нравится, либо не нравится. Потому что, как бы, как правило, компоновка, она у всех сейчас очень близкая. Есть большой-большой центральный дисплей, а дальше идет там
2: уже... Есть дисплейчик поменьше есть, и туда... огромная центральная консоль.
1: Абсолютно верно. И всевозможные подсветочки, создающие определенный уют. Там какие-то зарядочки, какие-то дополнительные функции. С музыкой, как правило, все хорошо. С музыкой тоже все отлично. Есть довольно много полезных фишек, которых, например, нет у конкурентов. Мне очень нравится, что есть интеллектуальный полный привод, потому что все-таки кроссоверы многие везут или тут собирают в моноприводном виде. Все это, конечно, хорошо. Моноприводный автомобиль на цыпочках, но есть люди, живущие либо за городом, либо в определенных регионах, где все-таки полный привод, он нужен. И если модельный ряд позволяет вставить туда версию с полным приводом, то это очень и очень здорово, потому что, ну, просто потому что эти машины нужны.
2: Востребованы.
1: Да, очень эффективная и интересная система безопасности у него. Но я думаю, что если вы захотите узнать побольше, вы зайдете на официальный сайт и разберетесь. А еще могу сказать, мне очень понравилось, что есть приложение Tenet. То есть этим автомобилем, ну, конечно, не то, что управлять, но получать определенную информацию вы сможете. 3 года гарантии, 150 тысяч пробега и 5 лет такой вот специальной, скажем так, технической поддержки. Если автомобиль заинтересовал, то будьте любезны, он есть у дилеров. Ценник начинается, ну вот я просто сейчас заглянул специально, чтобы посмотреть. Комплектация Prime, полный привод, 3 миллиона 480 тысяч рублей. Автомобиль у дилера, если хотите, отправляйтесь на тест-драйв.
0: Наше радио.

0: Юрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Мало времени остается, но про одну фишечку хочу рассказать. Искусственный интеллект стал появляться в автомобилях и появляться в полезной истории. То есть теперь он следит за питомцем. Режим «питомец» появился. То есть вы можете оставлять собаку или кошку в автомобиле, он сам будет включать двигатель, кондиционер, приоткрывать, делать щелочки. Единственное, что интересно, что если, например, за питомцем он следит через видеокамеру, то как только в машину садится человек, все, лицо размазывается, потому что, ну, это считается нельзя. И в этом случае уже несколько...
2: Подождите, а за квадроберами он как будет идентифицировать? Как людей или как животных?
1: Короче, тут пытались вора поймать, который уехал на таком автомобиле. А лицо размыто, и все.
2: Ну все, ребят, давайте-ка мы будем потихонечку закругляться. Засиделись чего-то. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым нежно. Услышимся уже завтра.
2: Последний рабочий день на этой неделе.
1: Пока, ребята.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Меры по снижению инфляции в России дают результат, об этом заявил Владимир Путин. В ходе совещания с членами правительства президент отметил, что ситуация под контролем и инфляция падает. Уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров, сказал глава государства. Как отмечает сайт nsn.fm, Банк России взял курс на смягчение денежно-кредитной политики летом прошлого года. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в этом году составит 14-14,5%, а в 2027 году будет на уровне от 8 до 10%. Новую семейную налоговую выплату в России смогут получить более 4 миллионов семей. В общей сложности в них воспитываются свыше 11 миллионов детей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В ходе совещания с президентом страны она отметила, что новая семейная налоговая выплата с начала июня уже предоставлена почти 300 тысячам семей, которые воспитывают свыше 680 тысяч детей. Возможность подать заявление на семейную налоговую выплату появилась в стране с 1 июня. Совет управляющих МАГАТЭ принял антииранскую резолюцию. Проект документа Международного агентства по атомной энергии был разработан в США. Как сообщил агентству ТАСС информированный источник, Россия, Китай и Нигер проголосовали против, 10 стран воздержались, 21 выступила за. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал американский проект резолюции позорным. В нем главное требование к Тегерану – обеспечить инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам на территории Ирана. Это крайне опасно для персонала агентства в условиях, когда США бряцают оружием, а израильтяне ведут реальные обстрелы, пояснил дипломат. Игровая платформа Roblox снова доступна пользователям в России. Как сообщили в Минцифры, американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. В частности, платформа реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей. Также в Roblox обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента. Концерт американского рэпера Exhibit в Риге отменен. Как сообщает местная пресса, решение об отмене приняли государственные органы Латвии в связи с тем, что ранее артист выступал в России. Организаторы выступления заявили, что уважают решение властей, но отметили, что у них нет информации о том, что выступления Exhibit в России носили политический характер. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

Наше радио. Музыка поколений.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Два мирных жителя ранены при ударе ВСУ в поселке Климово в Брянской области. Как сообщил в РИО главы региона Егор Ковальчук, FPV-дронами были атакованы торговый центр и автозаправочная станция. Пострадавшие, женщина и мужчина, доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Информация об ущербе панораме обороны Севастополя будет направлена в международные организации. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай. В беседе с агентством ТАСС он отметил, что сейчас специалисты готовят проведение комплексной экспертизы. Беспилотник ударил по зданию панорамы в ночь на 10 июня. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате пожара объект культурного наследия федерального значения был практически полностью уничтожен. В Екатеринбурге произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и пешеходов. В результате происшествия 4 человека погибли, среди них ребенок. Еще 4 человека получили ранения. Как уточнил губернатор Свердловской области Денис Паслер, автобус частного перевозчика выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов после столкновения с легковым автомобилем. Детали ЧП устанавливаются. Президент России утвердил арест имущества релокантов, совершивших правонарушения против интересов России. В перечень вошли дискредитация вооруженных сил, призывы к санкциям, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа за такие правонарушения. Меры будут распространяться в том числе на их банковские счета. При этом стоимость арестованного имущества не ограничивается размером штрафа. Закон вступит в силу с 1 сентября. Президент США анонсировал новые атаки по Ирану. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены проводить масштабные атаки после того, как республика якобы тянула переговоры о сделке. Между тем, американские военные вывели из строя танкер, шедший под флагом Палау в Оманском заливе. Уточняется, что авиация США нанесла удар по двигателю судна после того, как экипаж якобы пытался нарушить морскую блокаду Ирана. Многие подростки воспринимают классическую литературу как книги, к которым стоит вернуться уже во взрослом возрасте. Об этом говорится в исследовании, результаты которого приводит сайт nsn.fm. Выяснилось, что более четверти респондентов не могут полностью понять смысл классических текстов с первого прочтения. Лидером среди книг, которые школьники планируют перечитать, повзрослев, стало «Собачье сердце» Михаила Булгакова. За ним следует «Преступление и наказание» Федора Достоевского и «На дне» Максима Горького. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
4: Новая Самара.
3: 340-0505. Застройщик ООО «СС-Химстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио. Сделано в России.
10: Знаете ли вы?
11: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Радио.

0: камеру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
1: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Российский избиратель меняется тихо, без деклараций, но неотвратимо. И это, пожалуй, самая недооцененная политическая новость последних лет. Социологи фиксируют устойчивый сдвиг. Люди все реже отдают голос за шумных говорунов и все чаще за тех, кто умеет решать конкретные задачи.
4: Как вы считаете, каким должен быть депутат?
5: Депутат должен быть честным, ответственным и должен любить свой город.
6: По моему мнению, депутат должен быть, заботиться о городе, и стараться для населения, для нашего хоть как-то.
7: Ответственным, исполнительным.
8: В первую очередь ответственность. И думать о нас, о бюджетниках.
3: ЦИОМ зафиксировал эту тенденцию еще 10 лет назад. В образе идеального депутата избиратели на первое место ставили не харизму и не громкие обещания, а соответствие слов делу и ответственности за результат. Причина понятна. Когда рост цен беспокоит 59% граждан, а именно такую цифру фиксировали социологи в 2025 году, красивые лозунги с трибуны звучат как насмешка. Человек, у которого дрожает продуктовая корзина, не хочет слушать про великие цели. Он хочет депутата, который решает проблемы. Здесь, сейчас и для избирателя. Социологи выделяют три модели политика, которые сегодня реально востребованы. Первое – посредник. Он переводит запросы граждан во властное решение. Второе – контролер. Не дает чиновникам забыть про обещания. Ну и, конечно, защитник. Отстаивает интересы конкретного округа, а не абстрактного народа. Итоги региональных кампаний прошлого года это подтверждают. Явка выросла в 17 из 20 губернаторских гонок. Никакого романтизма, только расчет. Люди идут на участки, как инвесторы, вкладывают голос и ждут отдачи. Поколение, пережившее несколько волн популизма, научилось отличать политика, который кричит громче всех, от того, кто тихо добился ремонта дороги, финансирования больницы, открытия завода. Даже сочувствие не конвертируется в голоса. Можно долго ходить с перевязанной головой после драки с какими-нибудь мигрантами, собирать лайки и комментарии, но на выборах избиратель спросит у политика, не как ты себя чувствуешь после потасовки, а что ты сделал для меня, для нашего города, для региона. Избиратель повзрослел и стал требовательнее. И от этого политикам уже никуда не деться.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
10: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за вечер среды уничтожили 203 беспилотника над российской территорией. Как сообщила Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Все обстоятельства ночной атаки на музей-панораму обороны Севастополя зафиксированы камерами видеонаблюдения. Как сообщила пресс-служба музея, речь идет о прямом попадании в крышу здания панорамы, а не о последствиях падения обломков. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после ликвидации последствий пожара. Иностранные граждане должны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней со дня въезда в Россию. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документом вводится единый порядок. Теперь иностранцы, находящиеся на территории страны более 90 дней, а также все трудовые мигранты, обязаны пройти обследование на употребление наркотиков и психоактивных веществ, на наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции. Медосвидетельствование будет осуществляться за счет самих иностранцев или их работодателей. Повторное обследование необходимо проходить ежегодно. За отказ или уклонение от обязательного медосмотра законом предусмотрен штраф. За подделку и сбыт поддельных справок вводится уголовная ответственность со штрафом и лишением свободы. Расследование дел об изнасилованиях в Казахстане будут поручать женщинам-следователям. Член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева уверена, что такое решение необходимо принять и в России. По ее словам, многие жертвы подобных преступлений не решаются подать заявление в правоохранительные органы именно потому, что не хотят лишних расспросов, допросов и уточнений. Если будет женщина-следователь, жертвам изнасилований будет гораздо легче, считает Меркачева. Гигантское глубоководное кладбище китов обнаружили в Индийском океане у юго-западных берегов Австралии. Открытие сделали китайские исследователи. Они назвали его китовым некрополем. По предварительным оценкам, в части разлома Диамантина может скрываться более 10 миллионов останков китов. Туши морских животных попадали туда на протяжении как минимум последних 5 миллионов лет. Часть из них покоится на глубине примерно в 7 тысяч метров. В Китайской академии наук уже заявили о том, что изучение этого природного некрополя поможет прояснить историю эволюции китообразных. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, как обновилось шоу «Лап» Антона Беляева и обсудим свежий релиз группы «ГАФТ». 13 июня на сцене ВТБ-арены центрального стадиона «Динамо» состоится масштабный шоу-концерт «Лап» с Антоном Беляевым. В этот вечер вместе с основателем и фронтменом Термейтс выступят Татьяна Буланова, Дмитрий Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Найк Борзов, Биллис Бенд и многие другие. В этом году шоу «Лап» вернется в обновленном формате. Новая программа, новый список артистов, а еще участие музыкантов струнного оркестра и хора. «Лап» переосмыслит и визуальное оформление номеров. К работе привлекли культурологов и искусствоведов. Концепция опирается на мировые шедевры живописи. Группа «ГАФТ» выпустила мини-альбом «О тебе». В релиз вошли 4 трека в новом для команды звучании, причем написаны они были в разные годы. О концепции свежего релиза рассказывает Николай Яковлев.
2: Есть такая фраза у Уинстона Черчилля: «У тебя есть враги? Хорошо, значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал». И альбом «ГАФТ» о тебе отстаивает определенные ценности. Это вызов бесконечному эгоизму, бесконечному «я» в обществе, бесконечным лицам в ленте, самолюбованию, личным границам за счет других и всем так называемым благам, от которых люди становятся только жестче и становятся более зацикленными на себе, баюкают себя и просто забывают о любви ближнему своему, как к самому себе. Можно сказать, что альбом «О тебе» писался 20 лет и не покривить душой. Песню «Нож в сердце» на альбоме, это коллаборация с Машей Хима, я написал еще в школе, а припев «Вдох и остановка» написан моим первым соавтором по «ГАФТу» Серафимом Синотовым для группы Daydream. Куплет я написал в 2014-м, первый, а второй вот только недавно закончил. Такой вот разброс.
3: Тебе, тебе, тебе, тебе, тебе.

0: телеграм-канале «Наше подчеркивание ру» можно не только найти ссылку на новый мини-альбом группы «Гафт», но и посмотреть атмосферное лирик-видео на песню «О тебе». За камерой, кстати, еще один хорошо знакомый вам артист Гребенщик. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в начале лета отметил новую победу. После обращения НСН к властям Приморья и в Минстрой России, уставшие от потопов жители пятиэтажки в Дальнегорске впервые за 10 лет смогли спать спокойно под ливнем. При этом на другом конце страны, в Мурманске, местные жители бьют в колокола из-за критической ситуации с океанариумом. В конце апреля мы рассказывали о ситуации в самом восточном и самом высокогорном городе Приморья – Дальнегорске. Жители пятиэтажки дома на проспекте 50-летия Октября жаловались на то, что крыша дома постоянно течет. После обращения НСН к решению вопроса подключились губернатор Приморья, Минстрой России и прокуратура, после проверки которой управляющая компания пообещала провести ремонт. И чудо свершилось. Местные жители не могут поверить, что дождь идет, а в подъезде сухо.
2: Дождь был выходные в этих. Ну, всю ночь хлестал дождь, я просто с ужасом. Ночью просыпаюсь, думаю, в нашу квартиру потечет или нет. Во-вторых, в подъезд с ужасом выхожу. А тут я вышел, собаку прогулять, вернулся жене, говорю, удивительно, у нас сухо в подъезде. Первый раз за лет 10, наверное, если не больше. До того, как прокуратура отреагировала, текло. Сейчас вот вроде бы что-то сделали.
1: НСН будет держать на контроле ситуацию в Дальнегорске. В 10 тысячах километрах от Дальнегорска находится Мурманск. Одной из его достопримечательностей до недавнего времени был океанариум. В 22-м году его работа была приостановлена, однако животные и сотрудники остались. В начале 26-го года ситуация усугубилась. Работники океанариума жалуются, что уже больше 100 дней сидят без зарплаты. А весь Мурманск пытается понять, что же будет дальше с морским зайцем, тюленями и океанариумом в целом.
3: Сотрудники жалуются, что им уже с февраля месяца зарплата не выплачивается. Уже подключились обычные жители, которые собирают деньги на корм тюленям, на какие-то ремонтные работы. Один из мэров очередных, он обещал, что океанариум перейдет в муниципальную собственность, и они его восстановят. Сейчас процесс совсем встал. Все зарплату сотрудники не получают, а на работу они ходят, потому что они животных бросить не могут.
1: Мы попросили губернатора Мурманской области прояснить ситуацию с океанариумом и судьбой его обитателей. Для того, чтобы отправить жалобу в кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. Кривую линию слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm. Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Панк.
4: Всем привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда 23.00, а это значит, что вам придется слушать передачу про панк на волнах нашего радио. Ну а я ее бессменный ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Дорогие друзья, моя мечта сбылась. Сколько раз я Диме говорил, пожалуйста, вернись на сцену. Ну просто, я тебя молю, без тебя панк-рок в России не панк-рок. И наконец-то это случилось. Дорогие радиослушатели, сегодня передача о группе «Полтора килограмма отличного пюре». Никак иначе. Все дело в том, что мы с этими ребятами очень-очень давно знакомы. И если быть точным, то именно они впервые пригласили группировочку «Смех», так сказать, в Питер для того, чтобы обменяться концертами. То есть они нас в Питер, а мы их в Москву. С этого началась наша дружба. Дружба навсегда. Потому что по-другому-то и не бывает. Мы начинали играть одну и ту же музацию, калифорнийский панк-рок, и поэтому мы бок о бок постоянно встречались, музицировали, тусовались, все что угодно делали. И, конечно же, когда полторашки перестали существовать, мне как будто бы серпом отрезали уши. Точнее, не уши, а яйца. Ну ладно, давайте долго не будем томить и сразу же перейдем к одной из песен. Дорогие друзья, зима началась, снега нет. Ну и хер с ним, может быть, сразу в лето. И, конечно же, впервые на нашем радио группа «Полтора килограмма отличного пюре» с песней «Летние дни».

наконец-то эта группа стала звучать, и я так рад тому, что вы ее слушаете. Ну, потому что, с другой стороны, если посмотреть, радиослушатели нашего радио могут просто не знать о существовании группы «Полтора килограмма отличного пюре». Потому что они где-то, я даже не знаю сколько, даже не буду какие-то словари там заглядывать в календари, чтобы сказать вам, сколько они не существуют. Ну, наверное, лет 10. И все это время я чесал репу, как бы уговорить вокалиста Диму Ганжа, хотя мне, кстати, другое ударение в его фамилии нравится больше. Так вот, я думал, как же его уговорить вернуться на сцену. Ну просто не хотел человек, ну не хотел реально. Они делали разные проекты, что-то пытались играть, и мне тоже это нравится. Вообще все, что делает Дима Ганжа, я котирую, потому что человек настоящий просто поэт и музыкант. Ну короче, что долго говорить, я даже не знаю, как вам презентовать эту группу. Давайте я лучше расскажу, как мы тусовали всю жизнь с начала нашего знакомства. Итак, поехали. Первое наше знакомство, когда мы приехали к ним в Санкт-Петербург и выступали где-то в каком-то скейт-парке, мы и они. Рядом катались ребята в рампах и всяких фигурах, ну а мы играли, и это было просто шедеврально, потому что в то время скейт-панк был в подъеме. И, конечно же, нам негде было ночевать, и ребята, так сказать, со всей душой предложили нам пожить у них на точке. В Москве это называлось, сюда репетиционная база, а в Питере почему-то точка. Ну, конечно же, мы туда и заселились. Знаете, как выглядела точка? Это заброшенный дом, в котором есть одна, наверное, на весь подъезд, но не заброшенная квартира. И, короче говоря, мы туда зашли, там вроде бы как кухня какая-то и репетиционная база. Вот именно там мы на полу и ночевали. А на кухне что мы делали? Ну, конечно же, бухали, веселились и занимались всякой галиматьей. С нами, более того, приехало очень-очень много наших друзей, и все они вместе с нами, конечно же, там ночевали. Ну, а дальнейшую, так сказать, историю расскажу позже. И песня следующая от группы «Полтора килограмма отличного пюре» называется «Субботний вечер».

Ну, конечно же, субботний вечер мы провели очень классно и оригинально, и наступило воскресное утро. Полупомятые мы, никому не нужные, конечно же, пошли куда-то, не помню, как эта река называется, потому что в Питере не только Нева, а всяких много вот всяких приречек вот этих вот. Ну и, короче говоря, на бережку, спустившись к одной из рек, мы начали чистить зубы, умываться, и кто-то из ребят с нами, конечно же, гулял, водил по городу и все время был с нами, и поэтому он видел картину маслом. Один из наших товарищей, значит, чистит зубы, а второй рядом стоит просто и сыт в эту же реку, и поэтому они начали понимать, кто такие смех, и никогда они смехом не станут. Ну и правильно, потому что смех бывает только один. Дорогие друзья, будьте как смех, потому что если вы не смех, вы просто говно. Конечно же, было много попыток склонить ребят к такому же образу жизни, как у нас, но они всячески обламывались и, конечно же, нас обламывали тоже. Ну а мы переходим к следующей песне, которая называется «Попытка».

теперь мы переходим к самому главному. Дорогие москвичи и гости столицы, группа 1,5 килограмма отличного пюре возвращается на сцену. И произойдет это 16 января в клубе «Аврора» города Санкт-Петербург и 17 и 18 января в клубе «Свобода» в городе Москва. Правда, 17 января уже полный солдаут и попасть туда нельзя, и поэтому ребята открыли второй день. Покупаем билеты, приходим на группу «Просто столетие». Ну а мы переходим дальше к рассказам о том, как мы проводили время, так сказать, живя на точке у группы 1,5 килограмма отличного пюре. Следующая история о том, как мы вечером, все накидавшись, конечно же, пошли гулять, и нам было весело, и мы начали воровать с дороги знаки, вот эти дорожные, огромные, круглые, со всякими стрелками, для того, чтобы украсить точку ребят, и чтобы им было там комфортно. Конечно же, через какое-то время нас стали принимать фараоны. Реально, настоящие питерские фараоны, которые принимают прям в арке с пистолетами, со всякими фонарями, потому что там было темно. Конечно же, мы немного обосрались, но ничего страшного. Вроде бы как договорились, отпустили. Вроде бы на кого-то даже, может быть, завели какое-то административное правонарушение. Но ничего страшного. Мы гуляли в Питере. И вы знаете, в детстве, когда начинаешь только из Москвы ездить в Питер, ты начинаешь считать. А вот я, например, в этом году был 3 раза в Питере. А вот я...

Вот сижу я и смотрю в сообществе ВК на фотографию 1,5 килограмма отличного пюре. Видимо, это свежий состав. Конечно же, там нет тех ребят, с которыми дружили. Но все равно тут все знакомые. Ну, просто потому, что никак по-другому нельзя. Итак, дорогие друзья, на данный момент, значит, присоединились к более-менее старому составу. Значит, барабанщик кирпичей Вадим и звукорежиссер Макс. Почему я их знаю? Да потому, что я Сережа ЧП из группировочки «Смех». Кстати говоря, ну а вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио. И сегодня я рассказываю о группе 1,5 килограмма отличного пюре. Аллилуйя! Они наконец-то вернулись. Вы знаете, где-то в кулуарах какой-то элитной рок-прослойки, точнее, на дне рождения группы «Биртман», я видел Макса, звукорежиссера, который как раз на этой фотографии, и спросил его: «Макс, ну а чё вы, Москва-то с Питером, нормально все. Ну а по стране?» А по стране, говорит, мы не знаем, Дима еще пока не понял вообще, надо это ему или нет. Так, Дима, послушай меня внимательно. Тебе это надо, и не только тебе, но еще и мне, и многим-многим ребятам, которые хотят ходить на твои концерты. Зачем ты вообще прекратил, я понятия не имею. Поэтому ну-ка быстро, давай-ка тур по России, чтобы все олды быстро встали и пошли на чем могли на твои концерты. А я уж уверен, что хоть как-то да помогу для вашего, так сказать, развития. Ну а следующая композиция группы 1,5 килограмма отличного пюре называется «Бери доску».

теперь, дорогие друзья, минутка кумовства и рекламы. Ну, какое там кумовство? Это просто дружбанство. Я вам, знаете, почему хочу об этом сказать? Потому что не только смех и 1,5 килограмма пюре дружили. Еще была третья группа, тоже из Питера. И мы создавали такой костяк, который...

Сложно было победить, когда мы были вообще втроем. И это было очень важно. Мы очень большую ношу панк-рока на себе несли. Внимание, группа называется «Порт 812». Все дело в том, что у ребят вышла новая композиция, и более того, они будут играть скоро в Москве и в Питере. А точнее, 5 декабря будут играть в клубе «Правда» в Москве, и 6 декабря будут играть в клубе «Сердце» в Питере. Не знаю, правильно или нет «Сердце», ну ладно, наверняка вы там уж сами разберетесь. Дорогие друзья, пользуясь случаем и с уважением к Илье Мародеру, к моему другу, хочу поставить сегодня, несмотря на то, что я рассказываю о группе «Полтора кило», кстати говоря, они по-разному назывались, и «Килограмм отличного пюре», и просто «КГ», и просто «ДД», но неважно, сейчас перед вами будет играть группа «Порт 812» с песней «Карандаш».

Только на смех, не только, конечно же, на пюре и на портов. Ходите просто поддерживать независимую музыку, потому что это важно. Вообще важно ходить на концерты, понимаете? Есть люди, которые сочиняют очень классные песни, выкладывают их в сеть, ничего за это, соответственно, не получают, но хотят играть вживую. И, честно говоря, вживую это самое главное. Ходите на концерты, тусуйтесь, поддерживайте ребят, отрывайтесь и ведите себя как хотите, потому что это, мать вашу, панк-рок. Ну, а мы переходим группе полтора килограмма отличного пюре. Что еще вам рассказать? Ну, много мы что с ними пережили. В поездах был просто невозмутимый улет. Как обычно, конечно же, мы были разгильдяями и, так сказать, уродами, а полтора килограмма были, конечно же, такими уютными ребятами нормальными, которые пили чаек. Может быть, они, конечно, в чаек себе что-то подмешивали, но мы не стеснялись это делать без чайка. Кстати говоря, Минздрав там о чем-то говорит, но вы не забывайте и меня слушать тоже. Ну, а мы переходим к следующему треку от полторашек. Кстати, полторашка, поезд, как совпало. Ладно, слушаем следующий трек под названием «Я бегу».

что ж, дорогие мои радиослушатели, я вам напоминаю, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я, Сережа Метель, ее ведущий, и буду продолжать это делать именно потому, что имею право. А имею право я рекламировать то, что хочу. Дорогие друзья, сегодня не будет ни новостей, ничего такого. Я просто хотел посвятить передачу своей любимой группе, на которую очень хочу попасть в столице, то есть в городе Москва. Дорогой Дима Ганжа, заявляю тебе из всех, так сказать, радиоприемников нашей страны и прошу, пожалуйста, впиши меня на свой концерт вместе с моей женой, конечно же, с вездеходом. Я с удовольствием приду к вам, обниму, выпью вашу всю гримерку, если, конечно, у вас что-то там будет, а может быть, даже и с собой что-нибудь принесу, хотя я не уверен, кто там собирает полные залы, тот пусть и проставляется. Короче говоря, все приходим на концерты в Москве и в Питере группы «Полтора килограмма отличного пюре». Ну а следующая песня называется «Страсть и ярость».

Вот так, дорогие друзья, совершенно неожиданно я решил познакомить вас со своей любимой группой своего детства, своего юношества, ну и, конечно же, сегодняшнего дня. Кто знает эту группу, бегом за билетами покупайте. Я очень рад пойти туда и увидеться со всеми вами. Я думаю, что я увижу на этом концерте всех своих старых добрых друзей. Я буду очень рад видеть каждого. Если вы меня слышите, приходите, обязательно обнимемся. Ну, конечно же, наше радио не дает мне долго говорить, поэтому, раз время не резиновое, я спешу с вами проститься и еще сказать одну вещь. Вы знаете, у Димы Ганжа не только есть группа 1,5 кг отличного пюре, а еще у нее есть невероятно крутой проект под названием «Балаклава», проект под названием «Питти». У кого есть мозги, залезайте, ищите на просторах интернета, наслаждайтесь, знакомьтесь с творчеством Димы и, соответственно, конечно же, те, кто знает группу 1,5 кг отличного пюре, просто кайфаните от этой передачи вместе со мной. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующей среды. С вами был Сережа Метель из группировочки «Смех». Вы слушали передачу про панк на нашем радио. И помните, время и место встречи изменить нельзя. Ну, а я поехал домой слушать пюре. Ну, а вам напоследок песня под названием «Да, не верь».

0: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Наше радио.
2: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за вечер среды уничтожили 203 беспилотника над российской территорией. Как сообщила Минобороны, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 10 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Черного и Азовского морей. Все обстоятельства ночной атаки на музей-панораму обороны Севастополя зафиксированы камерами видеонаблюдения. Как сообщила пресс-служба музея, речь идет о прямом попадании в крышу здания панорамы, а не о последствиях падения обломков. ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после ликвидации последствий пожара. Меры по снижению инфляции в России дают результат, об этом заявил Владимир Путин. В ходе совещания с членами правительства президент отметил, что ситуация под контролем и инфляция падает. Уже 5 с небольшим процентов, поэтому думаю, что мы вправе рассчитывать на снижение ключевой ставки и достижение других необходимых параметров, сказал глава государства. Как отмечает сайт nsn.fm, по прогнозу ЦБ средняя ключевая ставка в этом году составит 14-14,5%, а в 2027 году будет на уровне от 8 до 10%. Венгрия не поставляет оружие Украине и не будет. Об этом заявила глава венгерского МИД Анита Орбан. Она напомнила о том, что эта тема была заявлена еще во время предвыборной кампании в стране и остается неизменной с тех пор. Ранее новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Венгрия не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Иран затянул переговоры по мирному соглашению с США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, сделка была бы для них великолепной. Теперь им придется заплатить. Глава Белого дома также указал на то, что вот-вот отдаст приказ о новых ударах по Ирану. Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп не менее 37 раз заявлял о том, что Вашингтон близок к заключению сделки с Тегераном. Игровая платформа Roblox снова доступна пользователям в России. Как сообщили в Минцифры, американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. В частности, платформа реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей. Также в Roblox обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

наше радио.

Звездочка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизнь не ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарвар.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.